0: Пирожное или мороженое?
1: Мороженое.
0: На палочке или в стаканчике?
1: Стаканчики.
0: На солнце или в тенечке?
1: В тенечке.
0: Под радио СВХ плюс или...
1: Какое или? Подай СВХ плюс.
2: Лето. Лето. На плюсе.

0: музыка для всех.
1: Гармоника, сып моя часть.
0: Только хиты.
2: Я держу пари, парень, ты будешь держать мою руку. Да ладно, шучу, мы же друзья, так.
0: Только твоя музыка.

0: СВХ+.
1: Скажи, где ты прячешь сердце от меня? Пойми, не бывает идеально.
0: Музыка, которую слушаешь ты.
2: Возьми телефон, дед, я знаю, ты хочешь позвонить мне сегодня. Я слил мотив.
0: Радио, которое слушает тебя.
3: А небо все так же высоко, и солнце по крышам, и в городе.
0: СВХ+. Радио, которое тебя поймет.

0: приехала на дрезине в Дзинтере купить корзину Дзинтерса Зина из Дзегушканса. Везти на дрезине корзину с Дзинтерсом из Дзинтере в Дзегушканс Зина замучилась.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе.
2: Санта-Лючия, Санта-Лючия, Санта-Лючия, Санта.
1: СВХ+.
3: Танцы, дурные манеры, срываешь в саду цветы. Ночь до утра ты ищешь ответы, под стробоскоп получи.

0: Лето назначает тебе свидание на СВХ+.
1: Лето на плюсе. СВХ+.

0: А напиши мне кремом от загара на спине три буквы.
1: Готово.
0: Я СВХ имел в виду.
2: Лето. Лето. На плюсе.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Latgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
1: Ты слышала, что Биг Банк платит своим клиентам?
2: Биг Банк платит своим клиентам?
3: Да, все верно. Теперь Биг Банк предлагает повседневные банковские услуги и платит тебе 2% годовых за остаток на твоем счету. Открой расчетный счет сейчас и получи 10 евро в подарок. Биг Банк. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.
4: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Coca-Cola Fanta или Sprite 2 литра, евро 49. Подсолнечное масло 1 литр, евро 89. И творог 9%, 1 килограмм, 3,59. Lidl. Стоит того.
5: Зрение утратило остроту? Плати меньше, смотри четче. Консультация офтальмолога в клиниках ВЦА в Риге теперь всего 50 евро. Запишись на сайте e-poliklinika.lv или по телефону 8828. Предложение действительно до 31 августа с картой Веселеба. Код медицинского учреждения 01006410.
6: А размер имеет значение?
7: Смотря для чего.
6: Конечно, для хлеба.
7: Размер хлеба Latvia Smaizniekus Lielmaize имеет значение.
6: Купи один из 9 видов хлеба Lielmaize и выиграй автомобиль Купра или 100 евро каждый рабочий день. Узнай больше на lotteria.maizniekus.lv. Lielmaize, потому что размер имеет значение. Номер разрешения для лотереи 9058.

0: одну.
1: Заказал Сережа в кафе мороженом 3 пирожных и 5 мороженых. В кафе мороженом запутались с заказом Сережиным. Сколько мороженых, сколько пирожных с такой рожей-то?
2: Летоговорки на СВХ+.
3: Летоговорки.
2: Лето на плюсе.

0: для всех. Только хиты.
1: Сегодня одеты не для тебя. Под шелковым платьем мои
0: проекты. Только твоя музыка.

0: Летние прогулки под СВХ плюс.
1: Лето на плюсе.
2: Ах, как иногда мне жаль их разбитые сердца, мое бьются без конца.

0: твоя музыка.
1: Лететь по белому свету, став одним движением ветра. Лететь куда-то вдаль.
0: Музыка, которая вокруг, на радио, которая рядом. СВХ плюс.

0: Стырил янтарь у антры и старту Тарас и Статр. Едет в Татры и старту антрин янтарь. Антру жалко, Тарас тварь.
1: Летоговорки на СВХ+.
2: Летоговорки.
1: Лето на плюсе.

0: СВХ Плюс.
1: Сегодня с утра будет солнечно, но постепенно облачность увеличится и на большей территории ожидаются дожди, местами грозы. Ветер порывами до 15 метров в секунду, температура воздуха от 21 до 27. Венспилс и Лепая дождь 21-23, в Даугавпилсе и Резекне без осадков 26. В Риге во второй половине дня короткие дожди и до 27.
0: Радио СВХ Плюс.

0: пора вернуться к вопросу о солидарном налоге для торговцев топливом. Суд решает вопрос о мере пресечения полицейскому, убившему в драке человека. Сегодня и завтра дожди, а затем распогодится. В Риге 7 утра, новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: Инициатива Министерства экономики о введении солидарного платежа для торговцев топливом следует рассмотреть повторно, заявили в министерстве, комментируя выводы Совета по конкуренции о том, что снижение акциза на дизельное топливо не было в полной мере отражено в розничных ценах. Еще в марте, до вступления в силу снижения акцизного налога, эксперты предупреждали, налоговая льгота может не дойти до потребителя в полном объеме. Поэтому Министерство представило в Сейм законопроект о введении солидарного платежа в случае, когда фактическая цена топлива более чем на 3% превышает объективно рассчитанную стоимость топлива. Сейм этот законопроект не поддержал. Пора к этому вопросу вернуться, считают в министерстве. Курзамский окружной суд сегодня рассмотрит ходатайство адвоката об изменении меры пресечения полицейскому, который на празднике города Прекулы причинил смертельные увечья преподавателю Лепойского колледжа. Напомню, полицейский был пьян и не находился при исполнении служебных обязанностей. Сейчас он содержится под стражей. После этого дела и после того, как через пару дней в Айстрокле была задержана сотрудница полиции, которая пьяной села за руль и съехала в канаву, министр внутренних дел решил провести служебную проверку в отношении начальника государственной полиции, чтобы выяснить, как обстоят дела с пьянством и дисциплиной в полиции. В связи с ремонтными работами на улице Гертруда в Риге сегодняшнего дня временно будет закрыт маршрут первого троллейбуса, сообщили в Рига Сатексме. Ремонтные работы начнутся на участке улицы Гертруда от улицы Александра Чака до улицы Кришина Барона. В качестве альтернативы можно воспользоваться автобусным маршрутом номер 20, который следует от улицы Петерсалс через центр города до перекрестка улиц Матиса, Авоту и Валмирас, обеспечивая возможность добраться максимально близко к маршруту первого троллейбуса. Из-за ремонта будут также введены ограничения на парковку автомобилей на улице Гертрудас. Глобальные цены на продовольствие достигли самого высокого уровня за 3,5 года. Летние волны жары и конфликты на Украине и Ближнем Востоке приводят к росту стоимости сельскохозяйственной продукции. Индекс продовольственных цен продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН вырос до максимального уровня с января 2023 года после повышения цен на зерновые, сахар и растительное масло. Волны жары негативно влияют на урожайность пшеницы в нескольких ключевых странах-производителях. Цены на сахар выросли из-за опасений по поводу продолжающейся жары, а рост цен на растительное масло объяснили устойчивым спросом со стороны сектора биодизеля и ростом цен на сырую нефть. На смену теплым воздушным массам сегодня придут более прохладные, и воздух в ближайшие дни будет прогреваться до 18-21. В начале недели к территории страны приблизится новый циклон. Небо нередко будет затягиваться облаками, которые принесут дожди. Уже сегодня после обеда через Латвию начнет проходить зона осадков, которые продлятся до вторника. Дожди ожидаются на большей территории, местами в возможны грозы. Сегодня температура воздуха поднимется до 24-27, однако во вторник будет не теплее, плюс 20. Во второй половине недели погода станет более теплой и солнечной. Это были новости на СВХ+, и следующий выпуск через час.
1: Август. в магазине ПТА. Время подарков. Подарков. Подарков. Покупайте технику Кэнди, Айга, Электролюкс, Хайер. Получите полезные подарки. Микроволновые печи, набор сомелье, а также возврат до 80 евро при покупке пылесоса Bosch. И это еще не все. Приходите и выбирайте. Информация на сайте ПТА.ЛВ или в магазине ПТА. Дамбия 3А. Спорим, что мы вам подходим.
2: Владимир Вэлл.

0: товарищи. Здравствуйте, здравствуйте. И вы, Александр Станиславович.
1: Бонжорно.
0: Ну, как вы там? Ну, посюськонькали-то в выходные дни.
1: Значит, ой, хорошо.
0: Вы были активным человеком или вы были, значит, пассивно отдыхающим?
1: Сначала активным, потом пришлось быть отдыхающим.
0: Это у многих, многих затронуло, допустим, пятница, да? А там дальше уже, соответственно, нужно набирать. Ну, у тебя момент, ну, сам процесс регенерации, там, он еще пока, ну, довольно короткий, да? Вот. И это я к тому, что дальше будет хуже.
1: Будь
0: к этому готов, чисто эмоционально. Просто ты прими это как, ну, как такое, как аксиома. Да, вот сейчас еще нормально, восстанавливайся быстро, а потом все больше и больше дней нужно вычеркивать из календаря.
1: На восстановление.
0: Такое бывает. Конечно, конечно. Это, знаешь, как такая баночка металлическая с небольшой прорезью, там монетки кидаешь, на восстановление. Вот, пожалуйста. Да вот. Ну, я же тебе показал тут видосик, да?
1: Да, показал.
0: Товарищ тут один, ну, вернее, ну, как бы наш, наверное.
1: Товарищ,
0: да, такой. И вот утреннее видео записал. Ну, это в субботу было с утра. В 5 утра он записывал.
1: Из Елговы.
0: Из Елговы, ну, по городу один идет со стаканчиком. И философия.
1: Не пустым.
0: И философия, да. И главное, что основной посыл, то, что были друзья, и вот они закончились, понимаешь? Ну, то есть до 5 часов и 36 минут, во сколько, когда он прислал это видео об обращении.
1: В этот момент друзья закончились.
0: Они у него закончились. Нет, они, возможно, там, знаешь, как они плавно заканчивались. Сначала там Серега закончился, потом Олежек, а потом Антоха, который сказал, давай мы с тобой будем до понедельника, я с тобой потом на работу пойду, вот эти вот фразы, да, он тоже закончился. И вот тогда вот осталось только видеообращение записать, конечно же.
1: Да. Друзьям.
0: О том, как все закончилось. Ну, первое, что сегодня он получит с утра, это...
1: Если он жив.
0: Вопрос, выспался? Нет, я написал, не выспался, а воскрес. Этого будет вполне достаточно. Ладно, ну это все ерничество на самом деле. Привет, ребятушки, все те, кто уже давно...

0: Предрассветный час называется, да? Вернее, это уже как бы рассвет. Вот это и есть рассвет, не знаю, там, с рыбой ли он, ну, вернее, с удочкой, со снастями или без снастей. Но так или иначе, с утра я сегодня вот оказался возле реки. Ну, надеюсь, что не голый, понимаешь?
1: А где? Хочется в это верить.
0: Потому что по-всякому бывает. Мамулька, привет, бодренькая утрица. Сегодня день рождения у Вениамина Смехова.
1: Это кто?
0: Это Атос.
1: Атос. Все понятно.
0: Сегодня Атосу 86 лет.

0: наслаждаться летом и тянуть, внимание, трудовую лямку за те, кто в отпусках, между прочим. Потому что мы ваши тылы, конечно, пока вы там отдыхаете, мы тут вкалываем. Вот, но мы, это придает же чувство важности и гордости за себя, понимаешь? Потому что, ну, одно дело, ты
1: что,
0: просто...
1: ты работаешь за кого-то?
0: Ты идешь, нет, идешь работать, другое дело, что ты делаешь свое еще и за другого успеваешь, понимаешь? Это придает тебе уверенности в том, что ты можешь гораздо больше. Но не хочешь гораздо больше, правильно? Что касается работы. Так, ну мы постепенно будем тогда начинать. 10 августа сегодня, ребятушки.
1: Понедельник.
0: Зачем ты эти слова говоришь? Извините. Это очень плохие слова. Нельзя говорить слова. Понедельник.
1: Мне стыдно.
0: Ничего, Олежек, привет. Доброе утро, люди бодрые. Так, Федотов.
2: Федотов, привет тебе лично. Так сказать.
0: Привет. Тебе, красавчик.
2: Привет.
0: Куда бы ты ни направлялся, зачем бы ты ни проснулся так рано? Раньше это называется. Но, так сказать, с утра бодрости гораздо больше. А там-то завтрак и такой же, может быть, еще немножко...

0: Кто говорит, я буду ремонтировать железную дорогу. Она сломалась, у нас железная дорога, прикинь.
1: Надо ремонтировать.
0: Надо срочно. Аварийная бригада. Федотов готов. Погнали. Очень хорошо. У тебя очень хорошая идея.

данное предложение уже в полной цифре АБЦ. Чтобы электричество было доступно в поездках и в случае неожиданного отключения электроэнергии, выбирайте инверторный генератор Шепах SGA 2500i, мощность до 2000 Вт.

0: Надежный четырехтактный бензиновый двигатель. Безопасное питание для чувствительной электроники. Цена всего 349 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Бунецивис АБЦ.
1: Здоровье начинается с профилактики. Сдавай анализы вовремя. В Центральная лаборатория до конца сентября доступны новые сезонные комплекты чекап по цене от 11 евро 99 центов при предъявлении карты лояльности ВСЛИБА без направления от врача. Запишись на laboratoria.lv и начни новый сезон здоровым. Код Центральная лаборатория 01006830302.
2: Металлические крыши и водосточные системы. Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш. Metal Master. Хорошая цена. Широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
3: Milwaukee Big Red Demo Tour atgriežas Stokē. Trīs pilsētas, trīs pasākumi, viens jaudīgs piedzīvojums. Apskati pasaules slaveno Big Red Demo krāvas auto. Izmēģini jaunākos Milwaukee instrumentus, satiec ekspertus, piedalies izaicinājumos un laimē balvas. 14. augustā Stokē Valmierā, 17. augustā Stokē Jelgavā un 18. augustā Stokē Tirdzniecības centrā Sāga. Jaudīgi instrumenti, aktivitātes un īsta Milwaukee atmosfēra visas dienas garumā. Tiekamies Stokē!
4: 21. augustā Dzintaru koncertzālē pirmo reizi Latvijā. Pasaules slavenais Teatro de Lusio no vācu trupas Familie Flots. Teatro de Lusio ir teātris bez vārdiem, bet ar neticamu izteiksmes spēku un smalku humoru. Izrāde stāsta par cilvēku ambīcijām, par panākumiem un vilšanos, sapņiem un ilūzijām. Viegli, asprātīgi un negaidīti aizkustinoši. Nepalaidiet garām šo unikālo notikumu Baltika Awards Baltijas balva ietvaros. Biļetes Biļešu paradīze.
5: Nu, paiehaļa!
6: Ļūdī budrē!

0: СВХ+.
1: Владимир В. и его друзья.
2: Слушайте, я сегодня вот, когда утренние депеши зачитывал, да, обратил внимание, что с самого раннего утра, вот, ну, вот сейчас летом, да, в основном мужчины просыпаются, понимаете? Ну, имеется в виду, уже готовы выходить на связь.
3: Женщины еще спят?
2: Женщины еще отсыпаются, у них впереди школьная пора и прочее, я так прогнозирую. Ой, да, потом начинается, конечно, отсыпаются, все правильно. И вот сейчас, как из рога изобилия, уже, пожалуйста, и Катюша, и Женечка, и Олюшка, и Настюшенька. Доброе утро, девчулечка! Привет! Ну мы тут уже вовсю разминаемся. Сегодня день рождения у Атоса. Атос, тот самый, который, ну, как там было?
3: Есть в Графском парке.
2: Да, мой пруд чернее черной черни, и лилии на нем цветут. Там графы сходятся, и ночью мешками топят мелидей. Да, вот это все. Значит, Вениамин Смехов родился, значит, и актер театра и кино, и режиссер, и сценарист, и, значит, и литератор. При этом, да, значит, ну, главная центральная роль, конечно же, популярность и романтика. Это «Три мушкетера». И изначально, когда учился, кстати, хотели отчислить за чрезмерную застенчивость и зажатость. Представляешь, из театрального.
3: Это большая проблема.
2: Это для театрала это однозначно большая проблема. Вот, и они сказали, слушай, если ты ничего не имеешь, мы тебя отчислим, потому что ты слишком стесняешься.
3: Давай, делай что-нибудь.
2: Давай, делай. Ну, а вы же обратите внимание на персонажа, да, даже Атос, как бы, он сыграл сам себя, да? То есть он же такой спокойный, уравновешенный. Вот, ну, подумает, ну, такой вот прям вот, но при этом, как бы, очень, очень такой романтичный. Но внутри себя нет харизмы, ну, вот такого прямо, а-ха-хай, вот Портоса посмотри. Все, сейчас всех, либо съем, либо убью. Ну, хорош, наш человек.
3: А боярский?
2: Короче, но смотрите, обратите внимание, значит, хотели отчислить, но за лето, как значится в документах, которые нам удалось купить, вот за лето сильно изменился, и, так сказать, ему сказали, ну, ладно, тогда оставайся. И вот, благодаря этому, то, что за лето, знаете, как бывает? Как изменяются люди за лето.
3: О, да.
2: О, да. Потому что купание, морские, воздушные ванны, процедуры и так далее. Значит, знаменитую песню «Есть в Графском парке черный пруд», ребятушки. Ну, в самом фильме, ну, мы слышим голос не его, а джазового тромбониста, певца Вячеслава Назарова.
3: Что?
2: Ну, не смог. Для того, чтобы записать эту песню, нужно было ехать на студию звукозаписи в Ленинград, товарищи. А Смехов занят в театре, его и так еле на съемки отпустили, понимаешь? А тут еще и ехать песни записывать? Нет, не отпустили тогда. Ну, такое бывает.
3: Ну, пришлось придумывать.
2: Ну, что ж, такое часто бывает, когда, ну, как бы, мы знаем, что вот это он поет, а мне нравится, что вы больны не мною. Вот, а не он поет, мне нравится. А ему не нравится, может быть, и
3: обманывают.
2: Так далее. Значит, короче, смотрите, написал, кстати, сценарий и тексты песен для невероятно популярной музыкальной сказки на виниловой пластинке «Али Баба и 40 разбойников». Ну, а это такая прям, ну, фирма «Мелодия» записывала очень крутые аудиосказки. Прям, ну, роли озвучивали Табаков, Джигарханян, Юрский и сам Смехов тоже, понимаешь? Ну, то есть там, ну...
3: Состав крутой.
2: Ну, и работа там титаническая, и сейчас даже можно в любой момент поставить и прям восхититься, насколько, на каком высоком идейно-художественном уровне исполнена работа. Ну, а также, что попозже, в 90-х годах, прикинь, театральный режиссер в США, театральный режиссер в Европе.
3: Ух ты!
2: Ставил драматические спектакли и оперы в Израиле, Франции, Чехии, Германии, ну, в Штатах, естественно, а также преподавал актерское мастерство американских университетах. Ну, то есть, как бы, ну, чувак прям, ну...
3: Везде успел.
2: Реализовался, конечно. Жик-жик-жик у нас и готовенькая. Сегодня день рождения у него, да, 86 лет исполняется. Сегодня также, давайте поздравим красавчика Антонио Бандерас, ребята. Антонио Бандерас, испанец и американский актер, естественно, потому что, как бы, Голливуд за него, вот, и мы тоже, потому что, ну, красавчик же, правильно? Вот, ну, и ранние работы, такие как «Отчаянный Деспирадо», да, ну, тот «Кот в сапогах» из «Шрека», это его же работа, да?
3: Это то есть он озвучивал.
2: Он озвучивал «Кот в сапогах», один из самых харизматичных из «Шрека» вообще, так сказать, персонажей, да, это как раз Антонио Бандерас. С детства увлекался футбольчиком, играл, причем так, ну, нормально, юношеская, но перспективная,
3: да,
2: очень.
3: Профессионально.
2: 14 лет, блин, бамс, и ломает ногу себе. Ну, соответственно, профессиональный спорт куда может идти, ну, если у тебя нога сломана, ну, юный футболист.
3: Ну, как всегда.
2: Ну, соответственно, и тогда ему надели гипс, и он тогда пошел в театр и посмотрел мюзикл «Вон».

0: как бы это одно дело, а чтобы зарабатывать бабло, нужно, конечно же, Бродвей окучивать. Надо в Америку ехать тебе, Антошка, поехали в Америку. Вот, есть одна проблема.
1: Какая?
0: My English is not very good.
1: Ай-яй-яй.
0: Короче, приезжает в Штаты и для съемок в своем первом американском фильме разучивал все свои диалоги, прикиньте, на слух, просто по-фонетически.
1: Не знаю английский.
0: Понимаешь, как слышишь, так пою. У меня так целые песенники были в детстве. Я записывал слова песен, Modern Talk.

0: кино даже не всегда понимаю буквально смысл произносимых их слов. Ну, это не надо.
1: Главное, принести.
0: Главная эмоция. Значит, ну, кот в сапогах — это просто то, что ему принесло бешеную популярность среди тех, кто, ну, шарит.
1: Да.
0: Ну, потому что, ну, харизма...
1: Среди нашего поколения.
0: Ну, мы-то, видишь, мы-то уже в переводе смотрим, понимаешь? Там он... Кто в русском переводе...
1: А его, наверное, никто не знает.
0: Да, сейчас никто не знает. Сейчас вот ты скажешь, там не могли, там нет. Там сейчас мы... Вот ты сейчас вот узнаешь, кто был Шреком?
1: Вот прям сейчас узнаю.
0: Да, и вот тогда... И я думаю, что мы удивимся. Вот, значит, но он не только на английском языке, да, значит, дублировал персонажа. Вот, а также на испанском и итальянском. Ну, испанский — это его родной, а итальянский — это любимый.
1: Всеволод Кузнецов. Кто это?
0: Зачем ты так назвал? Да почему ты не сказал? Ну ладно, хорошо. Всеволод Кузнецов.
1: Окей.
0: Это наш Антонио Бандера. Он себя называет. Я как Антонио Бандера. Столько Всеволод. Значит, Мадонна. Он играл в одном мюзикле Ллойда Вебера, между прочим, с Мадонной.
1: На мой.
0: И Мадонна тогда сказала, что она в 90-х была безответно влюблена в молодого Бандераса. Понимаешь? Это приятно, когда тебе такое Мадонна говорит. Вот. Правда, в каком году это она сказала? Не знаю. Ну, не важно. Это же Мадонна.
1: Ладно, что сказала.
0: Правильно. Значит, естественно, как бы... А, у него же есть парфюмерная линия и линия одежды Антонио Бандерас.
1: Кстати, да.
0: Для этого в 2015 году поступил в Лондонский колледж искусств. Напоминаю, что как бы, ну, родился он в 60-м, а в 2015-м поступал уже в Лондонский колледж искусств и дизайна. Запускает после этого собственную успешную линейку мужской одежды, ну и парфюмерия Антонио Бандерас Дизайн, кстати, между прочим. Ну и что? Из того, что, ну, полезного, ну, надо нас... после себя оставить что-нибудь полезное такое, да?
1: Обязательно.
0: Вот его родной город Малага, да? Ну, да. Малага, да? Mm-hmm. И, значит, выкупает, реставрирует и открывает в родном городе театр, значит, Театро Дель Сохо. Лично выступает там как и режиссер, и актер, и продвигая развитие культуры в регионе.
1: Заботится о
0: нем. Ну, молодец, конечно же. Но давайте сегодня, в день рождения Антонио Бандераса, сыграем одну из его музыкальных работ, которая тоже, ну, известна...
1: Одна из самых известных.
0: По всему миру в составе проекта Лос Лобос, Антонио Бандерас и вот это самое. Называется вокально-инструментальный ансамбль Лос Лобос. Значит, Canción del Mariachi из кинофильма «Отчаянный», то есть «Desperado», друзья. Песня отчаянного. Soy un hombre muy honrado. Мужичок, я простой и честный, и внутри искрится кровь, а не хватает в жизни женщин. Есть и деньги, есть любовь. Лихо на коне горцую, мне преграды не найти, а луна и звезды в небе светят ярко мне в пути. Ай-яй-яй, любовь моя, ай, моя детка, мулаточка, ай, на-на-на-на. А люблю я свою гитарку, а люблю я про солнце распевать. И отчаянные парни будут мне в унисон подпевать. В руке бутылочка и коньячок внутри, а в другой руке текилка. Сколько руку мне не три. Ах, яй-яй, ай, моя цыганочка, моя раскудрявая. Хорошо, я считаю, прям очень хорошо.
1: Гениально.
0: Сколько руку мне не три, не буду горевать и буду танцевать.

И тут Наташа такая, когда я сказал, ну, а девчонкам, девчонки отсыпаются перед там осенью, ага, в берлоге. С добрым утром, любимки. Да какой спать? Пока тут всех покормили, собрались, в садик отвели. Нет времени писать, только слушать славного эфира. Спасибо большое. Ну, виноват. Это знаете, как это самое, когда чувак на лошади въезжает, значит, в холод, в февраль, темно, с утра в деревню, и говорит, что «Ребята, ребята, я вам уголь привез!» И лошадь такая поворачивается к нему, «Ты привез!» Вот, вот,

0: самое время вместе с Dreamy. Номер один в мире среди брендов премиальных роботов-пылесосов. All dreams
1: in one dreamy. Точное время 7 часов 34 минуты.
2: Давно планируете купить робот-пылесос, фен или другую технику для дома? Сейчас самое время.

0: Совершите покупку на сумму свыше 499 евро и получите в подарок один из мощных фенов Dreamy. А при покупке на сумму свыше 1099 евро – беспроводной пылесос Dreamy. Не упустите возможность заглянуть в наш магазин в Риге на улице Мариес 2А и получить ценное дополнение для вашего дома.
1: Ну, ребятушки, с утреца пока проснулись, вот нам награда и солнышко. Потому что те, кто проснутся сегодня попозже гораздо, да, уже солнышко, возможно, ты и не заприметит. У нас все больше и больше облачность будет. А к вечеру уже в столице...

0: Внимание! Люди бодрые танцуют вам свежий гороскоп на завтрак!
1: Ох, какие прекрасные собрались-то тут у Камелька. Давайте, подходите.
2: Овен.
1: Сегодня Овен, и именно интуиция ваша поможет разобраться в том диком количестве информации, которая на вас сегодня свалится непременно. В общем, порадуйтесь скептицизму. Будет таковое состояние вам присуще сегодня, ребята. Вот ваш скептицизм и, соответственно, интуиция поможет разобраться.
2: Телец.
3: Сегодня вам придется постараться, чтобы урвать себе хоть минутку покоя, тельцы. Возможно, придется быть грубым.
1: Грубым?
2: Что?
1: Близнецы. Брутальным. Близнецы. Жалко, конечно, портить такую хорошую крышу, но если ее лучше бы... сегодня ее лучше прибить гвоздями. На худой конец привязать или приклеить. Сегодня опасность, что вам ее сорвет, приобретет угрожающий характер. Не знаю, возможно, влюбитесь. Крышу может рвать разными способами. Надеюсь, получите удовольствие.
3: Сегодня вас, возможно, будет беспокоить некоторое событие, которое свершилось уже довольно давно. Но не стоит уделять переживаниям слишком много времени, раки. Достаточно извлечь соответствующий урок, и можно с чистой совестью обо всем забыть.
2: Лев.
1: Слушайте, возможно, стоите на пороге какого-то весьма сложного и категоричного решения. Дорогие львы, оглянитесь еще разочек. У вас пока еще есть время все изменить.
3: Ага,
1: прежде чем принять решение.
3: Девы, сегодня на вас могут напасть. Вот вы спросите, кто? Бандиты, воры? А вот нет, есть кое-что страшнее. Непрошенные гости.
1: Не дай боже.
3: Приготовьте к их визиту и не дайте застать себя врасплох.
1: Так.
2: Весы.
1: Единственным островком спокойствия в этом ненормальном мире сегодня будете вы, весы, оставаясь, базой и фундаментом. Некоторые, возможно, даже обвинят вас в неадекватном восприятии действительности. Но что-то должно быть в этом мире остаться надежным. Так это вот вы и сегодня.
2: Скорпион.
3: Сегодня вам не стоит быть излишне подозрительным, скорпионы. Ведь в кои-то веки с вами будут совершенно искренни. Зачем же все время портить? Высказываю сомнения.
1: А вдруг не искренне? А мы на всякий случай поставим под сомнение.
2: Стрелец.
1: А вот и стрелец. Сегодня вы, возможно, почувствуете себя рабом ваших планов, которые составляются с учетом лишь одной необходимости, а отнюдь не ваших желаний. То есть планы — это необходимость, а желание не учитывается. Напрасно мучаетесь, вам никто не мешает, стрелец, внести в свое расписание изменения, чтобы в ваших планах еще получилось что-нибудь такое для души, для себя, для своего тельца или разума. Сердечко, опять же, да?
2: Козерог.
3: Члены вашей семьи, козероги, тоже люди и иногда нуждаются в свободе действий. Не говоря уж о свободе слова, в разумных пределах, естественно. В общем, козероги, сегодня удлините поводок.
1: Так.
2: Водолей.
1: Начнет сбываться то, к чему так долго стремились, дорогие водолейцы. Задержите дыхание, чтобы не спугнуть.
2: Рыбы.
3: Сегодня вы вполне способны на оптимизацию трудовой деятельности, рыбы. И наличие большого количества энергии не означает, что ее нужно потратить прям всю и прямо немедленно.
1: Можно растянуть.
0: Бодрый гороскоп. Лучшие знаки зодиака в мире.

0: Tikai mīlētākie zīmoli iekļūst Rimi veikalu plauktos. Līdz 10. augustam arbūzi 59 centi kilogramā. Cāļu puspārnu vidusdaļas Rimi 500 grami 1,69 €. Piena produkcijai Alma atlaida līdz 35%. Rimi.
1: Усталость – это не норма. Проверься. В центральной лаборатории общий анализ крови, ферритин и другие важные показатели в комплекте запасы железа всего за 14 €99. Без направления от врача. С картой лояльности ВСЛИБА. Не жди в очереди. Записывайся на лаборатория.лв. Код центральной лаборатории 0100-68302.
2: Где волейбол, там Феникс. В августе поддержи Густавса Аузинша и Эдгарса Точа на этапе мирового тура в Эстонии. Вместе с Феникс участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено только лицам, достигшим 18 лет. Внести себя в список лиц, добровольно отказавшихся от азартных игр, можно на registers.iaui.gov.lv.
3: Atjēro savas mājas fasādi ar Caporal Muresco. Izturīgu fasādes krāsu ar plašu toņu izvēli. Nenokavē īpašo piedāvājumu visos Rīgas Bullservis veikalos un e-veikalā Bullservis LV.
4: Best Show Events представляет 12 августа концертный зал Дзинтере «Вера
5: Прежнего».
4: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы «Виагра». «Вера Брежнева», 12 августа, концертный зал «Дзинтере».

0: с утра на рассвете послушать. Ребятушки, всем тем заграничным, кто нас слушает, черт знает где. Ну, это с нашей стороны, когда ты сидишь и, допустим, там 300 километров, это уже черт знает, а 1000 километров, это вообще...
1: Это еще дальше.
0: Это еще даже такое не бывает. Вот такое. Да. И поэтому, ну, всем тем, кто там, где-то там далеко, черт знает где, соответственно, мы шлем наш балтийский привет.
1: Солнечный.
0: Очень хороший. Да-да-да. Значит, что у нас сегодня по праздникам? Давайте быстренько пробежимся, потому что не отметить невозможно. Значит, во-первых, так.
2: День заботливого мужа сегодня.
1: Поздравляю.
0: Надо соответствовать, я считаю. Нет, девочки, конечно, надо поздравить. Вот если уж так вот посчастливилось, то день заботливого мужа. Поздравьте, пожалуйста. Вот, а мальчики?
2: Надо соответствовать.
0: Надо соответствовать. Да-да-да. Значит, день попутного ветра. Это понятно. Эгегей, всем попутного ветра. День харизматичных личностей. Поздравляем вас. Да-да-да. Наши праздники. Сегодня Всемирный день льва.
1: Мяу.
0: Вот такой. Международный день видеоблогера. Поздравляем.
1: Поздравляем.
0: Все те, кто набирает свои первые миллионы.
1: Делают. Свои первые шаги делают.
0: Да-да-да. По крайней мере, ну...
1: В этих ваших тиктоках.
0: Да. День гиревого спорта, ребята. Гиревый. Ух,
1: надо заняться.
0: Ну, на самом деле, прям, ну, это такая вещичка, ну, очень круто развивает вообще все тело. Прям очень круто. Ты становишься именно сильным. Да? Не то, что там прям вот фактурным таким. Хотя, опять же, любым снарядом можно натренировать свою силу, чтобы она еще и была красивая. Но не обязательно. Человек, который занимается гиревым спортом, не обязательно вот со стороны скажет, что он занимается чем-то. А вот когда он тебе там сожмет, например, руку или шею...
1: Вот тогда понимаешь.
0: Вот тогда и ты пропищишь. Да. Вот тогда ты понимаешь, что гиревый спорт это прям... Да.
1: И диван хорошо поддерживает.
0: А также сегодня Международный день лени. Ребят, ну, как бы, мы поздравляем.
1: Это наше.
0: И это не крабица. Это наше. Это прямо наше. Прямо наше. Поздравляем, поздравляем. Счастья, радости желаем. А не полениться ли нам с тобой сегодня, сестрица? Как вам такое предложение?
3: Мы ставим нас.

0: спасибо большое. Да, так, вот интересно, уже Гертруда сегодня закрыли? Значит,
1: закрывают.
0: Внимание, закрывается улица Гертрудес. Значит, тот самый участок дороги от улицы Чака и Крышенбарна, от Чака до Крышенбарна, значит, ставится на реконструкцию.
1: Будут ремонтировать.
0: Значит, полгода. Говорит, нам нужно полгода. Помните вот этот участок от Барона до Тербетас? Да? Отреставрировали его, отремонтировали прям, ну, его, там просто, ну, это даже не реновация, это полностью, там все вскрыли, все по уму, типа, сделали.
1: Видишь, и радуешься.
0: Ну да, ну долго было. Ну и теперь то же самое, в принципе, Чака и Барона. Вот этот вот промежуток на Гертрудес будет закрыт. Вот с сегодняшнего дня, я не знаю, во сколько там поставят уже. Это первый троллейбус. Там идет маршрут первого троллейбуса.
1: Вот как, не будет ходить.
0: Вот теперь без него, прикинь. Первый, полностью закрыт первый троллейбусный маршрут.
1: Да.
0: На полгода.
1: Угу.
0: Такое вообще, это же первый троллейбусный маршрут, это уникальный маршрут. Это троллейбус, который идет только в центре города. Вообще, вот то есть он такой, это, блин, такой маршрут. Он уникальный. Вот этим, то, что он никуда не выезжает, и ты там вот по кругу.
1: Значит, нужно будет вернуть крутится. Через
0: ну,
1: полгода.
0: Ну, вернут, обязательно вернут, конечно. Но пока будьте к этому готовы, конечно же. Ну,
1: переживем.
0: Те, кто привыкли парковаться где-то там, ребят, ну, надо
1: да,
0: будет...
1: Да, имейте в виду.
0: Надо как-то будет перетерпеть.
1: Угу.
0: Поздравляем.
1: Всего полгода.
0: Не, ну поздравляем, кому мы поздравляем? Поздравляем, что это фьючерсы. У нас когда-то будет хорошо отремонтированный такой качественный участок. Это во-первых. Вот. А потом также поздравляем ну, тех, кто получил заказ на такой шикарный проект. Конечно, там же люди. Там
1: у
0: же
1: них же праздник.
0: Конечно, у них же праздник. У кого там печали, траур, перепарковываться. Теперь надо придумать где. Вот так, дорогие друзья, мы продолжаем. Значит, мы поздравим сейчас, прямо сейчас Кристофера Нолана и его фильм «Одиссея». Официально стал самым кассовым его фильмом за всю историю. И, в принципе, за месяц после премьеры уже собран $1 миллиард в копилочку.
1: Вау.
0: Вот это инвестиции. Это значит доверие. Это значит
1: это
0: новые
1: молодец.
0: Проекты, новые бюджеты и так далее. Нам мы косвенно от этого тоже выиграем, дорогие друзья. Сначала заплатили, а потом как бы выиграли. Но, с другой стороны, кто-то не платил. Кто-то у нас в кинешку билеты выиграл. Пошел, посмотрел и не платил, а тоже выиграл. Получается, в конечном итоге. Друзья, у нас на этой неделе давайте будем билеты в кинешку разыгрывать.
1: А на что?
0: У нас есть комедия. У нас есть романтическая летняя комедия, которая называется «Только на одну ночь».
1: В Аполло кино?
0: В Аполло кино. Ну, открытая дата, открытое время. Выбирайте себе сами сеанс. Вот, хватайте. Сейчас будут, вот сейчас будут дождливые дни. Впереди. Да,
1: самое то.
0: Прохладное, дождливое. Чего дома сидеть? Рассказать. Любимая? В кинешку. Или любимый? Приглашаю на рандеву. В кинешку. Вот билет.
1: Романтик.
0: Аполло, кино. Вот, и у нас есть два пригласительных билета на комедию, романтичную летнюю комедию «Только на одну ночь». Там про девчонку и парня, двух, значит, одиноких незнакомцев.
1: Ой,
0: представляете,
1: ой.
0: Да? Ну, и, естественно, они в Нью-Йорке встречаются случайно.
1: Совершенно случайно.
0: Естественно. И сразу же там что-то «Угу-го, чую! Искра!» Ну и забавные случайности постоянно мешают им быть вместе, понимаете? Ну, это
1: а такое. Продолжение в книжке.
0: Это классно. Конечно, «Только на одну ночь» у нас есть два пригласительных билета с открытой датой. Так что, в принципе, в этот самый момент есть желание забрать. Скажи нам об этом. Ну, напиши нам, просто хочу целоваться, и все, мы тебе дозвонимся.
1: Поиграем.
0: Нацелуй себе кинишку.

0: СВХ плюс. Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.
1: Сегодня с утра солнечно, но постепенно облачность будет увеличиваться и на большей территории ожидаются дожди, местами грозы. Ветер порывами до 15 метров в секунду во время грозы. Температура воздуха от 21 до 27. Венспилс слепая, дождь 21-23. Даугавпилс резкая, без осадков до 26. В Риге во второй половине дня короткие дожди и до плюс 27 градусов.
0: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.

0: пора вернуться к вопросу о солидарном налоге для торговцев топливом. Суд решает вопрос о мере пресечения полицейскому, убившему в драке человека. В Риге будет своя Атлантида. В Риге 8 утра. Новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: Предложение Министерства экономики о введении солидарного платежа для торговцев топливом следует рассмотреть вновь, заявили в министерстве, комментируя выводы Совета по конкуренции о том, что снижение акциза на дизельное топливо не отразилось в полной мере на розничных ценах, а только на 60-80%. Еще в марте эксперты предупреждали, налоговая льгота может не дойти до потребителей в полном объеме. Поэтому тогда министерство представило в Сейм законопроект о введении солидарного платежа в случаях, когда фактическая цена топлива на заправках более чем на 3% превышает объективно рассчитанную стоимость. Сейм этот законопроект не поддержал, и пришло время вернуться к этому вопросу, считают в Министерстве экономики. Курзамский окружной суд сегодня рассмотрит ходатайство адвоката об изменении меры пресечения полицейскому, который на празднике города Прекула причинил смертельные раны преподавателю Лепойского колледжа. Полицейский был сильно пьян, но не при исполнении служебных обязанностей. Сейчас он содержится под стражей. После этого дела и после того, как через пару дней в Вайскроукле была задержана сотрудница полиции, которая пьяной села за руль и съехала в канаву, министр внутренних дел приказал провести служебную проверку в отношении начальника государственной полиции, чтобы выяснить, как обстоят дела с пьянством и дисциплиной в полиции. Глобальные цены на продовольствие достигли самого высокого уровня за 3,5 года. Летние волны жары и конфликты на Украине и Ближнем Востоке приводят к росту стоимости сельскохозяйственной продукции. Индекс цен продовольственной программы ООН вырос до максимального уровня с января 2023 года после повышения цен на зерновые, сахар и растительное масло. Волны жары негативно влияют на урожайность пшеницы в нескольких ключевых странах-производителях. Цены на сахар выросли из-за опасений по поводу вероятной засухи, а рост цен на растительное масло объяснили устойчивым спросом на биодизель и ростом цен на сырую нефть. Для людей, которые ориентируются на самые низкие цены, товары, которые они покупали в магазинах мэра, могут стать примерно на 5-10% дороже, заявил глава Латвийской ассоциации торговцев Хенрик Данусевич. Сеть мэра закрыла все свои 18 магазинов Латвии после санкций Европейского Союза против фактического владельца компании Сергея Шнайдера. Мэра работала в сегменте самых низких цен и занимала около 5-8% рынка розничной торговли продуктами питания. После закрытия магазинов эта доля рынка, вероятнее всего, будет поделена между местными и международными торговыми сетями. В связи с ремонтом улицы Гертрудас в Риге на участке от улицы Чака до улицы Кришьяна-Барана с сегодняшнего дня временно будет закрыт маршрут первого троллейбуса. В качестве альтернатив можно воспользоваться 20-м автобусом, который курсирует от улицы Петерсалас через центр города до перекрестка улиц Маты, Савоту и Валмирас. Под железнодорожным мостом у центрального вокзала сегодня будет открыт мурал «Рижская Атлантида». Кураторами проекта и авторами концепции являются художник стрит-арта Данис Руденс и философ Игорь Губенко. Работа создана в рамках проекта Европейского Союза «Европейские горизонты» в сотрудничестве с Рижской Думой. Это были новости на СВХ+, и следующий выпуск через час.

0: бодренькое утро за население. 10 августовское утро. Александр Буслаев, Владимир Белл, это шоу «Люди бодрые».
1: Мы тут.
0: И, конечно же, ну, с утра покуролесить немножечко в прямом эфире. Это наша свобода.
1: Наша свобода.
0: Это
1: наше все.
0: Не за красивое спасибо, а за реальное предложение к вам. Дорогие друзья, сегодня наша целовака и недотрога будет сражаться за два пригласительных билета в кинишку.
1: Кинишку, Аполло Кино.
0: Аполло Кино, там идет летняя, клевая, значит, светлая комедия.
1: Романтичная. Называется «Только на одну ночь».
0: «Только на одну ночь».
1: Да.
0: И все. Про Нью-Йорк они там встретились, ну, не случайно, а потом как бы хотели встречаться, а им все не давалось. Обстоятельства были выше. Ну и, соответственно...
1: А все, что там произошло, вы увидите в кинешке.
0: Что может быть лучше, если вдруг начнет вечер, который там идет дождь, например. Ребята, надо в кино идти. Надо в кино! Сейчас вот...
1: Чего же дома-то сидеть?
0: Два дня прохлады будет такой. Ну, а вот в кинешке, да, хорошо. И сходить, и порадоваться, естественно. Так, внимание! Итак, у нас сегодня был кинут клич. Значит, ребята, кто готов играться? Ну и там мальчишки, девчонки такие, я хочу целоваться. И, кстати, ну, сразу у нас недотрога был выбран сразу, Ромаха был выбран, Рома, значит, роман в трех частях. Ну так называется у нас. Так подписано. Вот, а с девчонками, которые говорят, я хочу целоваться. Говорю, ну что, ладно, мы тебе звоним, готово?
2: Молчок.
0: Молчок. Да, Жанна. Но доброе утро. Я хочу целоваться, пишет, например, Жанна. Я говорю, окей, Жанна, это самое. Какое совпадение, ты целовака? Звоним. Подтверди возможность, пожалуйста.
2: Молчок.
0: Нет, не надо. Такой звук. Не надо. А мы все равно узнаем. Если готово.
1: Все понятно.
0: Не подтвердилось ничего. Жанна.
1: Отвечай.
0: На звонок. Жанулечка. Жанусенька.
3: Алло.
0: Ну ты,
3: алло.
0: Ну что, малышка, ну мы же, ты говоришь, я хочу целоваться. Мы говорим, отлично, мы тебе звоним, готово? И ты молчишь.
3: Почему? Готово.
0: Ну ладно, ну бывает всякое.
1: Ну не увидела.
0: Ну ладно, готовы сейчас поцеловаться?
3: Готово.
0: Ну все, отлично. Значит, так, знакомимся с Романом. Роман в трех частях. Сегодня у нас является недотрогой. Выставил уже свою защиту. Значит, ты знаешь, у него есть умение водить гигантские автобусы. Ну просто там, знаешь, там много тысяч человек может в одном автобусе ехать. Вот такой вот.
1: Такое мало кто умеет.
0: Очень. Значит, когда он останавливается, допустим, и народ пошел там, например, экскурсии, да, там по городу, а он в этот момент играет в настольный теннис, надевает эти шортики такие... Ну, знаешь, эти шортики из 80-х, такие спортивные, очень короткие, значит, надевают, да, чешки, давай в него, да, да, наденем на него чешки, наденем, да, и, значит, что еще? Пускай будут гольфы с колокольчиками, ну, с такими, ну, не с бантиком.
3: Отлично.
0: Хорош, да?
1: Вот. Жанна оценила.
0: Значит, и у него, кстати, есть еще суперспособность.
1: Какая?
0: Выбирать в супермаркете самую медленную очередь. Ну, короче, казалось бы, меньше людей. Вот. Это человек с суперспособностями. Однажды проснулся. В общем, смотри, он защиту свою поставил. Давай его попробуем перецеловать. Значит,

0: 1-1, поехали дальше. Куда?
1: Еще раз влево.
0: А попробуем. Да, хорошо. Ну что, давай-ка. 2-1 в твою пользу.
2: Куда?
1: Отлично.
0: Отлично. Куда?
1: Еще раз. Теперь бус будет все-таки право.
0: Все-таки право.
1: Правая.
0: Тадас бус. Да, да.
1: Один, два.
0: Теперь. Так, ну и...
2: Все или ничего.
0: Все или ничего.
1: И все-таки левая.
0: Левая? Я должен тебя спросить, это твое заднее слово. Ты уверена ли в этом? Заднее.
1: Уверена.
0: Не придумай.
1: Уверена.
0: Уверена, прям чувствуешь?
1: Уверена.
0: Ладно, все, больше.
1: Да, мне собака подтверждает даже.
0: Какая порода?
1: Бишон фризе маленький.
0: Ой, Найда бишон фризе. Голос. Ладно, все. Значит, ты куда?
1: Да, она поддерживает.
2: Куда хотела? Куда хотела? Вправо или влево? Бешон-то.
1: Улево.
0: Улево. Ладно. Мы старались изо всех сил, дорогушенька. Мы старались.
2: Подвел тебя Бешон.
0: Бешон, это из-за Бешона.
2: Это Бешон.
0: Бешон с Бешон.
1: Сказала неправильно, блин.
0: А так потому что, если ты не пойдешь в кино, ты с ним будешь оставаться дома, малышка. И это 100% лучше. С хозяюшкой под бочком.
1: Не-не-не. Я еду на техосмотр, так что я не дома.
0: Ты Бешона с собой взяла на техосмотр?
1: Нет, не беру.
0: А, ну ты сейчас собралась.
2: Была бы задобрить.
0: Задобренечко. Не дай бог не смотрел, не проверял ремни безопасности. Ладно, мы тебе желаем хорошего, успешного прохода техосмотра. В принципе, как обычно. Хорошего дня. Спасибо тебе за звонкий голосок.
1: Хорошего
0: и удачи. Жанночка, молодец.

0: Ромочка билеты ждет, а сейчас мы его швырнем, смотри. Опачки, как удобненько, малыш. А, смотри. Выбрать.
1: СВХ плюс.
0: Переслать. Клик. Швырк. Роман, считай. Раз, два, три. Примерно так должно по скорости.
2: Из вариантов ты выбрала самый опасный.
3: Я твой мачо.

0: Катя спрашивает, а до когда билеты? Ну, билеты на любой сеанс, пока идет в Аполло кинофильм, только на одну ночь ты как бы вольна разбираться. Так что это такое. Ну,
1: любая тогда любой сеанс.
0: Конечно, при нашей любви просрочить любую подарочную карту, конечно. Но напоминалка не лишним будет. Такая какая-нибудь, которая в телефоне там тебе билеты.
1: Через час истекает.
0: Не лжесвидетельствуй, сбиваешь стол.

0: 4.
1: Vai pieraksts pie ārsta reizēm prasa mazliet vairāk laika nekā gribētos? Analīzes dažkārt nākas nedaudz uzgaidīt. Skraidīšana no aptiekas uz aptieku, meklējot savu vajadzīgo. Var arī vienkāršāk. Platformā Veselība LV var vienu vietu pierakstīties pie ārsta, pieteikties uz analīzēm un rezervēt zāles un citas preces aptiekā. Veselības centra apvienība, centrālā laboratorija un mēnesis aptieka vienotā veselības platformā. Ienāc Veselība LV un uzzini visas lojalitātes priekšrocības.
2: Самое время для нового Volvo. Только в ограниченном количестве. Volvo XC60 Plus Dark 49 990 евро. И семиместный Volvo XC90 Plus Bright 59 990 евро. Поторопитесь, количество автомобилей ограничено. Подробнее улица Сканстас 33 или на volvocross.musamotors.lv.
3: Ты слышала, что Биг Банк платит своим клиентам?
4: Биг Банк платит своим клиентам?
5: Да, все верно. Теперь Биг Банк предлагает повседневные банковские услуги и платит тебе 2% годовых за остаток на твоем счету. Открой расчетный счет сейчас и получи 10 евро в подарок. Биг Банк. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.
6: В Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 весь июль скидки. Золотые украшения с белыми бриллиантами или цирконами со скидкой 30%. А на все серебряные украшения скидка 35%. Подарите себе роскошь по выгодной цене. Golden Saga и ювелирная фабрика номер один. Украшения, которые вдохновляют.
7: Люди бодрые. Владимир Вэлл и его друзья.
8: Люди бодрые на СВХ+.

0: Дениска, это их? Да нет, не их. Есть такая группа каверщики. Каверщики, ну, имеется в виду, называется она группа «Штрудель». Они исполняют чужие песни на свой мотив, на свои аранжировки и так далее. Так вот, это группа «Штрудель», но только единственное, что это не оригинальная версия. Диджей Алекс Валенсо когда-то...
1: Ремикс.
0: Говорит, я возьму этот голос, мне нравится, он такой с надрывом такой вот это, и сделаю свой трансовый ремикс. И, соответственно, сегодня, с самого раннего утра, тебе в машинку подложили.
1: Хорошо!
2: На СВХ плюс.
3: Владимир Вэлл и его друзья.
0: Сегодня международный день, всемирный день льва, товарищи. Ну, животное полезное.
1: Очень.
0: Ну, что мы знаем про льва? Давайте быстренько смотрим. Единственное из больших кошек, которые живут сложно организованными семейными группами. У них есть прайды.
1: Да.
0: Значит, обычно, допустим, тигр, он один живет. Ему хорошо. Леопард, он один живет. Ему хорошо. Ягуар, то же самое. Хопа, все. А только львы, вот они, значит, живут вместе, с семьей большой.
1: Да.
0: И там, ну, как бы, там самки много, родственные обычно между собой самки, да, то есть это сестрицы, да, и, значит, два, от двух до четырех самцов.
1: И мужчины.
0: И мужчины различные. Охотятся, мы помним, преимущественно самки, да?
1: Именно.
0: А лев, ну, как бы, не охотятся. Они подключаются к охоте только при добыче крупной дичи какой-нибудь. Ну, там, например, а вот буйвол гигантского попробуй завалить. Нужна, где нужна физическая грубая сила, там подключается лев, соответственно, или жирафа, например.
1: Да.
0: Ты попробуй догони. Ну ладно, догоняй.
1: Ты попробуй залезь.
0: Завали. Ты попробуй завали. Вот это, вот здесь, где, когда нужен лев, этот мужчина. Ну, значит, тогда...
1: Тогда и встает с дивана и
0: значит,
1: идет.
0: Что касается... У него... А как отличить мужчина или женщина?
1: Как?
0: А как? А как? Грива есть, гривы нет. Гривы нет у девочек, вот, а у грива есть у мужчин. Вот чем, причем, ну как бы подсказать молодой львице, где хорош экземпляр. Так вот, чем темнее и гуще грива, тем выше уровень тестостерона. И, соответственно, и лучше питание, и крепче иммунитет. Все вот это.
1: Вот, все
0: понятно. Ага, все, теперь понятно, как разбираться. Ну, у них голосовые связки. Слышали когда-нибудь рык льва? Ну, хотя бы в этом самом, ну...
1: Продемонстрируй.
0: Такой. И он прям раскатистый. Слово «раскатистый» — это оттуда. Короче, у него, оказывается, значит, у всех млекопитающих... Голосовые связки, они как будто имеют округлую форму, короче. А у этого как будто квадратные, понимаешь?
1: Да.
0: И вот в результате вот этого парадокса у него, значит, плюс еще мощные легкие, он может так рычать громко, что его слышат там за 8 километров.
1: Ух ты!
0: Это то есть вот все, что в радиусе 8 километров, там люди просто реально, ну, ой-ой-ой-ой!
1: Это все мое!
0: Все сжато у людей. Значит, напоминаем, что лев сам по себе, самец льва, да, он чемпион по лени. Среди всех млекопитающих, пожалуйста, спать могут и отдыхать 16-20 часов в денек.
1: Все мы иногда лев.
0: Но, с другой стороны, он таким образом аккумулирует силы для того, чтобы сделать рывок. Ну, назовем это так. Видишь?
1: Резкий, недолгий, но рывок.
0: Значит, и мы считаем, где обитает лев? Ну, в Африке, а в Африке в саванне, то в саванне.
1: Да.
0: Ну, так вот, оказывается, в Индии, в национальном парке Грейский лес, значит, сохранилась еще популяция азиатских, ну, или, считай, индийских львов. Ну, они, значит, чуть-чуть поменьше. Конечно, менее густая грива. Вот. И, внимание, специфическая складка кожи на животе.
1: Ну-ка. Вот, посмотри.
0: Вот. А? Лев? Вот. Ну, чем не лев? Ну, такой этот.
1: Ты лев? Я лев.
0: Азиатский лев. Да-да-да. Ну, и, кстати, про язык. Ну, помните, у котика какие шершавые языки?
1: Да.
0: А у льва в сто раз круче. Еще более шершавый. И там даже как будто зароговевший. Такие, как будто шипы. Они в сторону горла повернуты, и он может слизывать мясо, например, с кости. Да? Вот эти ребрышки, когда ешь. Ох,
1: ой,
0: как помогает.
1: Хорошо,
0: да. Может почистить себе шкурку от паразитов всяких, а даже сбрить шерсть себе.
1: Ой, удобно.
0: В интересных местах, например. Да?
1: Удобно.
0: Просто,
1: удобно,
0: ну, да. Все чистенько, выбрито. Ага. Значит, львы видят в темноте, внимание. Да, но при этом, ну, в 6 раз лучше, чем человек, например.
1: Ну,
0: то есть у него как ночное видение. Но почти не различает цвета и внимания. Да, и плохо фокусируется на неподвижных предметах. Почему мы это вам рассказываем? Да потому
1: Чтобы вы выжили.
0: Да, я увидел льва. Лев увидел тебя. А ты замри. и не отсвечивай. Вот. Ну и тут одно из двух. Либо, короче, получится, либо нет. Но, скорее всего, возможно, с расстояния нескольких десятков метров он тебя просто может не заметить.
4: Замуж. Но это не точно.
0: Но это не точно, но мы тебе этого желаем, чтобы тебя в определенный момент не заметил лев. И тогда тебе будет хорошо. Ну, по крайней мере, лучше, чем...
4: Чем если лучше заметить.
0: Если он тебя, естественно, заметит. И это будет совершенно, ну, совершенно другая история.
4: Да, потом это не... совсем другая история.
0: Потом не расскажешь.

0: с утреца. Ребятушки, у нас солнечно, но постепенно облачность будет увеличиваться. На большей территории ожидается у нас сегодня к вечеру дожди. Местами даже будет грозы. Ну а температура от 21, в зависимости от территории, где находится локация вашей, до 27 градусов.
1: Новости спорта.
2: Успешно выступили ведущие латвийские дуэты в Гамбурге на престижном турнире мирового тура по пляжному волейболу. В женских соревнованиях Тина Грауденя и Анастасия Самойлова добрались до финала и заняли в итоге второе место. В мужских соревнованиях Мартин Шплявинш и Кристиан Сфокероц замкнули тройку лидеров. В финале латвийские волейболистки встречались со швейцарками Ниной Брунер и Таней Хиберли и уступили со счетом 0-2, 19-21, 18-21 и остались серебром. В мужском полуфинале Мартин Шплявинш и Кристиан Сфокероц со счетом 1-2, 21-16, 19-21, 12-15 уступили немцам Нильсу Эллерсу и Луису Висту, а в матче за третье место должны были сыграть с голландцами Стивеном Ван де Вельде и Йориком де Гротом, но матч не состоялся из-за травмы одного из соперников. В итоге Плявинш и Фокероц взяли бронзовые награды турнира в Гамбурге. На выходных на треке Бикернеке проходили соревнования полуфинала Кубка мира и восьмого этапа серии Гран-при по спидвею. Ведущий латвийский спидвеист Анджей Лебедев вышел в полуфинал и занял шестое место. Соревнования впервые были разделены на три этапа, два полуфинала и финал. Первый полуфинал в мае выиграла Великобритания. Еще одна путевка в финал была разыграна на треке Бикернеке. По итогам четырех сессий латвийские спидвеисты набрали 32 очка и заняли третье место. Победителями соревнований стали датчане. В субботу прошел восьмой этап чемпионата мира серии Гран-при. По итогам Анджей Лебедев замкнул топ-6. Даниил Каладинский занял 15 место, победил поляк Бартош Змарзлик. Как сообщает Латвийская федерация стрелкового спорта, накануне латвийские спортсменки Алисе Дваришке, Кристиана Агула и Лива Круминя завоевали бронзовые медали в командных соревнованиях на чемпионате Европы по стрельбе среди спортсменов в возрасте до 23 лет в польском Вроцлаве. В стрельбе из спортивного пистолета на дистанции 25 метров команда Латвии заняла третье место, уступив лишь сборным Чехии и Украины. Новый скандал вокруг президента ФИФА Джани Инфантино. Его обвиняют в выплате шестизначной суммы своей любовнице во время работы в УЕФА. При этом он женат и имеет 4 детей. Это происходило в то время, когда Инфантино работал в УЕФА, Союзе Европейских футбольных ассоциаций, где занимал пост генерального секретаря с 2009 по 2016 год, после чего был избран президентом ФИФА, Международной Федерации Футбола. Инфантино состоял в отношениях с сотрудницей, занимавшей более низкую должность. Он сначала повысил ее и увеличил зарплату. Но после претензий бывшего президента УЕФА Мишеля Платини добился соглашения, что она уйдет, получив в качестве отступных шестизначную компенсацию. А потом Инфантино использовал свои связи, чтобы обеспечить ей новую высокую должность в аналогичной сфере. Это были спортивные новости на СВХ+.
1: Новости спорта.

0: Кино. Для тех, кто выезжает попозже, бодрый краткоскоп. Овен.
1: Итак, ребятки, овны, по короткому так, сегодня доверяем интуиции своей. Вот именно интуиция поможет разобраться в потоке информации, которая будет разрознена.
2: Телец.
3: Ради минуты покоя сегодня придется решительно отстаивать свои границы. Тельцы.
1: Пожалуйста.
2: Близнецы.
1: Чувства могут сегодня вам вскружить голову, близнецы. Вот, будьте готовы к неожиданностям. Надеюсь, приятным.
3: Рак. Не зацикливайся на прошлом. Рак. Извлеки урок и двигайся дальше.
1: Пожалуйста.
2: Лев.
1: А вот перед важным решением сегодня, да, ну еще раз все обдумайте, пока не поздно поменять свой выбор. Если уверены, все, тогда действуйте.
2: Дева.
3: Будь готов к неожиданным гостям и постарайся не дать застать себя врасплох.
1: Не
3: Дева.
1: Дай застать себя врасплох.
2: Весы.
1: Весики, сегодня именно ваше спокойствие поможет не поддаться всеобщей суете.
2: Скорпион.
3: Отбрось лишнюю подозрительность и поверь в искренность окружающих, Скорпио.
1: Так.
2: Стрелец.
1: Внимание, Стрелец! Сегодня так, Стрелец. Не становитесь заложником планов. Вот, оставьте в расписании место для собственных каких-то желаний. Потому что планы, это типа будут в основном не ваши, понимаете?
2: Козерог.
3: Козерог, дай близким больше свободы и не пытайся все контролировать.
1: Ладно.
2: Водолей.
1: А вот и водолейцы. То, что, на что вы давно надеялись, наконец-таки может начать сбываться. Ловите, набирайте мешки пустые с собой, возьмите свободные.
2: Рыбы.
3: Распределяй свои силы разумно, рыбы, и не пытайся делать все и сразу, а то вообще ничего не получится.
0: Гороскоп Краткоскоп. Полную версию слушайте час назад.
1: Так, внимание, внимание, внимание. Осторожно, предупрежден, вооружен, предупреждает Сережа. Пришли сегодня утром в кухню в офисе, а там лежит пакет полный кабачка, и никто не признается, чей. Берегитесь, ребята, началось!

0: dienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi.
1: Переезд дело хлопотное, только не для нас. Команда 24. Перевозим квартиры, дома, офисы, склады, бережная упаковка и транспортировка вещей, бытовой техники, мебели, стройматериалов. В нашем автопарке только надежные, чистые и безопасные автомобили. Работаем без выходных и по всей Европе. Лицензированы и для коммерческих перевозок. Команда 24. Лучший помощник в вашем переезде. Команда 24. Проще только телепортация. Команда 24.lv 20167006.
2: Savas stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
3: Redzes festivāls Visionete optikās 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te. Vairāk uzzini Visionete LV.
4: Дни популярных брендов косметики в аптеках «Апотека». Выбирай со скидкой до 40% дермокосметику «Эуцерин» для требовательной кожи и косметику «Филорга» для замедления признаков старения. В хороших руках «Апотека».

0: На СВХ Плюс.
1: Владимир Вэлл и его друзья.
2: Ой, а знаете, что на этих выходных там приключилось?
3: Чего?
2: Ну вот, смотрите, Мадейра, чудесная страна просто. Это
3: нравится.
2: Шикарный остров, да, португальская территория, вот, и это прям настоящий такой оазис по природному, вся Мадейра, я ее, наверное, могу сравнить с Исландией, да, то есть как самобытность и просто, на квадратных километрах там, очень много чего есть посмотреть.
3: Хорошо там.
2: Если любишь природу, конечно же. Или кататься на санках по тротуару сверху. Вниз.
3: Какие развлечения у вас?
2: Уже накатался, природу насмотрелся, что делать? И тут ты узнаешь, что едет Криштиану Роналду. Едет. И не один едет, а со своей Джорджиной Родригес едет. Красавица и Куку. Значит, а 10 лет уже ходят вместе. И они едут для чего на Мадейру? Для того, чтобы в церквушке обвенчаться, обкреститься.
3: Свадебку сыграть.
2: О, и, конечно же, все как начали там лететь на Мадейру, билеты взлетели. А представляешь, сколько билеты ставили?
3: Ой-ой-ой-ой-ой.
2: Короче, и все пришли для того, чтобы смотреть, как Криштиану Роналду, красавчик, поведет красавицу Джорджину под венец. Mm-hmm. Вот. Ждали, а там жарко.
3: Да.
2: Такое жарко бывает, да? Значит, вот ты стоишь...
3: Мадейра все-таки.
2: А еще и потом тебе говорят, что никто и не приехал вообще. Mm-hmm. А ты все это ждал. Короче, значит, жарище было. И все ждали, они не приехали. Так, несмотря даже на то, что родственники футболиста даже ранее публично опровергли информацию, ребята, что...
3: Неправда все это.
2: Короче, кто-то сделал вброс и, конечно, расстроились.
3: Да.
2: А осадочек-то остался, казалось бы, Рональду-то не виноват, он же не говорил: ребята, милости просим, хлеб-соль, вы, да, приезжайте. Нет, конечно. Осадочек все равно остается.
3: Да.
2: Но все равно совет для любовь, я же понимаю, это же неконтролируемая тема. Когда ты объявляешь о своей свадьбе, например, и ты приезжаешь туда, у тебя же красиво, что все люди стоят, очень красивые.
3: Они же не будут просто стоять.
2: Вот в том-то и дело, что там непредсказуемая тема. Конечно, радость и счастье иногда болельщика переполняют, а когда их много, они все захотят посмотреть, как он внутри там ее целует, говорит, что любит, а ночами обнимает, к сердцу прижимает, а я мучаюсь от жары.

0: это самое мероприятие. Поэтому, конечно, страшно. И вот у тебя, когда у тебя бешеная популярность, есть еще очень большая побочка, это ты нигде не можешь спрятаться. Да? Угу. Ну, не знаю, обвенчались они в другой церкви где-то? Или вообще просто это был какой-то тролльный вброс? Но так или иначе, значит, ну, репетиция прошла удачно. Смотрели уже это? Джорджину Родригес. Она, смотри, за 10 лет уже, она страна льда.
1: СВК+.

0: Катя, так что, получается, продинамил? Да нет, он ее динамил, ну...
1: 9 лет,
0: да? Год назад она получила как бы предложение.
1: Да-да-да.
0: Приглашаю
1: вас.
0: Вот, а сейчас, ну, просто, ну, это должно быть инкогнито, иначе это бардак. Но...

0: Я снял, снял свадьбу другу на видео. Но так и не смонтировал. А в эту субботу еду к нему на первый юбилей дочери. Ей 10 лет уже.
1: Не доделал.
0: Ну что, давай вопрос, хорошая тема. А что вы не доделали, ребята? Только давайте так, ремонт не надо конкретно. Вот по, если вдруг с ремонтом связано, то конкретно.
2: То не надо.
0: То чего нет. Да. Что именно? Ну там, что не надо.
2: Конкретно.
0: А? Вангую, конечно же, какой-то плинтус там где-то. Да.
2: Что такое? Из такого классики, крючочек там и
0: назвал. Итак, какое дело вы начали, но так и не доделали?
3: Ведь?

0: люди бодрые.
1: Владимир Белл.
0: Владимир Белл и его друзья.
1: Люди бодрые на СВХ плюс.
2: Слушайте, а к нам же сплены едут, ребятушки. Сплены! Есть предложение, давайте разыграем билеты на спленов на этой неделе. У нас есть, да, у нас есть две пары билетов. Возможно, добавится третий.
3: Посмотрим.
2: Пара. Возможно. Но
3: не знаю.
2: Но две пары точно. А это железной хваткой уже держим в зубах. Для вас.
1: СВХ плюс.

Катька пишет, 7 лет назад начала выходить замуж. Не в браке, блин, до сих пор. Вообще, я честно сожительствую. Вот так. Хорошо. Не, ну да, да, да. Ну ты присмотрись, на самом деле. Присмотрись.

0: пишет: «Я так и не досчитала, извините, «Войну и мир».
1: Ну ничего, у тебя вся жизнь впереди еще. Юная дева.
0: Назовем вот это. Юная
2: еще
0: дева.
2: Так,
0: начал правильно питаться 5 лет назад. Так и не доделал.
1: Ловко ты, Андрюша, конечно.
0: Я до сих пор худею к лету 2026.
1: Ну, видите, хорошо.
0: Что не доделала? Что не доделал? Создавал на права, так и не доздал. Чуть-чуть осталось.
1: Совсем капельку.
0: Надо говорить, чуть-чуть там. Надо там донести. Дядюшка, да. Какое дело вы начали, не доделали?
3: Едут троллейбусы без габаритных огней.
0: А у меня есть шарфик, который я начала вязать 18 лет назад. И вы прикиньте, в него еще воткнуты спицы.
1: Вот.
0: Вот, на одежда мой комплекс.
1: Вот это правильно, когда не сдавайся.
0: У тебя всегда есть что повязать.
1: Что делать? Что делать? Повязать можно.
2: Главное, чтобы тебя не повязали.
0: И еще и пудель, что унизительно.
3: Нравится делать новых людей.
0: А 4 года учу английский язык.
1: Дуолинго.
2: Зеленая сова следит за тобой.
0: Алекс говорит так, значит, смотрите. Сыновей он народил. Да-да,
2: тут успел.
0: Деревьев я насажал, а дом вот не достроил и продал. Что делать?
2: Это не считается.
0: Нет, это не считается. Значит, знаешь, значит, не твой дом. Значит, не твой дом.
1: Нормально так. Не, ну, а чего?
0: Значит, ну, по-другому, значит, как-то.
1: А вот этот момент, где есть такие места, где ты отрываешь обои, и они могут 8 лет вот так оторванными стоять недоклеенными.
0: Ну, то есть места такие у тебя, да?
1: Ну, и нормально.
0: Кладовку, как я красил. Ой, как хорошо. Все зашпаклевал, все красиво. Такая она у меня пятнистая стояла очень долго. Прям, ну, очень.

0: история моей жизни. Машенька пишет: привет. Пришли мы в ресторан. При оплате счета нас попросили честно оставить отзыв в интернете о ресторане. И за это дали скидку. Ну, по факту, за это, да? Сделали скидку и говорит: оставьте отзыв. Ну, как бы читаем, понятно. Отзыв так и не оставили. В ресторан до сих пор ходим. А вот еще и неизвестно. Ну, что лучше? Оставить отзыв, но не ходить в ресторан? Или, не забыть. Как бы. Это же нужно, ой, а что тебе там писать? А сначала мы готовы были, конечно.
1: За скидку-то.
0: Но ты же ходишь постоянно. Значит, денежку приносишь.
2: Не кори себя сильно. Покори себя и будет.
0: Чуть-чуть. Ну все, покорили и хватит. Так, ну что?
1: Граф Новодворский уже тут.
0: Уже здесь.
3: Радио СВХ Плюс.
4: Сегодня с утра солнечно, но постепенно будет становиться облачно. И на большей территории ожидаются дожди, местами грозы, ветер порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха от 21 до 27. Венспилс слепая дождь 21-23. Даугавпилс Резекне без осадков до 26. В Риге во второй половине дня короткие дожди и до плюс 27 градусов.
3: Радио СВХ Плюс.

0: пора вернуться к вопросу о солидарном налоге для торговцев топливом. Угрозы войны с Россией нет, но есть риски, поясняет эксперт Янис Сарц. Половина недели дожди, половина солнца в Риге. 10 утра. Новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: Предложение о введении солидарного платежа для торговцев топливом следует рассмотреть повторно, считают в Министерстве экономики, комментируя выводы Совета по конкуренции о том, что снижение акциза на дизельное топливо не отразилось на розничных ценах в полной мере, а только на 60-80%. Еще в марте эксперты предупреждали, налоговая льгота может не дойти до потребителей в полном объеме. Поэтому тогда Министерство представило в Сейм законопроект проекта введения солидарного платежа в случаях, когда фактическая цена топлива на заправках более чем на 3% превышает объективно рассчитанную стоимость. Сейм этот законопроект не поддержал, и пришло время вернуться к этому вопросу, считают в Министерстве экономики. Пока продолжается война в Украине, у России нет военных возможностей открыть еще один фронт против стран НАТО, и в настоящее время нет признаков того, что она готовится к такому нападению, заявил директор Центра НАТО по стратегическим коммуникациям Янис Сарц. Россия является и будет оставаться для нас угрозой, но это не означает прямо сейчас и немедленно, сказал Сарц. Для военного нападения Россия должна обладать возможностью. В настоящее время таких возможностей у нее нет. В свою очередь, НАТО подготовила свои планы обороны. Ситуация могла бы измениться, если бы война в Украине была прекращена и Россия получила время для восстановления военного потенциала. Оценки экспертов расходятся, насколько быстро она смогла бы восстановиться. Поэтому важно отличать непосредственную военную угрозу от риска, который может возрасти в течение нескольких лет, пояснил Сарц. Глобальные цены на продовольствие достигли самого высокого уровня за 3,5 года. Летние волны жары, конфликты на Украине и Ближнем Востоке приводят к росту стоимости сельскохозяйственной продукции. Индекс цен продовольственной программы ООН вырос до максимального уровня с января 2023 года после повышения цен на зерновые, сахар и растительное масло. Волны жары негативно влияют на урожайность пшеницы в нескольких ключевых странах-производителях. Цены на сахар выросли из-за опасений по поводу вероятной засухи, а рост цен на растительное масло объясняют ростом цен на сырую нефть и устойчивым спросом на биодизель. В связи с ремонтом улицы Гертрудес в Риге на участке от улицы Чака до улицы Кришина-Барона с сегодняшнего дня временно будет закрыт маршрут первого троллейбуса. В качестве альтернативы можно воспользоваться 20-м автобусом, который курсирует от улицы Петерсалос через центр города до перекрестка улиц Матиса, Авоту и Валмирас. Из-за ремонта будут также введены ограничения на парковку автомобилей на улице Гертрудас. В начале этой недели на смену теплым воздушным массам придут более прохладные, а воздух будет прогреваться до плюс 18-21 градусов. Сегодня приблизится новый циклон, будет облачно и дождливо. После полудня через Латвию, начиная с западных районов, начнет пересекать зона осадков, которые продлятся до вторника. Дожди ожидаются на большей территории, местами возможны грозы. Сегодня будет тепло до 24-27, однако уже завтра не теплее плюс 20. Во второй половине недели погода станет более теплой и солнечной. Это были новости на СВХ+. В Риге 9 часов и 4 минуты. Следующий выпуск через час.
1: Август. август в магазине ПТА. Время подарков. Подарков. Подарков. Покупайте технику Кэнди, Айга, Электролюкс, Хайер. Получите полезные подарки. Микроволновые печи, набор сомелье, а также возврат до 80 евро при покупке пылесоса Bosch. И это еще не все. Приходите и выбирайте. Информация на сайте ПТА ЛВ или в магазине ПТА. Дамбия 3А.

0: на СВХ плюс.
1: Владимир Вэлл и его друзья. Начинаем начинать, дамы и господа. Значит, тема, которую мы подняли в конце прошлого часа, какое дело мы так начали, ну и как-то не доделали, не закончили. И по-моему, уже и как бы не задалось уже. Принятие уже этот... Принятие уже. Процесс произошел. Значит, тема пишет: учеба. Никак не могу закончить учиться, все время начинаю изучать что-то новое. Но никогда еще не заканчивал до конца. Значит, перегорал и начинал искать что-то новое. Вот. И так каждый раз. Полупрофессионал во многих сферах теперь, но без диплома. Ни там.
2: Ничего. Ну и ладно. Выучись.
1: Это называется, значит, у тебя широкий взгляд на мир. А чего? Все умеешь.
2: Ты
1: все
2: многое знаешь.
1: Многое знаешь. Очень хорошо, Демыч. Дай пригодится. Нет. Каждый понедельник начинаю жить с чистого листа, похудеть, стать мега успешной и богатой, а вот ко вторнику уже понимаю, что до конца дела не доведу. Итак,
2: уже достаточно.
1: Елена пишет: училась гадать на картах Таро, освоила процентов 70, сама себе нагадала, что моя жизнь круто изменится, и так и вышло. Теперь я здесь и замужем, а карты Таро остались в Лондоне.
2: Пожалуйста.
1: Да-да-да-да. Так, внимание. Значит, Иришечка пишет: бонжорно, пару лет назад купила семена базилика. И, значит, естественно, надо посеять, посадить и думать буду. И думала, буду королева самодельного песо. Потому что там несложно. Самое главное достать исходный материал базилик. Там уже...
2: Самое главное вырастить.
1: С орешками. Ну, конечно. Ну, базилик на самом деле довольно просто растится. Но это же нужно все. Это тебе нужно грунт купить. Вот эти вот горшочки. Да, их много должно быть. Потому что ты же хорошо стать королевой, а не принцессой. Да, и даже не это самое. Не... Вот, владычество морское. Там надо много. И, соответственно, это... вообще. Короче, а потом надо уезжать, а кто ее будет поливать? Ну, в общем, короче, и внимание, базилик так и лежит в пачке непосеянный даже. А песто, естественно, покупается в магазине. Вот он, ничего. И
2: все как всегда.
1: Как мне нравится, итальянка, это внутри бонджорно, бонджорно. Так, доброе утро. Пришли в ресторан, не оставили этот самый. Так, где же...
2: Было. Что там еще?
1: Сейчас
2: что там еще? На салате ли?
1: Рубен прислал Иишные стихи.
2: Значит, Иишный так, Рубен.
1: Я так и не дописала детектив. Внимание, пишет Танюха. Давно начала, нравилась друзьям. Я говорю: так. Напиши сюда первую фразу, и мы поймем. Это было давно. Я о себе, окей. Была студенткой в Питере, у меня на стене висела классная картинка, огромный лайнер. Лайнер сверкал в темноте огнями. И каждый вечер... я надеюсь, это не начало этого самого детектива? Или это начало детектива?
2: А вот кто знает,
1: давай. Я не понимаю. Вот. Знаете, так. Огромный лайнер сверкал в темноте огнями. Каждый вечер я смотрела на эту картину и придумывала истории. Увлекалась детективами, но «Смерть на Ниле» тогда еще не прочла. «Смерть на Ниле». Вы прочли уже теперь тогда? Вы, лично, Александр.
2: А что это?
1: «Смерть на Ниле».
2: «Смерть на Ниле».
1: Кто-то умер в Африке, наверное. Значит, тогда еще не прочла. Писала медленно, училась в техническом вузе, но потом прочла «Агату Кристи». И пропал интерес. Прикинь вообще.
2: Что?
1: Ага, ну вот видишь, что-то совпало с моими мыслями. Это же корабль. Многое повторяется. Поэтому, значит, пыталась писать и бросила. А начинался мой рассказ.

0: все началось, и все пошли посмотреть, конечно. Вот, но всем не удалось, потому что слишком маленькая там нижняя палуба, а народу много на верхней собралось. Вот. И, короче, и кто-то увидел, потом всем рассказал, что там происходило.
1: Да, да, да. Причем у нас новая Татьяна Донцова.
2: Не, ну класс вообще. Ну, с другой стороны, прикинь, у тебя есть труд, который не закончен, а это детектив, понимаешь? Вот, это даже не обои, да? И это даже не отзыв где-то в интернете. Ну, молодец, ну круто, круто, круто, круто.
1: Дописывай быстрее, пока идею не забрали.
2: Да, смотри, Серж в Великобритании у себя вчера начал ремонт и сегодня бросил, не поверите. Вот, наш человек. Наш человек. И так нормально. Просто нормально.
3: СВХ плюс.
2: Ну, там же стадия, когда ты всю мебель оборачиваешь в пленку, да, чтобы там... Это там уже на первом этапе ты уже...
1: Гнев, потом принятие.
2: Я больше чем уверен, что любой маляр скажет, что самый облом — это подготавливать. Ну, чтобы не заляпать там, чтобы там обклеить что-то там, знаешь?
1: Все равно заляпаешь.
2: Ну, нет, спец не делай.

0: С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.
1: Здоровье начинается с профилактики. Сдавай анализы вовремя. В центральной лаборатории до конца сентября доступны новые сезонные комплекты чекап по цене от 11 евро 99 центов при предъявлении карты лояльности в СЛИБА. Без направления от врача. Запишись на laboratoria.lv и начни новый сезон здоровым. Код центральной лаборатории 01006832.
2: Все хорошее возвращается. Так же, как и Хэсбургер, Аризона Бургер. В этом месяце за 4 евро и 10 центов. 100% говядина, хрустящие луковые кольца и знаменитый Хэсбургер майонез с паприкой.
3: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси Мэн, создатель и продюсер группы Нэнси, исполнитель и автор хитов «Дым, сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Отель», «Туман, туман», «Черный кадиллак» и другие хиты с удовольствием прозвучат 19 августа в концертном зале «Дзинтери» на берегу моря в городе Юрмала. Жду вас с нетерпением.
4: Билеты, билишу сервис.
5: Люди, люди мудрые.
6: Дуть счастьем в микрофон.
7: СВК плюс.

0: Собирайте енотов и сов, мы едем на Спленов.
1: Код доступа.
0: Итак, напоминаем, дамы и господа, разыгрываем шкуру всегда убитого медведя. Значит, ну, в хорошем
2: это
0: смысле.
2: К чему сейчас?
0: Ну, это к тому, что у нас на данный момент у нас есть на эту неделю выделенных две пары билетов.
2: Mm-hmm.
0: То есть,
2: верно.
0: Ну, их четыре будем разыгрывать действительно парами, потому что парами всегда веселее. Это, во-первых, но, значит, к середине недели, возможно, что-нибудь изменится. И на данный момент у нас будет пять финалистов, вот где, среди которых разыграем пока две пары билетов. Но если что-то изменится, мы добавим туда билетов.
2: И обязательно сообщим.
0: Ребята, к нам едут Сплены, на Вондерсале дают свой сентябрьский. Самое начало, это бархатный сезон. 5 сентября, Сплены, Вондерсале. Настоящие эксперты породистой меланхолии и музыкальные философы. Значит, Саш Васильев, группа Сплин. Вот та самая музыка, атмосфера, эмоции. Все это, товарищи, Сплены.
2: 5 сентября уже совсем скоро, Вондерсала. И билеты на fridayticket.com.
0: И у нас в раздаче, конечно же. Ну давай, собирайся, народ, на Спленов, на Спленов.
1: Готовьте мобильные телефоны. «Люди бодрые» предлагают любому желающему открыть сейф, закрытый на кодовый замок. Все, что внутри, ваше. Задается вопрос, дается три варианта ответа. Один из них правильный. Его порядковый номер – первая цифра кода. Второй вопрос – вторая цифра. Четыре вопроса – комбинация из четырех цифр. Именно ее отсылаем смс-ом на 25-45-25-25. Добычу заберет тот, кто пришлет правильную комбинацию. Удачи!
3: Первая цифра.
2: Мы уже рассказывали сегодня. В этот день отмечаем Всемирный день льва.
0: Значит, вспоминаем талантливого циркового льва из мультфильма 65-го года. Ребята, он в Африку отправился к бабушке своей. Вот. А львица обычно не бородатая, а бабушка у него оказалась в мультике бородатая.
2: Кстати, да.
0: Кстати, да. Значит, как звали этого тигра, ребята? Льва.
2: Льва. Симба.
0: Симба единица.
2: Иннокентий.
0: Это двойка.
2: Бонифаций.
0: Это тройка.
3: Вторая цифра.
2: 1500 год. Португальский мореплаватель Диогу Диеш открыл остров Мадагаскар.
0: Ребята, открываем Мадагаскар. Внимание, знаменит уникальным биоразнообразием, друзья. Есть такое понятие, как эндемики. То есть кто-то живет где-то и больше нигде вообще никогда.
2: Mm-hmm.
0: Вот. Так вот, ребятушки, какая известная группа приматов обитает в дикой природе именно на Мадагаскаре и больше нигде не обитает?
2: Лемуры.
0: Единица.
2: Сурикаты.
0: Это двойка.
2: Шимпанзе.
0: Тройка.
3: Третья цифра.
2: В этот день отмечаем день рождения Антонио Бандераса.
0: Антонио Бандерас. Me gusta cantar guitarra, me gusta cantar sol. Значит так, сыграл роль Алехандро Мурьеты, благородного разбойника, обучившегося мастерству фехтования у стареющего великого сенсея Дона Диего де ла Вега. Я, кстати, играл, кстати, между прочим, этого де ла Вега Энтони Хопкинс.
2: На секундочку.
0: Да-да-да, это великий гуру. Ребята, ну, как назывался фильм?
2: Джентльмены.
0: Единица.
2: Маска Зорро.
0: Это двойка.
2: Молчание ягнят.
0: Тройка.
3: Последняя цифра.
2: Ровно 20 лет назад в Риге представили первые в Латвии банкоматы, которые принимают деньги.
0: Деньги принимают. Не отдают, а принимают. Да. Можно было на свой счет залить бабло.
2: Угу.
0: Вот так вот.
2: Прямо в этот день.
0: Из кэша, так сказать, в безналичное. Значит, евровый вопрос простой, ребят. Ну, на всех банкнотах евро на реверсе, то есть, ну, с задней стороны изображено одно и то же, по большому счету. Что?
2: Абстрактные фигуры.
0: Единица.
2: Знаменитые здания европейских столиц.
0: Это двойка.
2: Мосты.
0: Тройка.
1: Отсылайте смс-ом 4 цифры на 25-45-25-25. Удачи!
4: С сегодняшнего дня прошу считать меня не...

0: так все запущено, конечно.
1: У нашего лета один минус. Слишком короткое. У нашего лета один плюс. Лето. На плюсе. Лето на
0: плюсе. Я, ретроспектива, ребятушки. В этот день закончили работу над синглом «Ворона». Ну, потом ее доделывали, конечно же, вот, потому что сразу не очень до конца понравилось. Но, тем не менее, хитяра получился очень и очень. И сейчас даже просто, если зажмуриться, по-моему, слова

0: СВХ плюс.
1: Владимир Вэлл и его друзья.
2: Правильные ответы, ребятушки. Сейчас вся правда будет прям вылезет.
3: Сейчас все выдадим.
2: Андрюшка из Баварии, значит, пишет: вот мне интересно, во всей Баварии только я один полез в кошелек посмотреть на евро, чтобы ответить на четвертый вопрос. Я такой, на всякий случай проверил, что он там ответил в четвертом вопросе. Он посмотрел, он как бы намекая на то, что у него есть деньги.
3: Так. И то, что он мог ответить правильно.
2: Смотрю в книгу, вижу, где он неправильно ответил на это.
3: Неправильно ответил. Вообще неправильно.
2: Ну, бывает. Ну, ничего, такое бывает. Знаешь, как,
3: перепутал.
2: Знаешь, как это? Но зато он намекает. Зато, как бы, значит, при деньгах. Да-да-да.
3: Хоть что-то.
2: Отстань, Олег, кричит Оксана в рот удивленному Петру. Оксана как бы намекает Петру на то, что есть Олег. Вот таким вот образом. А, значит, Андрюша Баварский намекает, как бы, что есть... Деньжат-то водится.
3: Есть евро.
2: А вот теперь правильные ответы. Поехали. Значит, как звали талантливого, доброго, того самого циркового льва из мультфильма 65-го года, который отправляется в Африку к своей львиной бабушке, а на картинке там тоже грива и борода у нее. Ну, то есть, как вообще бабушка-самец.
3: Ну, вот, такая вот бабушка.
2: Такой. Звали его Бонифаций, конечно же.
3: Именно так.
2: Полосатый купальник, все вот это. Дети там вокруг него и так далее. Значит, Бонифаций, Мадагаскар, естественно, знаменит своим биоразнообразием, и среди его обитателей есть несколько эндемиков. То есть они водятся только на Мадагаскаре, вот, и больше нигде в мире вообще ты не найдешь. Ну, в зоопарке, конечно же, и в частных коллекциях, и кто-то в трусах даже проводит. И, естественно, такое бывает. Всякие разные животные попадаются. Но живут и родились, и, значит, и произрастают. Только лемуры. Сурикаты и шимпанзе — это из других краев.
3: Вот. Ну, мультик помним? Про Мадагаскар.
2: Да там, слушай, мультики много чего было. Вот, про Мадагаскар. Вот. Но не факт, что мультик...
3: Король Джулиан.
2: Короче, есть лемуры, и вот они живут исключительно в Мадагаскаре, являясь эндемиками. Значит, так, поехали дальше. Ну и в каком легендарном фильме у нас третий вопрос. В каком легендарном фильме Антонио Бандерас сыграл, значит, роль благородного разбойника, ребята, и брал уроки фехтования у стареющего Дона Диего, которого сыграл Энтони Хопкинс, между прочим. И тут, как услышали Хопкинс, несколько человек взяли все-таки молчание ягня.
3: Обманулись.
2: Благородный разбойник. Маска Зорро.
3: Это правильный ответ.
2: Маска Зорро. Ну и, ребят, четвертый вопрос как раз на банкнотах евро. Я сказал, на реверсе, то есть на обратной стороне банкноты. Значит, изображены исключительно мосты.
3: И только мосты.
2: Если, значит, на аверсе, то есть на титульный... Там есть разное, то есть архитектурные какие-то
3: памятники. Там окошки всякие, витражи.
2: Ну, как бы натуральные, ну, правда, есть и арка, например, там есть парижская, да?
3: Тоже есть.
2: Но на реверсе всегда по-любому мосты. Обратите внимание.
3: На всех купюрах.
2: Код доступа.
3: 3-1-2-3.
2: 3-1-2-3. И это как раз и есть то, что...

0: dienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi!
1: Выгодное предложение уже в Бунецкий АБЦ. Чтобы электричество было доступно в поездках и в случае неожиданного отключения электроэнергии, выбирайте инверторный генератор Шепах SGA-2500i. Мощность 2000 Вт. Надежный 4-тактный бензиновый двигатель. Безопасное питание для чувствительной электроники. Цена всего 349 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Бунецкий АБЦ.
2: Зрение утратило остроту? Плати меньше, смотри четче. Консультация офтальмолога в клиниках ВЦА в Риге теперь всего 50 евро. Запишись на сайте e-poliklinika.lv или по телефону 8828. Предложение действительно до 31 августа с картой Веселиба. Код медицинского учреждения 0100-64120.
3: Металлолом стал мед, сдавай, много денег выручай. Металлолом стал мед, сдавай.
4: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор. Тащи свой металлолом в Толмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз – целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на толмец.лв. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
3: Металлолом стал мед, сдавай.
5: Реклама предусмотрена для лиц, ведущих хозяйственную деятельность.
6: Можно, можно.
7: Можно, можно.
6: Если надо, очень то можно.
7: Можно, можно.
6: Можно, можно.
5: Когда кредит нужен для новых бизнес-идей, зайди на cfinance.lv.
8: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Вера
9: Прежнего.
8: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы «Виагра». Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал «Дзинтере».

0: Гарантии бодрые на СВХ плюс.
1: Ты от меня беги, пусти мою руку, ты выбери.
0: СВХ плюс.

0: точное время вместе с Dreamy. Номер один в мире среди брендов премиальных роботов-пылесосов.
1: All dreams in one Dreamy.
2: Точное время 9 часов 45 минут.
3: Давно планируете купить робот-пылесос, фен или другую технику для дома? Сейчас самое время.

0: свыше 499 евро и получите в подарок один из мощных фенов Dreamy. А при покупке на сумму свыше 1099 евро – беспроводной пылесос Dreamy. Не упустите возможность заглянуть в наш магазин в Риге на улице Мариес 2А и получить ценное дополнение для вашего дома.
1: Лучшая музыка.
2: За красивые слова, за мысли слова, но проще говоря.
1: На СВХ плюс.
3: Владимир Вэлл и его друзья.
4: Надо благодарно принимать, и по большому счету прямо сейчас уже готов я наградить одного из тех, кто сегодня абсолютно правильно написали нам и прислали код доступа дня сегодняшнего.
5: Сколько их?
4: Определить финал. Значит, у нас сегодня 23 человека.
5: 23, немного.
4: Я бы даже сказал, всего лишь, да, несмотря на то, что кажется, что легкотня. Ты можешь быть специалистом в какой-то области, но не можешь во всех областях сразу прослыть. Но, тем не менее, кому-то это удалось. Давайте посмотрим.
5: Давайте. Пусть сегодня будет 9-й.
4: А, да.
5: Сверху. От СМС.
4: От СМС-ки.
5: Да.
4: Давай сейчас посмотрим. Сейчас, секундочку, сверху.
5: Открываем.
4: Сейчас,
5: так.
4: 1, 2, 3, 4, 5. Закончилось. 6, 7, 8, 9.
5: 9.
4: Внимание. Как тебя зовут-то, мальчик?
5: Кто ты?
4: В красной майке. Виталик.
5: Виталя.
4: На WhatsApp я там написал. Виталя, поздравляем тебя. Ты у нас теперь не просто Виталик. До этого был Виталик. Виталик красивый. Вот. А, сейчас Виталик красивый финалист.
5: Да.
4: Вот, хорошо. Значит, у нас есть два комплекта билетов на спленов, которые мы будем в пятницу разыгрывать среди 5 участников. Пока два комплекта.
5: Один из них.
4: Пока два комплекта, но искренне надеемся, что добавится к нам еще.
5: Может, ждем.
4: Ты не один комплект, а?
1: СВХ плюс.
4: Высылаю.

0: на СВХ Плюс.
1: Владимир Вэлл и его друзья.
2: Приходите к нам лечиться и валяться и лениться. Дамы и господа, сегодня день лени. Вот, значит, я посмотрел с точки зрения эволюционной биологии. У меня есть учебник, да?
3: Есть у нас такое.
2: Древнейший инстинкт выживания – это, товарищи, лень. Для предков наших охотников – калории. Понимаете,
3: Мы выживаем.
2: Их было взять, сложно добыть. Их сложно было добыть. Понимаешь, ты охотой ты там попробуй догонять. Найди, выследи, догони. Не так было хорошо покушать с калориями-то, не очень. А тогда еще, землицу не взращивали, злаки. Вавилов еще не родился.
3: Еще не было.
2: В общем, мозг сформировался так, чтобы экономить энергию при любой удобной возможности. Если в данный момент нет угрозы и не надо бежать добывать еду срочно, лучшая стратегия – что?
3: Отдыхать.
2: Абсолютно верно. Прикиньте, смотрите, человеческий мозг – это всего 2% от массы всего тела.
3: Да.
2: Вот. А потребляет он 20% энергии организма.
3: Ой, много.
2: Когда он работает, когда ему надо работать. Но это только тогда, когда ему надо работать. А нужно, если ему надо работать, когда он не работает на автопилоте. Например, зачастую мы можем, допустим, такое же бывало, задумался что-то и хоп, на работе. Ты вообще не помнишь, как ты проехал.
3: Да.
2: А ты за рулем, ты остановился на светофорах, поворачивался, взял поворотики, все на автопилоте сделал, понимаешь? А мозг при этом работал, отдыхал, где-то там летал в облаках. В общем, чтобы избежать истощения ресурсов, мозг самостоятельно постоянно пытается перевести процессы на автопилот. Или включить режим лени, блокируя выполнение каких-то сложных или непривычных задач, ребята. Вот зачем работать? Можно не работать. Естественно, психологи строго разделяют два понятия. Лень – это отсутствие желания что-либо делать, при котором человек чувствует себя расслабленно, не испытывая чувства вины. А есть еще прокрастинация, друзья.
3: Это откладывание
2: важных дел на потом, которое, в свою очередь, сопровождается с высокой тревогой, стрессом, самокритикой, вот это. В общем, кто ты, прокрастинатор больше или ты, ленивец? Решать
3: все
2: уже...
3: Все мы ленивцы.
2: Решать уже 100% тебе, дорогуша, да?
0: Хиты навсегда.

0: загорал Егорка в Булдере на пригорке. Загорал, загорел, перезагорал, перезагорел. После пригорка волдыри из Булдери по всему Егорке.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе.

0: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.
1: Сегодня постепенно в течение дня облачность увеличится, и на большей территории ожидаются дожди, местами грозы. Во время грозы ветер порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха от 21 до 27. В Венспилсе лепая дождь 21-23. В Даугавпилсе Резекне без осадков до 26. В Риге во второй половине дня короткие дожди и до плюс 27 градусов.
0: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.

0: В магазинах мэра портятся продукты на 1,5 миллиона евро. Угрозы войны с Россией нет, но есть риски, поясняет эксперт Янис Сарц. Половина этой недели дожди, а половина солнца. В Риге 10 утра. Новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: Предложение о введении солидарного платежа для торговцев топливом следует рассмотреть повторно, считают в Министерстве экономики, комментируя выводы Совета по конкуренции о том, что снижение акциза на дизельное топливо не отразилось на розничных ценах в полной мере, а только на 60-80%. Еще в марте эксперты предупреждали, налоговая льгота может не дойти до потребителей в полном объеме. Поэтому тогда министерство представило всем законопроект о введении солидарного платежа в случаях, когда фактическая цена топлива на заправках более чем на 3% превышает объективно рассчитанную стоимость. Сейм этот законопроект не поддержал. Пришло время вернуться к этому вопросу, считают в Министерстве экономики. Объем замороженных денежных средств и товаров латвийских коммерсантов в закрытой сети магазинов мэра достиг 1,5 миллиона евро. В Латвийскую ассоциацию торговцев за поддержкой уже обратились 10 производителей и оптовых торговцев. В закрытых магазинах и на складах тоннами портятся продукты питания, мясо, яйца и так далее, которые из-за действующих ограничений запрещено даже передавать благотворительным организациям. От руководства одного из магазинов получена информация, что сотрудникам не выплачивается заработная плата, поскольку служба финансовой разведки считает приоритетом возврат товаров владельцам. По мнению торговцев, следует объявить режим чрезвычайной ситуации, чтобы возвращенные товары можно было незамедлительно и безопасно реализовать на латвийском рынке, сохранив максимально низкий уровень цен. Магазины мэра были закрыты после санкций Европейского Союза на владельца розничной сети Сергея Шнайдера. Пока продолжается война в Украине, у России нет военных возможностей открыть еще один фронт против стран НАТО. И в настоящее время нет признаков того, что она готовится к такому нападению, заявил директор Центра НАТО по стратегическим коммуникациям Янис Сарц. Россия является и будет оставаться для нас угрозой, но это не означает прямо сейчас и незамедлительно, сказал Сарц. Для военного нападения Россия должна обладать возможностями. В настоящее время таких возможностей у нее нет. В свою очередь, НАТО подготовила свои планы обороны. Ситуация могла бы измениться, если бы война в Украине была прекращена и Россия получила время для восстановления военного потенциала. Оценки экспертов расходятся, насколько быстро она смогла бы восстановиться. Поэтому важно отличать непосредственную военную угрозу от риска, который может возрасти в течение нескольких лет, пояснил Сарц. Глобальные цены на продовольствие достигли самого высокого уровня за 3,5 года. Летние волны жары и конфликты на Украине и на Ближнем Востоке приводят к росту стоимости сельскохозяйственной продукции. Индекс цен продовольственной программы ООН вырос до максимального уровня с января 2023 года после повышения цен на зерновые, сахар и растительное масло. Волны жары негативно влияют на урожайность пшеницы в нескольких ключевых странах-поставщиках. Цены на сахар выросли из-за опасений по поводу вероятной засухи, а рост цен на растительное масло объясняют ростом цен на сырую нефть и устойчивым спросом на биодизель. В начале этой недели на смену теплым воздушным массам придут более прохладные, и воздух будет прогреваться только до 18-21 градусов. Сегодня приблизится новый циклон. После полудня через Латвию, начиная с западных районов, начнет проходить зона осадков, которые продлятся до вторника. Дожди ожидаются на большей территории. Местами возможны грозы. Сегодня 24-27 градусов. Завтра уже только плюс 2. Во второй половине недели погода станет более теплой и солнечной. Это были новости на СВХ+. Следующий выпуск через час.

0: на СВХ плюс.
1: Владимир Вэлл и его друзья.
2: Сразу же проанонсим, ребятушки, у нас на этой неделе есть еще две подарочные карты от шикарного места отдыха на открытом воздухе, да, то есть
3: да.
2: Парку
3: для активного отдыха.
2: Да, парк для активного отдыха. Гип Марупи. Да,
3: именно так. На 50 евро.
2: Два по 50. Mm-hmm. Два по 50, соответственно, я думаю, что на этой неделе мы в прошлом году, на прошлом мы креативили, да, у нас было рекламное агентство. На этой неделе клевету на Левитана сделаем.
3: Построим, да.
2: Название «Золотые уши Прибалтики». И пускай те, кто хорошо слышит, как раз-таки еще и хорошо отдохнут, правильно?
3: Именно так.
2: С друзьями. Так, ну что, друзья, впереди у нас, естественно, старт игры. Ну, а пока поздравим, значит, всех тех, кто ведет свои видеоблоги. Товарищи в интернете. И кто...
3: Господа блогеры.
2: Спасибо огромное за, значит, правильный контент, полезный контент. Вот.
3: Иногда.
2: Помогли многим. Ну, то есть, если люди... Нет, ну, так и есть. Значит, работа над каким-то полезным контентом, который потом в процессе может помочь очень многим людям, как бы это и есть, как бы, ну, это серьезная задача и серьезный вклад, так сказать, в общее развитие человечества. Правильно? Сколько мы раз делали что-то такое, что мы никогда не делали, просто зашли, допустим, в YouTube, посмотрели, и там человек рассказывает, как делать то или другое.
3: Как делать ремонт.
2: И все, ну, все, что угодно вообще. Ремонт всего. Угу. Чего хочешь. Черепаху ремонтировать можно даже. Наверняка. Я больше чем уверен. Вот. Ну, соответственно, есть еще и другие, конечно же, люди, которые ведут свои видеоблоги, да, там и трэш-стримеры, и там у меня была ситуация, когда мне представляют девушку, которая, ну, она говорит, это, ты знаешь, что это известный видеоблогер? И я говорю, слушай, ну, раз такая, ну, да, подпиши меня на себя, вот, и я обязательно зайду, посмотрю, что делает.
3: Ну.
2: Я, короче, зашел к ней в профиль. Блин, я забыл, зачем я зашел, короче. Это, ну, трусы. Ну, как бы, разные трусы, короче. Вот такой есть блогинг.
3: Особая каста — это блогеры-индусы.
2: Возможно, не смотрел, что там... Как они убивают себя? Там,
3: нет.
2: С помощью тока или там...
3: Нет.
2: А что?
3: Они всегда готовы помочь, они всегда все рассказывают. Как найти какую-нибудь... Скачать какую-нибудь программу.
2: На инди... А, это по IT ты имеешь в виду?
3: Да.
2: А, не, вот это просто тема...
3: Да и ремонт тоже куда без них.
2: А на каком языке они?
3: Английский. Индусский английский.
2: Короче, согласно опросам социологов, профессия видеоблогер или стример, значит, регулярно занимает первое место в списке желаемых специальностей среди детей, подростков в возрасте от 6 до 17 лет. Как бы
3: сомневался.
2: Папа токарь, я тиктокарь. Вот, значит, опережаю, естественно, врачей, учителей, ну и космонавтов куда там.
3: Куда без них?
2: Значит, короче, самый первый видеоблогер это у нас кто?
3: Друзья.
2: Да, ну как что? Джавед Карим, товарищи. Значит, в 2005 году первый ролик под названием «Я в зоопарке» был залит на YouTube, друзья. 18-секундное видео. Джавид стоит на фоне слонов в зоопарке Сан-Диего и говорит... что у них очень длинные хоботы.
3: Звучит странно.
2: Да, ну, к этому моменту, да, и этого было достаточно. К этому моменту видео набрало более 300 миллионов просмотров.
3: И он, кстати, основатель Ютуба.
2: Ну, да.

0: Создавать идеальные ролики. Его компания, значит, отстраивает гигантские студии, использует продвинутые нейросети для анализа удержания аудитории, дублирует видео на десятки языков с помощью профессиональных актеров и заказывает специальные обложки, превью, тестируя сотни вариантов для каждого клика. То есть день и ночь они сражаются за то, чтобы ты нажал. Вот, да. Вот эта вот схема.
1: Делают все для этого.
0: И только благодаря вот этой гигантской работе на протяжении долгих-долгих лет он
1: первый.
0: Он номером один. Значит, я посмотрел там, ну, говорит, что в принципе к данному моменту, как совет начинающему. Короче, для удержания внимания, исследования удержания внимания показали, что судьба ролика решается первые 3-5 секунд. Все, короче, если блогеру не удается заинтересовать зрителя каким-то динамичным моментом, интригующим вопросом, ярким визуалом, значит, вот за 3-5 секунд, все, 60% аудитории точно закроют его. И дальше. Ну, смахнут дальше, следующий будет смотреть. 3-5 секунд у тебя есть. Причем они первые, они очень, как бы, важны. Ну и, кстати, нужно сказать, что в топ самых высокооплачиваемых видеоблогеров планеты, кстати, по версии Forbes, регулярно входят и дети-блогеры, которые занимаются чем? Они распаковывают какие-то...
1: игрушки.
0: Коробочки с чем-то пришедшим.
1: Нет, мы не завидуем.
0: Ну все, занимаемся мы точно не тем.
1: Да.
0: Ну, и сразу скажу, что главный доход... блогеров, да, является это не просмотры, да, то есть количество там просмотренных, а, внимание, дамы и господа, создание и продажа собственных каких-то товаров под своим брендом и так далее. Гигантские империи, напитки, сети ресторанов, косметика, одежды, все вот это вот как раз-таки приносит основное бабло. Все остальное как бы лишь сопутствующее.
2: Люди бодрые. Владимир Белл. Люди бодрые на СВХ плюс.
0: Катя пишет, обратила внимание, СВХ. Если там стараешься и делаешь какую-то, ну, реально серьезную работу проделала, ролик набирает там
1: 3 просмотра.
0: 300 просмотров. Сделаешь какую-то фигню, откровенная, блин, ну просто дрянь. Можно догнать до 150-600 тысяч просмотров вообще и не понимаешь, что, где вообще. Да. Люди, что с вами?
1: Всегда так.
0: Ну, такая вот тема-то, к сожалению, увы и ах. А на что это Катьку наталкивает?
1: На снимать фигню.
0: На положение вот этого дряни.
1: Да.
0: Ну, а что делать, если хорошее не смотрят, понимаешь?

0: Ну что, друзья, начинается клевета на Левитана. Уши, ну-ка, все вместе уши развесьте. Развесящий, да, обрящий товарищи.
1: Что? Что ты говоришь?
2: Клевета на Левитана.
0: Итак, друзья, пока лето в разгаре, в этот самый момент как раз-таки подарочная карта на 50 евро от Йип Марупейт. Это парк активного отдыха, то самое место для праздников, приятного времяпрепровождения на открытом воздухе. Здесь и прокат суп-досок, и пляж, и площадочка, ну, между прочим, для пляжного волейбола отдельно. И банька, естественно, есть, и уютные домики, если вдруг захотите, так сказать, и переночевать, или провести время в домике. Вот, и пространство для празднования дней рождения, оборудованные площадки для пикников и так далее. Встречи с друзьями, корпоративные мероприятия, концерты. Все это парк активного отдыха Йип Марупейт.
3: Твой питомец тоже будет желанным гостем здесь. Для собак есть собственный пляж.
0: Для собакевича, конечно же. Отдыхай, празднуй, наслаждайся временем, проведенным на природе с близкими. Ребята, Йип, невозможно заехать всего на пару часов. Друзья,
3: Йип Марупейт.
0: Чтобы было веселее, заезжайте в Йип Марупейт. Ну, подарочную карту на 50 евро мы ставим и добавляем еще одну подарочную карту.
3: Итого две подарочные
0: две
3: карты.
0: Две подарочные карты в конце недели мы разыгрываем. У нас будет два победителя. Mm-hmm. Сейчас начинаем искать уже первого, по большому счету. Задачу слышим два раза. Что-то промычим сейчас в эфир. Два раза послушали. Сразу же вбиваем на WhatsApp, друзья. На WhatsApp. Пишем текстом то, что вы услышали. Все, сравниваем с оригиналом и, соответственно, прокидываем финал одного из вас, дорогие друзья. Погнали. Раз, два, три.
3: Слушаем.
4: Остановите Николая. Он съел весь лук, но не надо. Остановите Николая. Он съел весь лук, но не надо.
1: Что?
5: Что ты говоришь?
2: Клевета на Левитана.
6: Лес, деревья, металл, луны, дождь в лоб.

0: на СВХ+.
1: Владимир Вэлл и его друзья.
2: Серега Каторский всем шлет привет. Ребята, ценители, ну, старинного кино, такую классику, как «Терминатор 2», значит, 35 лет юбилею фильму, значит, ну, 35 лет фильму «Терминатор 2», судный день вот-вот будет. И компания, значит, студио «Каналь». Да, и мировые прокачки подготовили масштабное возвращение к картине. Ну, это не будет там пересниматься. На самом деле, они сделали, ну, отреставрировали фильм в высоком разрешении, ну, 4К-шечку, да, вот, и, а также конвертированном в свое время под руководством Джеймса Камерона в формате Real D3D. Вот, короче, ну, в принципе, ко дню судного дня, вот, 29 августа приурочен, так что скоро можно будет в качестве посмотреть. Каторки
3: в хорошем качестве.
2: Спасибо, да, ну, если есть желание. Но тем, всем тем, кому вообще пофиг.
3: Ну, а что? По большому счету.
2: Это же нормальная схема. Когда,
3: ну, бывает.
2: Что-то интересно, что-то тебе вообще не интересно, ребята. Значит, смотрите, сегодня тот самый день, в 85-м году, значит, Майкл Джексон в этот день, в 85-м году, за 40, почти 8 миллионов долларов купил все права на все песни The Beatles.
3: Ух ты!
2: Ну, как бы, это такая инвестиция. То есть ты, что такое, что это подразумевает? Что ты, вот где бы там какая-то песня Beatles не звучала, в какой-то новой обработке, в какой-то кино, или где-то в документальнике, в рекламе, все вот это.
4: Ты получишь денежку.
2: Ты получишь так называемые royalties. Тебе на счет капает бабло. Короче, самое интересное, что идею покупать авторские права Майклу Джексону подал сам Пол Маккартни.
3: Опа.
2: Битл. В начале 80-х музыканты, короче, ну, дружили друг к другу, там на шашлычки ездили, короче, и, значит, ну, работали вместе, они дуэты записывали и так далее. Когда Джексон гостил у Маккартни, приехал к нему, Пол Маккартни говорит, у меня, смотри, что покажу. И показывает толстую папку с документами. Это права на песни других исполнителей. Такие как Бадди Холли, Литл Ричард, ну и так далее. Ну, то есть к тому моменту очень крутые.
4: Известные.
2: Известные. И рассказал, насколько это прибыльный бизнес. И Майкл тогда, ну, пошутил. Однажды я куплю твои песни. А потом взял, короче, и купил. Ну, естественно, значит, узнав о сделке, Пол Маккартни обиделся на Майкла. Ну, типа, ну как так-то? Ну как-то так, братан-то? Ну,
3: ты чё?
2: А Маккартни надеялся, что Джексон хотя бы уступит ему права или откажется от торгов. А Джексон сказал, что это всего лишь бизнес.
3: Вот и вот. Всё.
2: Та-дан-даран-там. Значит, смотрите. Потом у него, как бы, у Майкла Джексона, он же на широкую, ну, жил там, на очень широкую. В определенный момент, помните, у него закончилось бабло.
3: Когда такое было?
2: В 95-м году у него реально закончилось бабло.
3: Ой.
2: Короче, что делает? И тут ему говорят, слушай, продавай свой, это самое, свои права на Beatles. А он такой говорит, я половину продам. За 100 миллионов. Потому что к тому времени он свое вложение в 48 миллионов, он уже вообще отбил. И даже зарабатывать начал.
3: Угу.
2: Я, говорит, половину, вот 50% продам за 110 миллионов. Дадите? И они говорят, дадим. И, короче,
3: это выгодно.
2: И купили. Ну да, это не то, что выгодно. Это на самом деле покупка прав стала самым успешным финансовым решением вообще в жизни Майкла Джексона. Ну вот, а то, что с Полом Маккартни как-то неудобно получилось. Ну вот так, читайте пункт первый. Это только бизнес. Ничего страшного, Пол.
0: Люди бодрые. Владимир Белл. Люди бодрые на СВХ+.
5: Выгодное предложение уже в Бунете и в Забете. Чтобы электричество было доступно в поездках и в случае неожиданного отключения электроэнергии, выбирайте инверторный генератор Шепах SGA-2500i. Мощность до 2000 Вт. Надежный 4-тактный бензиновый двигатель. Безопасное питание для чувствительной электроники. Цена всего 349 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Бунете и в Забете.
6: Turn us down, turn us

0: akcijas nāk un iet. Zilas cenas nepārī.
1: Maksima, lai nekā netrūktu. Классика, которая всегда к месту. Чизбургер в ресторанах Хэсбургер теперь по особенно выгодной цене. Всего 1 евро 50 центов. Просто, вкусно, идеально. До встречи в Хэсбургер.
2: Не яутако интернет вар дот тев. Яутако ту вари дот савам интернетам. Катру рейз, кад извелес тет, ту сути сигнал. Ту стиприн Латвийс дигитало робежу. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat.
3: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
4: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokli izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 30. augustam. Vairāk Svedbank LV.
5: Redifest 2026 в Риге. 29 августа. Вондер Сава. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Радиофест в Риге 29 августа. Билеты уже в продаже на www. Ticketshop LV и www.radiofest.lv.
6: Люди бодрые. Владимир Вэл.
7: Владимир Вэл и его друзья.
6: На СВХ плюс.
8: А, Володька из Дублина пишет, слушайте, в защиту индийских видеоблогеров могу сказать, что у них самое толковое видео по ремонту техники. Пользуюсь очень часто. Так об этом же, в принципе, Саня и говорил, что индийский видеоблогинг вот в сфере IT, ну, в данном случае, вот со своей стороны...
9: На очень высоком уровне.
8: Это на высоком уровне, конечно. My friend, very good night. Да.

0: СВХ плюс.
1: Владимир Вэлл и его друзья.
2: Это золотые уши Прибалтики сегодня. Браво.
3: И они тут.
2: Браво, брависсимо. Значит, я сбился. Я начал считать там 50. Отсчитал, посмотрел. Абсолютно все молодцы. Прямо. Но сегодня услышали все, что надо.
3: Умнички.
2: Вам дает какую-то несусветную сумятицу, а ваш мозг уже способен моментально это расшифровать, понять правильно и быстро пальцем приказать еще и напечатать это все.
3: Молодцы.
2: Без грамматических ошибок даже. И даже с пунктуацией, ребята, горжусь вами. Вот, не всеми. Так, ну что, ребят, давайте мы прямо сейчас еще разочек даем задачу. Ну, вернее, показываем.
3: Еще раз послушаем.
2: Ну, какова она была на вкус вообще.
4: Остановите Николая. Он съел весь лук из маринада.
2: Ну, и тут вообще, как бы, ну, да легкотня, по большому счету. И молодцы. Но скорость, видите, как хорошо.
3: Да.
2: Изначально было так. Остановите Николая. Он ест 11-й борщ. Евгений Павлович, Светлана, Геннадий, что же ты стоишь? Вообще изначально. Но это слишком долго, правильно? Поэтому сегодня остановите Николая. Он съел весь лук из маринада. Это тоже искомая комбинация. Да, сегодня. И давайте выберем. Ну, вот случайным числом, пожалуйста.
3: Пусть будет 21-й от WhatsApp. Ну, WhatsApp, понятно?
2: Сверху или снизу?
3: Сверху.
2: Сверху. С какой?
3: 21-й.
2: Отлично. Поехали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.
3: 21.
2: 21. Мальчик по имени Рэм.
3: Ага.
2: Становится финалистом. Финалюжа. И мы тебе в пятницу уже будем карнавать и присуждать тебе циферку 1 для нашей жеребьевки.
3: Финалист понедельника.
2: Абсолютно верно. Будешь под номером 1 в гнезде сидеть. А может, ты станешь кукушонком. Вот, напоминаем, что у нас есть две подарочные карты, которые мы будем разыгрывать, каждый из которых номиналом в 50 евро. От парка активного отдыха Йип Марупейте. Для вас и ваших друзей, конечно. Ну и вот Рэмчик будет первым. Хорошо?
5: Ты меня забудь. Ты меня прости, ты меня ночами тёмными не зови.
0: СВХ плюс.

0: Так, ребятушки, внимание! До Олеговича письма наконец-таки дошли руки. Значит, а чем примечателен Олегович от многих тех, кто сейчас нас по FM-диапазону слушает? А Олегович живет в Финляндии. На ПМЖ вместе с семьей, там перебрался и так далее. Ну, как бы мысленно вместе. Но здесь мы пахнем. У него в машине пахнет родиной, благодаря интернету и радио. Да. Так вот, внимание. Это он говорит, везет вам, у вас народ еще отсыпается перед этим самым, перед сентябрем. А у нас в Финляндии уже в эту среду. У детей 1 сентября, ребят. Уже в эту среду. Вот. И как тут,
1: закройте уши детям.
0: Так нет. Тут уж понятно все. Все там, закройте уши детям. Представляете, у человека есть счастье. Три месяца. Вот счастье и детство, понимаешь? А тут нету.
1: Да.
0: Вот так вот.
1: Отобрали.
0: Ладно. Крепитесь. Я так понимаю, это же не первый год. Я помню, вот когда первый раз Олег писал об этом.
1: Говорит, это был шок.
0: Вот там был шок, там были слезы. У взрослого мужика слезы, понимаешь? Да. Он, между прочим, директор школы.
1: Слезы Олега.
0: Школа. Слушайте, ребята, кто там по шмерле сейчас едет? Посмотрите, смотря в какую сторону, либо справа, либо слева у вас Рижская киностудия. Сегодня тот самый день, когда в 48-м году в этот день была основана Рижская киностудия.
1: Та самая.
0: Документалисты и создатели художественного кино были объединены под одной крышей. До этого было все разрознено. В 61-м как раз-таки вот Шмерля непосредственно, там был построен гигантский студийный комплекс. Главный съемочный павильон, площадь у него была 1000 квадратов, стал самым большим кинопавильоном в странах Балтии. Да, и позволяло строить внутри павильона масштабнейшие декорации. Узкие улочки средневековой Европы. Интерьеры замков, океанские корабли строить. И там все это снимать.
1: Все.
0: Понимаешь? Это класс. Естественно, почти все главные хиты и шедевры Рижской киностудии сопровождались музыкой великого маэстро Раймонда Палса. И к театру, и «Долгая дорога в дюнах», и «Слуги дьявола», по-моему, там они полные, «Слуги дьявола на чертовой мельнице», и «Двойной капкан», по-моему, это детектив был, да?
1: Ага.
0: «Двойной капкан». На миллионах виниловых пластинок фирмы «Мелодия», значит, записывалась музыка Раймонда Палса, и потом по всему Союзу распродавалась. С удовольствием люди слушали. Это прям счастье. Рижская киностудия, Раймонд Палс и счастливая Одесса. Я предлагаю, давайте, может быть, из «Долгой дороги» сыграем, потому что это
1: легендарное.
0: Это лето, потому что это лето. Летняя песня, летняя музыка. Маэстро, спасибо. И поздравляем всех тех, кто как раз-таки корпел над шикарнейшими киноработами. Высокое, очень высокое качество. Спасибо вам большое.

0: люди бодрые.
1: Владимир Вэлл.
0: Владимир Вэлл и его друзья.
1: Люди бодрые на СВХ плюс.
2: Так, еще об одном важном открытии в этот день как раз-таки хочу рассказать, потому что, ну, действительно, событие мирового масштаба, друзья.
3: Какое именно?
2: В этот день, в конце 19 века, 1897 год, в этот день немецкий химик Феликс Хоффман синтезировал химическую чистую ацетилсалициновую кислоту. Ну, то есть, де-факто, это аспирин. Мы называем это аспирин, да, нужен был обезбол, вот, и тогда средством была салициловая кислота, ее добывали из коры ивы, но она имела, первое, отвратительный вкус, а во второе, вызывала страшные боли в желудке. Ну, если у тебя там желудок подшипник не переварил, да? Значит, потому что кислотность такая запредельная, что просто изжога, а если у тебя, не дай бог, подозрение на гастрит, то там не подозрение, там уже будет язва. Ну, короче, и ему нужно было каким-то образом сделать так, чтобы обезбол изготавливать. Значит, задался целью химически модифицировать молекулу, и, соответственно, ему это удалось. Получился аспирин, это мы называем аспирином, вот, и 50 лет, внимание, никто и не догадывался, все применяли, но никто и не догадывался, как именно он снимает боль.
3: Каким образом?
2: Ну, работает и работает, что тебе за...
3: Работает и ладно, работает, не трогай.
2: Но наука так не работает обычно. Короче, в 71-м году, спустя 50 лет, британский фармаколог Джон Вейн расшифровал механизм его действия и сказал, говорит, ребята, аспирин подавляет биосинтез веществ, которые вызывают воспаление и передачу болевых импульсов. То есть блокирует, да, соответственно, ну и как бы обезбол. За это открытие как раз Вейн получил Нобелевскую премию по медицине.
3: Да-да.
2: Потому что аспирин — это дело такое, каждый из нас и не раз, да? Mm-hmm. Вот это. Значит, внесен в Книгу рекордов как самое продаваемое обезболивающее средство на планете. Ежегодно потребляем 40 тысяч тонн таблеток. Ну, это около 100 миллиардов таблеток.
3: Что-то у всех все болит.
2: Вот и, ну, все, конечно, болит. Чтобы не болело. У собачки боли, у котика не боли.
3: У Игоря боли.
2: У Игоря боли. Игорь бывший. У Игоря боли. У собачки боли, у Игоря боли. У котика моего не боли. Вот. Ну и, соответственно, всякое. Слушайте, значит, единственное, что после 11 дней после того, как удачный опыт с аспирином получился, да?
3: Так.
2: Ацетил салициловая кислота, да? Значит, он, значит, что сделал? Начал ацетилировать морфин. Синтезировал диацетил морфин. Получился, да? И компания Bayer зарегистрировала под торговой маркой героин.
3: Тру-тру-тру.
2: Да, и впервые продавала в аптеках как безопасный сироп от кашля для детей и анальгетик, естественно, пока не выявилась эта зависимость и так далее.
3: Смешная третья опция.
2: Жуть, конечно же, жуть, но, слава богу, как бы выявили.
1: Бодрые. Владимир Вэлл.

0: tikai mīlētākie zīmoli iekļūst Rimi veikalu plauktos. Līdz 10. augustam Armands Rimi karti Eļām Borges 40% atlaide. Tomātu mērciem spilva 260, 500 vai 510 grami atlaide līdz 41%. Papīra izstrādājumiem Zeva atlaide līdz 40%. Rimi.
1: Внимание! Эта реклама может вызвать неожиданное желание сменить автомобиль. Новый Nissan Qashqai в Scandi Motors. Только 299 евро в месяц. Возможные побочные эффекты. Семейные споры, кто сядет за руль и улыбка даже в пробках. Чрезмерное тестирование Nissan Qashqai может привести к необратимому желанию стать его владельцем. Запишитесь на тест-драйв на Scandi Motors LV или приезжайте в Scandi Motors. Улица Лейлербес, 32.
2: Вау! Ничего себе предложение! Офисный стул 99 евро. Письменный стол Домолетти 39,99. Рюкзак всего 4,99. Касинукай. Предложение действует до 12 августа в магазинах Касинукай и для участников Smartnet в интернет-магазине.
3: В августе в аптеках Апотека скидки на солнцезащитную косметику. Скидка 50% на солнцезащитную косметику Авене и 45% на солнцезащитную косметику Бабе и Издин. Для безопасного отдыха на солнце всей семьей. В хороших руках Апотека.
4: Lietas, ko skaļi nesaka jaunie uzņēmēji.
5: Ir vērts pamēģināt.
6: Kļūdas būs, bet tas ir ceļa sākums.
7: Es atvēru uzņēmumu kontu Svedbank.
4: Par pašsaprotamo nerunā. Uzņēmēja pirmā izvēle – Svedbank.
8: Kurzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafēnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafēnīcas.lv.
9: Плюс.

0: Лучше целоваться. Слышали, сейчас вот из свежего в Бразилии капибары зашли в законодательное собрание города. У них там рядом оно расположено, значит, законодательное собрание, и капибары из национального парка приходят. И здесь очень понравилась цитата депутата. Вот, несмотря на то, что голосование происходило по очень важному вопросу, мы рады любым гостям, если только это не антикоррупционное управление. Вот, ну, у нас на этом все.
1: На том и правда.
0: Да, правда. Все, ребятушки, спасибо огромное. Это шоу «Люди бодрые», Александр Буслаев, Владимир Вэлл. Мы до завтра будем прощаться с вами, да?
1: Завтра в 7 утра.
0: Все, да. Будем целоваться, да, будем целоваться.
1: Обязательно.
0: Давайте Би-2 и фламенко. Пускай прозвучит, а лейтмотивом будет. Ну, вернее, нашего ухода, да. А так вообще лебединая наша песня. И танцует фламенко.

0: водичка?
1: Хорошо бы согреться. Включите радио, потанцую.
2: Лето на плюсе. Радио СВХ Плюс.
3: Сегодня в течение дня облачность будет постепенно увеличиваться, и на большей территории ожидаются дожди, местами грозы во второй половине дня. Ветер порывами до 15 метров в секунду, температура воздуха от 21 до 27, в Венспилсе лепает дождь и 21-23, в Даугавпилсе Резекне без осадков до 26, в Риге во второй половине дня короткие дожди и до плюс 27 градусов.
2: Радио СВХ Плюс.

0: В магазинах мэра портятся продукты на 1,5 миллиона евро. Угрозы войны с Россией нет, но есть риски, поясняет эксперт Янис Сарц. Риге не дают полноценно развиваться, жалуется мэр столицы. В Риге 11 утра. Новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: Предложение о введении солидарного платежа для торговцев топливом следует рассмотреть повторно, считает в Министерстве экономики. Комментируя выводы Совета по конкуренции о том, что снижение акциза на дизельное топливо не отразилось на розничных ценах в полной мере, а только на 60-80%. Еще в марте эксперты предупреждали, налоговая льгота может не дойти до потребителя в полном объеме. Поэтому тогда Министерство представило в 7 законопроекта введения солидарного платежа в случаях, когда фактическая цена топлива на заправках более чем на 3% превышает объективно рассчитанную стоимость. 7 этот законопроект не поддержал, и пришло время вернуться к этому вопросу, считают в Министерстве экономики. Объем замороженных денежных средств и товаров латвийских коммерсантов в закрытой сети магазинов мэра достиг 1,5 миллиона евро. В Латвийскую ассоциацию торговцев за поддержкой уже обратились 10 производителей и оптовых торговцев. В закрытых магазинах и на складах тоннами портятся продукты питания, мясо, яйца и так далее, которые из-за действующих ограничений запрещено даже передавать благотворительным организациям. От руководства одного из магазинов получена информация, что сотрудникам не выплачивается заработная плата, поскольку служба финансовой разведки считает приоритетом возврат товаров владельцам. По мнению торговцев, следует объявить режим чрезвычайной ситуации, чтобы возвращенные товары можно было незамедлительно и безопасно реализовать на латвийском рынке, сохранив максимально низкий уровень цен. Магазины мэра были закрыты в Латвии после санкций Евросоюза на владельца розничной сети Сергея Шнайдера. Пока продолжается война в Украине, у России нет военных возможностей открыть еще один фронт против стран НАТО. И в настоящее время нет признаков того, что она готовится к такому нападению, заявил директор Центра НАТО по стратегическим коммуникациям Янис Сарц. Россия является и будет оставаться для нас угрозой, но это не означает прямо сейчас и немедленно, сказал Сарц. Для военного нападения Россия должна обладать возможностями. В настоящее время таких возможностей у нее нет. В свою очередь, НАТО подготовила свои планы обороны. Ситуация могла бы измениться, если бы война в Украине была прекращена и Россия получила время для восстановления военного потенциала. Оценки экспертов расходятся, насколько быстро она смогла бы восстановиться. Поэтому важно отличать непосредственную военную угрозу от риска, который может возрасти в течение нескольких лет, пояснил Сарц. Объединение самоуправления Риги и Рижского региона выступает против новой модели финансового выравнивания самоуправлений и призывает правительство незамедлительно остановить продвижение законопроекта в нынешней редакции. Согласно предварительным расчетам, новая модель предусматривает, что взносы отдельных самоуправлений в Рижской метрополии в фонд могут увеличиться на несколько миллионов евро в год. Если мы хотим удвоить внутренний валовой продукт Латвии на душу населения, то его необходимо удвоить в Риге, и нужно дать возможности столице расти. Но сейчас рост Риги тормозится, это является проблемой, заявил мэр города Вестурс Клейнбергс. Следует предоставить Риге и Рижскому региону возможность совместно получать большее софинансирование из фондов Европейского Союза, указал Клейнберг. В Риге во время промывки магистрального водопровода на этой неделе возможно помутнение воды в районах Браса и Центр, сообщили в Ригас Уденс. Промывка водопровода начнется завтра в 8 утра и продлится до 8 утра пятницы. Будет промыт участок магистрального водопровода протяженностью около 5,5 километров от улицы Клияну до бульвара Райниса. Жителям отдельных домов на этом участке следует также считаться с возможным шумом в ночное время во время проведения работ. Это были новости на СВХ+, и следующий выпуск через час.
1: Август в магазине ПТА. Время подарков. Подарков. Подарков. Покупайте технику Кэнди, Айга, Электролюкс, Хайер. Получите полезные подарки. Микроволновые печи, набор сомелье, а также возврат до 80 евро при покупке пылесоса Bosch. И это еще не все. Приходите и выбирайте. Информация на сайте ПТА.ЛВ или в магазине ПТА. Дамбия 3А. Спорим, что мы вам подходим?

0: для тех, кто ждет Полиночку в эфире, она будет, но завтра. Поэтому ближайшие 4 часа сегодня.
1: Диана Сауле. В каждом лучике эфира.
0: Добрый день, Латвия, на календаре 10 августа, и это понедельник, мы только-только начинаем новую рабочую неделю, и сегодня, я не знаю, насколько официально или наоборот неофициально, но все же отмечается сегодня в эту дату день попутного ветра, так что если вы ждали знака, чтобы запустить какой-то новый проект, сменить курс, я не знаю, что там еще можно было и надо было запланировать на начало рабочей недели, то вот тот самый знак, который мы с вами так долго ждали, день попутного ветра. Так, чтобы все у всех получилось, все было в исправности, и в целом эта неделя полноценная неделя августа, впрочем, как и предыдущая. Я так немного заглянула одним глазом в календарь. Все правильно, 10 августа. Еще сегодня отмечается день льва. Мне, кстати, если я не ошибаюсь, то бодрый наш утренний тандем об этом тоже говорила. Или я что-то путаю? Не-не, было такое. Поэтому включаем царскую уверенность и настраиваемся на бодрый день. Вместе с радиостанцией СВХ+. Скоро зайдет ко мне в гости Анатолий Крейпанс. Поговорим про спортивные события, которыми ознаменованы были эти выходные, прошедшие субботы, воскресенье. Так что будет много интересного. Также во что-нибудь сыграем. Ваша активность понадобится. Номер студии 2545-2525. До 15 вместе. Зовут меня Диана. Всем привет! Привет!

0: еще прекрасен этот понедельник. Довольно солнечным он является еще и по этот момент. А, кстати, на часах 11:13. Но, как мы с вами прекрасно знаем, прогнозы нам говорят о том, что уже во второй половине дня усилится облачность и местами пройдут дожди. В Риге такой слабенький дождик нам прогнозируют синоптики, но местами, наверное, будет и посильнее. В целом, пока еще тепло. Лето продолжается.
1: Пришел Ашот в шоп купить шпрот, выпить шот. Да вот беда, пришел без шорт. Не продали Ашоту в шопе ни шота, ни шпрот. Ведь без шорт не смог Ашот пояснить за шмот. Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе. СВХ+.

0: счастье случилось. И теперь и мне присылают такие картинки с очень-очень... красивым фоном, вот так надо сказать. Друзья, Анатолий Крайпанс уже в студии. Мы выйдем в эфир через минуты 2-3.
1: Rimi zamocanu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 10. augustam. Tumšās plūmes 1,29 € kilogramā. Pangasijas filēja bez ādas un asakām Rimi 6,99 € kilogramā. Pērkot vismaz divus iepakojumus olas Rimi Smart 10 gabalu iepakojumā. Par vienu maksā 1,50 €. Rimi.
2: В августе на небе сияют звезды, но в Мэнэс аптеке сияют особенно выгодные цены. Начался месяц звездных цен. В августе Magvit Plus и Magvit Go для мышц, нервов и энергии продаются за полцены от 9 евро 99 центов. Предложение действительно при наличии карты Веселыба.
3: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Мэнэс аптека. Рецепт твоего здоровья.
4: Размер имеет значение?
5: Смотря для чего.
4: Конечно, для хлеба.
5: Размер хлеба Latvijas Maiznieks Lielmaize имеет значение.
4: Купи один из 9 видов хлеба Lielmaize и выиграй автомобиль Купра или 100 евро каждый рабочий день. Узнай больше на lotteria.maiznieks.lv. Lielmaize, потому что размер имеет значение. Номер разрешения для лотереи 9058.
6: Где волейбол, там Феникс. В августе поддержи Густавса Аузинша и Эдгарса Точа на этапе мирового тура в Эстонии. Вместе с Феникс участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено только лицам, достигшим 18 лет. Внести себя в список лиц, добровольно отказавшихся от азартных игр, можно на registers.iaui.gov.lv.
7: Металлические крыши и водосточные системы Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш Metal Master. Хорошая цена, широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
8: Lietas, ko skaļi nesaka jaunie uzņēmēji.
9: Ir vērts pamēģināt.
10: Kļūdas būs, bet tas ir ceļa sākums.
11: Es atvēru uzņēmumu kontu Swedbank.
12: Par pašsaprotamo nerunā. Uzņēmēja pirmā izvēle – Swedbank.
13: Baltijas balvas – grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncerta zālē.
14: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstams pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncerta zālē.
15: Bietes biešu paradīzē.
16: Mūzika для всех.
17: Уходи, но пообещай, что будешь сильно по мне скучать.
16: Только хиты.
17: Все прошло, для того это и прошлое, все равно я запомню.
16: Только твоя музыка.

0: Всем лучи добра. Диана Саулы в эфире.
1: Сейчас поговорим про спортивные выходные. Я знаю точно одного человека.

0: которого они действительно выдались очень активными. И это Анатолий Крейпанс, который сейчас напротив меня.
1: Доброе утро.
0: Добрый день. Это еще утро?
1: У меня, я со всеми до 12 дня здороваюсь, доброе утро, а потом уже...
0: А вот у меня, Анатолий, у меня до 11 утра, а потом уже день как-то получается. Рассказывай, что интересного в эту минувшую субботу-воскресенье происходило, произошло, где что можно было посмотреть, кто что выиграл?
1: Ну, да, тут пляжный волейбол, и спидвей, и легкая атлетика, ну и наши такие, ну, можно сказать, такой набор, недельный набор юношеских и юниорских соревнований, чемпионат мира по легкой атлетике в Юджине, и наши юношеские сборные по баскетболу, и по гандболу парни. И кто-то завершил свой чемпионат Европы, кто-то завершил первую часть. Это, так говорится, наша молодая смена. Но из больших событий, конечно, опять же, нужно выделить пляжный волейбол, потому что второй раз подряд в первую тройку на самом престижном турнире «Элит-16». Это высший уровень этого сериала пляжного волейбола. Опять Мартин Шплявинченко и Кристиан Фокерас, на этот раз в Гамбурге. Они третье место заняли, ну а Тина Гралдыня, Анастасия Самойлова второе место. Так что оба наших лучших дуэта в первой тройке на самом престижном турнире. Это, конечно, радует. Ну, не скажем, что в преддверии следующих летних Олимпийских игр. Все-таки 2 года еще до Лос-Анджелеса надо дожить, как говорится.
0: Правильно ты говоришь, надо дожить.
1: Но они все-таки на высочайшем уровне. Конечно, это удивительная пара. Матыч Плявинч, Кристиан Фокерас. 20 лет разница в возрасте у них. Одному 41, второму 21. Такой пары не было. На таком уровне такой пары во всей истории мирового пляжного волейбола не было.
0: Анатолий, в чем секрет? Один в свои 40 с лишним сумел сохранить такую стойкую профессионализм.
1: Он этого молодого тащит, да, но опять же, никто не вечен. Но есть еще Аузинч, так говорится, напарник и по возрасту, который как раз Фокерату подходит. Они и юношеские, и юниорские чемпионаты мира, и Европы выигрывали. Так что Аузинч играет с Точем, тоже с опытным. Так что я думаю, что со временем из них двоих получится тоже очень сильная пара. Но это время покажет. На данный момент это так как есть. Да, ну, женская, мужская волейбольная сборная готовится к чемпионату Европы. Вернее, возобновили подготовку. Ну, 30 лет прошло, даже немножко больше, с тех пор, как обе наши сборные играли в финальных турнирах чемпионата Европы.
0: 30 лет?
1: Да, по-моему, с 95-го. В 95-м, 97-м. Обе сборные, по-моему, были в 95-м, а может, в 7-м. Ну, в любом случае, 30 лет, когда обе сборные играли, мужская и женская, в финальной части чемпионата Европы. Конечно, мы там далеко не фавориты, но... Пошуметь сможем, посмотрим.
0: Пошуметь, пошуршать и как-то себя показать.
1: Да, конечно, это такая очень хорошая сцена, особенно для молодых игроков, потому что там все будут наблюдать, там и тренеры, и руководители клубов, и если у кого нет контракта пока что с каким-то клубом, то это хорошая сцена, где можно себя проявить и быть замеченным. Ну и что касается Риги, то, наверное, в конце недели такое мероприятие, как полуфинал Кубка мира и 8-й этап Гран-при по спидвею в Бикернеке. В пятницу сборная Латвии во главе с Анджеем Лебедевым. То, что датчане выиграли, это закономерно. Дания привезла свой на сегодняшний день оптимальнейший состав. Ну, правда, они начали 0-0-3-0. Они выиграли один из первых 4 заездов. В 3 были 4-й и последний. Ну, это только для такой дополнительной интриги. Потому что они выиграли достаточно уверенно. А вот мы со шведами боролись за 2-е место. Это, правда, якобы ничего не дает. Потому что победитель только попадает в финал. Финал 29 августа в Варшаве. Польша, Австралия, Великобритания и сейчас Дания. 4 самых-самых больших грандов спидвей, наверное, на сегодняшний день. Ну, а за ними сразу мы. У нас, получается, в общем зачете 7-е место. Да, это 2-е вообще высшее в истории. Если бы мы опередили шведов, одинаковое количество очков было со шведами. Одного очка не хватило, чтобы мы их опередили. У нас было бы пятое место. Это было бы самое высокое место в истории латвийского спидвея на Кубке мира. Но на этот раз не получилось, хотя Анджей Лебедев постарался здорово. 14 очков он установил новый рекорд трека, который на этапе гран-при никто не улучшил на следующий день. Новый рекорд трека, потому что трек реконструирован, он стал немножко короче, поэтому предыдущие рекорды, они уже в истории остаются.
0: Насколько короче стал?
1: На метров 10, по-моему, где-то. Но он шире.
0: А с чем это связано, Анатолий?
1: Потому что шире. Шире вовнутрь как раз, и поэтому короче. 345 метров сейчас длина Гарижского трека. И у Анджея Лебедева рекорд. Ну и следующий день гран-при. Там не без приключений, там и довольно сильный дождь помешал. Ну, дорожка была, конечно, плохая. Плохая, но для всех одинаковая. Вот, и такое неприятное падение Анджей потерпел, но все равно пробился в заезд последней надежды, чтобы попасть в финал. Там он уступил, в упорной борьбе уступил только вице-чемпиону мира, австралийцу Брэди Керцу. И у него на этом этапе шестое место, второй лучший результат в этом сезоне. Пятый он был один раз в этом сезоне, поднялся он на девятое место в общем зачете, но можно сказать, что он практически обеспечил себе участие в основном составе гран-при следующего сезона, потому что первые 7 попадают до 7 места, 12 очков и 2 этапа. Попадет, не попадет, это другой вопрос. Но самое главное то, что британец Роберт Ламберт, он выиграл финал претендентов следующего года. А он сейчас, в общем, в зачете на третьем месте. Очень стабильно. Так что если он остается в семерке, там он выиграл, он тащит за собой первого, кто остался за чертой финала претендентов. А это Анджей Лебедев. Он занял там пятое место. Первые 4 проходили. В прошлом году Анджик точно так же затащил Майкла Йепсена Йенсена. Он был в шестерке. Йенсен был первый за чертой. Пожалуйста, я тебе помогу. На этот раз Ламберт поможет Анджею. Хороший этап. И Данил Колодинский тоже выступал в роли. Это, такое специальное приглашение, wild card, потому что на каждом этапе одно место оставляют для организаторов. Они кого-то из своих гонщиков ставят. Независимо от того, есть от твоей стороны участник в основном составе или нет. Так что у нас было 2. Может, начало не совсем хорошее, но в своем последнем заезде Колодинский выиграл у вице-чемпиона мира Брэди Керца, который потом в финале был третьим. Так что прекрасный заезд провел. Теперь за 2 этапа до конца 3 претендента на чемпионский титул. Нынешний чемпион, он же шестикратный чемпион мира Бартош Смазлик, стал первым, кто в этом сезоне выиграл 2 этапа. До этого было 7 этапов, 7 победителей. Смазлик выиграл, стал первым, который выиграл дважды. В Риге он вообще третий раз выигрывает. В Риге 4-й этап был. 4-й раз этап. 3 раза выигрывает Смазлик. В прошлом году Керц выиграл. Он опережает всего на 4 очка Брэди Керца. А Брэди Керц на 6 очков опережает Роберта Ламберта. Так вот эта тройка за титул поборется 12 сентября в Воинсе в Дании. Этап потом в Торне, последний в Польше. До того еще много разных событий, так что такая интересная спидвейная неделя была в Бикернеке. Будет ли этап в следующем году, там еще пока что неизвестно. Календарь еще даже предварительный еще не составлен.
0: Почему?
1: Там промоутеры поменялись, они там между собой что-то там,
0: Понятно, не могут договориться.
1: Единственное, на следующий год, наверное, не будет в Швеции этап Моллила, не будет. Они в Эстеровике хотят сейчас проводить. Но это к нам. Какая нам разница, где этап будет в Швеции?
0: Хотя бы ради интереса. Но в целом, я так понимаю, пятница-суббота, Бикернекская трасса, было довольно жарко. Субботу дождь. В целом не помешало. Вообще зрителей было много?
1: Центральные трибуны, кроме той, которая дополнительно были полностью заполнены, это понятно, потому что Бикернек и трек, это тоже, конечно, не плюс. Он по посещаемости самый маленький из всех, где проходят этапы гран-при. Потому что, сколько там, с дополнительной трибуны, 1005 ну, может, немножко больше там, да, ну, в Дагу просто, например, 6,5, это без дополнительных трибун. А, тоже далеко не самый большой стадион. Предыдущий этап был в Лодзе, там больше 10 тысяч. Ну, есть, и, конечно, и 20, и 30, и так далее, да. Но в том же Воинс, я не знаю, сколько, но в Торине там, понятно, там двадцатник будет. Вот, тем более там наверняка решится, кто будет чемпионом мира. А, так что, ну, Еврокубки по футболу, это, может, не совсем конец недели, но две из трех наших команд выиграли первые игры третьего раунда квалификации лиги конференции. Ну, посмотрим. Минимальные победы и у Ауды, и у Рига футбол клуб. Посмотрим, как они. Хватит этого, не хватит 1-0. РФС 0-2 проиграл в Чехии Яблоницу. Ответная игра в четверг. РНК Спорта Паркс там. Угу. Так что приходите, поддерживайте нашу команду. Может быть, впервые в истории, я уже на прошлой неделе рассказывал, впервые в истории три латвийских футбольных клуба прошли в третий раунд квалификации в Еврокубках. В трех клубах так далеко у нас не было. Ну, я надеюсь, что хотя бы один пройдет раунд плей-офф, а это уже последний перед основным турниром. Кто знает, если все так хорошо совпадет, может, знаменитый Рейнджерс из Глазго приедет, может быть, Зальцбург не приедет. Они не проиграют пафосу, я так думаю. Ну, ладно, не будем тут забегать вперед. Эта неделя тоже будет интересная, потому что чемпионат Европы по легкой атлетике начинается. Там у нас, ну, скажем, что много таких, ну, хорошие места есть, конечно, надежды, но я так, как самую большую нашу надежду, я назову Аннет Сетен, конечно, вице-чемпионка мира, она хотя в этом сезоне пока что не отличалась такими, ну, далекими бросками, далеко за 60 метров, ну, хотя бы несколько метров за 60, но посмотрим. В Бирмингеме соревнования впервые Великобритания принимает чемпионат Европы по легкой атлетике, так что это такое большое мероприятие. Ну, пляжники, по-моему, они весь август где-то будут играть, потому что я хотел пригласить к нам на студию и Мартинша, и Кристиана. Мартинш написал, если все хорошо получится, в последний понедельник августа. Может быть.
0: Обнадеживающе.
1: Да, обнадеживающе. Да, и, кстати, в Бикернике был Мартинш Сеск со своим автомобилем и ралли, там, и зрители могли покататься с ним. Вот то, что вокруг вот этого всего спидвея, ну, редко на каком еще этапе что-то такое происходит. Столько разных мероприятий. Не зря Бикерники в позапрошлом году получили приз как лучший этап из 10 этапов гран-при по спидвею.
0: Вау!
1: Да, польские коллеги говорили, ну, Польша спидвей, это понятно, это чуть ли не религия, да? Вот они как раз говорили, что нашим нужно приехать и посмотреть, как нужно организовывать все, что вокруг.
0: Ну и, кстати, да, я тебе уже за эфиром говорила о том, что в субботу как раз в районе Бикерникской трассы проезжала и видела, как, знаешь, такие вот толпы, да, туда направлялись и понимала, куда они идут.
1: Ну, надо было просто знала, куда. Ты знала, куда они идут.
0: Так, Анатолий, все понятно. Спасибо тебе большое за подробности.
1: Что-то я наверняка пропустил из важных событий.
0: А может быть, нам радиослушатели подскажут, что?
1: Нет, ну просто...
0: Самому кажется, что?
1: Нет, ну потому что кто-то считает, что вот это самое важное. Вот, например, в одномоторный спорт на этих, там тоже свои формулы, да, вот Ардис Слахтерс, например, 17 лет парню, он в этом году дебютировал на чемпионате мира Формула 4 и занял третье место.
0: Молодец.
1: Так вот, старший брат Нилсон перешел сейчас в Формула 2, это еще уровнем выше. Так что два брата Слахтерса у нас сейчас на очень высоком уровне в одномоторному спорт. Угу. Тоже интересно.
0: Конечно, интересно.
1: Да.
0: Все интересно. И особенно, как бы, все комментарии, которыми ты еще можешь разукрасить все спортивные мероприятия, и ты, в том числе, как официальное лицо спидвея.
1: Но если кто хочет посмотреть еще спидвея, то в пятницу в Догопилсе, кстати, будет интереснейшая гонка. Чем она интересна? Это есть такой класс R500. Это вот тот же спидвейный мотоцикл, 500 кубических сантиметров, но у него немножко сбавлено, ты до конца не можешь развить там эту мощность. Но и там ребята выступают с 13 до 16 лет.
0: С 13 до 16 лет.
1: Да, и там будет чемпион мира этого года, Гран-при 3, это в классе 250, чемпион Европы в этом классе, Франтишек Шчирба из Польши. И он в прошлом году такие соревнования в Долгопилсе выиграл. И там будут молодые гонщики шести стран, три воспитанника нашего, Долгопилского спидвея, сын Григория Лагуты впервые поедет, Грег Лагута. Знаешь, почему Грег? В честь четырехкратного чемпиона мира Грега Хэнкока, американца, который выиграл в свое время, в 2006 году, первый в истории Гран-при Латвии в Даугавпилсе.
0: Ух ты!
1: Вот в честь его Гриша назвал своего сына Грегом. Вот у него будет дебют на соревнованиях.
0: Это получается
1: в пятницу вечера.
0: В пятницу у нас 14 августа.
1: Там будет тоже интересно. Там, кто знает, может быть, среди этих молодых ребят кто-то когда-то поедет на большом гран-при и будет бороться за титул чемпиона мира. Ведь все начинают с маленьких классов и потом уже понемножку подбираются к самым мощным мотоциклам.
0: Слушай, Анатолий, мне тут Дмитрий пишет, Николас Бертон стал чемпионом Центральноазиатского чемпионата по дрифту в субботу. Ну, не знаю, это как подсказка, да?
1: Ну, дрифт это тоже интересно, да. Вот это, опять же, возвращаясь к теме, для кого что...
0: Сколько людей, столько мнений.
1: Охватить все в спортивных новостях невозможно.
0: Невозможно, тем более, что у нас...
1: И спасибо, что вот вы напоминаете таким образом, что вот еще у нас и дрифт выиграл Бертенс. Да, очень молодой, талантливый парень.
0: Анатолий, время эфира у нас тоже не резиновое, впрочем, как
1: знаю.
0: И все, что мы о спорте можем. Спасибо тебе, что заглянул. В пятницу звать не буду. В пятницу ты поедешь в Даугавпилс.
1: Да.
0: Даугавпилс. Отдельный привет, большущий. И приходите. Стадион Локомотив?
1: Да, ну а где же еще?
0: Ну, я прям, это просто так, наверняка так, чтобы уже...
1: Ты же знаешь.
0: Я же знаю. Анатолий Крейпанс, хорошего тебе дня.
1: Спасибо.
0: До встречи.
2: Вдохновляет улыбки. Волнует сердца. В эфире она, Диана Салле. СВХ+. Музыка, которую слушаешь ты. Которую слушаешь.

0: СВХ Плюс. Радио, которое тебя понимает.
1: Точное время вместе с Dreamy. Номер один в мире среди брендов премиальных роботов-пылесосов.
2: All dreams in one dreamy.
3: Точное время 11:37.
4: Давно планируете купить робот-пылесос, фен или другую технику для дома? Сейчас самое время, ведь большие покупки заслуживают больших сюрпризов. Только в этом месяце в магазине Dreamy в Риге на улице Мариес 2А особенно ценный подарок за покупку. Совершите покупку на сумму свыше 499 евро и получите в подарок один из мощных фенов Dreamy. А при покупке на сумму свыше 1099 евро – беспроводной пылесос Dreamy. Не упустите возможность заглянуть в наш магазин в Риге на улице Мариес 2А и получить ценное дополнение для вашего дома.

0: Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. С высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?
1: Давай на самый верх.
2: Ну, действительно, ведь не зря Анатолий Крепанс так много и так подробно рассказывал про латвийский пляжный волейбол, про пару Мартин Шплявинч и Кристиано Фокерос, которые действительно продолжают серию, которая уже выглядит не как такой единичный успех, а как закрепление Латвии среди лидеров мирового пляжного волейбола. И латвийский пляжный волейбол, судя по всему, проводит впечатляющий август.
3: Металлические крыши и водосточные системы. Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш. Metal Master. Хорошая цена, широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
4: Где волейбол, там Феникс. В августе поддержи Густавса Аузинша и Эдгарса Точа на этапе мирового тура в Эстонии. Вместе с Феникс участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено только лицам, достигшим 18 лет. Внести себя в список лиц, добровольно отказавшихся от азартных игр, можно на registers.iaui.gov.lv.
5: 5 тысяч евро? 7 тысяч евро? Нет, экономия более 10 тысяч евро на новые «Шкода». Да, это правда. Только сейчас в «Scandi Motors», официальном дилере «Шкода» в Пардаугаве, действуют специальные предложения. Выбирайте просторный «Кодиак», элегантную «Октавия», динамичную «Скала» или полностью электрический «Элрок». Запишитесь на тест-драйв на «Scandi Motors LV» или приезжайте в «Scandi Motors» Лейлербес 32. Время пересесть на новую «Шкода».
6: «Шкода».
3: СВХ плюс.

0: сказать, хотела успеть еще в этом про Майорку немного более детально поговорить. А почему? А потому что на этой неделе, 12 августа, там очень редкое, ну как очень редкое, время от времени происходит. Какое-то время надо было ожидать. Сейчас 12 августа, когда местами солнечное затмение будет очень хорошо видно, местами частично. Вот именно об этом, где больше, где меньше, какая разница, куда многие будут стремиться попасть и успеть в середине этой недели. Вот об этом мы в начале следующего часа с вами поговорим. Ну а пока 11:56, и это время, когда завершающая музыкальная композиция этого часа. Потом узнаем подробности о погоде и в 12 часов в полдень актуальные новости. Обо всем этом нам с вами расскажет Владимир Новодворский.
1: СВХ плюс.

0: Чесноха плюс.
1: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.
2: Сегодня постепенно облачность в Латвии будет увеличиваться и на большей территории. Во второй половине дня ожидаются дожди, местами грозы. Ветер порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха от 21 до 27. В Янспилсе слепый дождь 21-23. В Даугавпилсе Резекне без осадков и до 26. В Риге во второй половине дня возможны короткие дожди и до плюс 27 градусов.
1: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.

0: В магазинах мэра портятся продукты на 1,5 миллиона евро. Угрозы войны с Россией нет, но есть риски, поясняет эксперт Янис Сарц. В Риге на время отменили первый троллейбус. В Риге полдень. Новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: Объем замороженных денежных средств и товаров латвийских коммерсантов в закрытой сети магазинов «Мэре» достиг 1,5 миллиона евро. В Латвийскую ассоциацию торговцев за поддержкой уже обратились 10 производителей и оптовых торговцев. В закрытых магазинах и на складах тоннами портятся продукты питания, мясо, яйца и так далее, которые из-за действующих ограничений запрещено даже передавать благотворительным организациям. От руководства одного из магазинов получена информация, что сотрудникам не выплачивается заработная плата, поскольку служба финансовой разведки считает приоритетом возврат товаров владельцам. По мнению торговцев, следует объявить режим чрезвычайной ситуации, чтобы возвращенные товары можно было незамедлительно и безопасно реализовать на латвийском рынке, сохранив максимально низкий уровень цен. Магазины «Мэра» были закрыты после санкций Евросоюза на владельца розничной сети Сергея Шнайдера. Курзамский окружной суд сегодня рассматривает ходатайство адвоката об изменении меры пресечения полицейскому, который на празднике города Прекула нанес смертельные раны преподавателю Лепойского колледжа. Полицейский был сильно пьян, но не при исполнении служебных обязанностей. Сейчас он содержится под стражей. После этого дела и после того, как через пару дней в Айскраукле была задержана сотрудница полиции, которая пьяной села за руль и съехала в канаву, министр внутренних дел приказал провести служебную проверку в отношении начальника государственной полиции, чтобы выяснить, как обстоят дела с пьянством и дисциплиной в полиции. Пока продолжается война в Украине, у России нет военных возможностей открыть еще один фронт против стран НАТО. И в настоящее время нет признаков того, что она готовится к такому нападению, заявил директор Центра НАТО по стратегическим коммуникациям Янис Сарц. Россия является и будет оставаться для нас угрозой, но это не означает прямо сейчас и немедленно, сказал Сарц. Для военного нападения Россия должна обладать возможностями. В настоящее время таких возможностей у нее нет. В свою очередь, НАТО подготовила свои планы обороны. Ситуация могла бы измениться, если бы война в Украине была прекращена и Россия получила время для восстановления военного потенциала. Оценки экспертов расходятся, насколько быстро она смогла бы восстановиться. Поэтому важно отличать непосредственную военную угрозу от риска, который может возрасти в течение нескольких лет, пояснил Сарц. Объединение самоуправления Риги и Рижского региона выступает против новой модели финансового выравнивания самоуправлений и призывает правительство незамедлительно остановить продвижение законопроекта в нынешней редакции. Согласно предварительным расчетам, новая модель предусматривает, что чистые взносы отдельных самоуправлений Рижской метрополии в фонд могут увеличиться на несколько миллионов евро в год. Если мы хотим удвоить внутренний валовой продукт Латвии на душу населения, то его необходимо удвоить в Риге. И нужно дать возможности столице расти. Но сейчас рост Риги тормозится, и это является проблемой, заявил мэр города Вестус Клейнбергс. Следует предоставить Риге и Рижскому региону возможность совместно получать большее софинансирование из фондов Европейского Союза, указал мэр. В связи с ремонтом улицы Гертрудас в Риге на участке от улицы Чака до улицы Кришьяна-Барона с сегодняшнего дня временно будет закрыт маршрут первого троллейбуса. В качестве альтернативы можно воспользоваться 20-м автобусом. И из-за ремонта будут также введены ограничения на парковку автомобилей на улице Гертрудас. Это были новости на СВХ+, и следующий выпуск через час.

0: Пришел Ашот в шоп купить шпрот, выпить шот. Да вот беда, пришел без шорт. Не продали Ашоту в шопе ни шота, ни шпрот. Ведь без шорт не смог Ашот пояснить за шмот.
1: Летоговорки на СВХ+. Летоговорки. Лето на плюсе.

0: я так признаюсь, пытаюсь разобрать, в принципе, под словосочетанием эту песню прямо сейчас. Что запало, что отмечено, какая разница, вторник или пятница? Вот тут давайте уже с этого места будем все разбирать. Вообще-то есть разница. Вторник — это неплохо. Вторник считается одним из самых продуктивных дней рабочей недели. Пятница, в свою очередь, это замечательно, это круто. Но по факту сегодня... Ой, знаете, я не хочу никого огорчать, но это действительно так и есть. Сегодня понедельник, 10 августа, и это продолжение дневного эфира на радиостанции СВХ+. Рада вновь всех приветствовать. Был бы здесь напротив меня Анатолий Крейпанс, он бы сейчас с вами поприветствовал, сам бы сказав «добрый день». До этого час назад у него было еще «доброе утро». Мы выяснили, у него утро до 12, после 12 день. У меня на час раньше все происходит, до 11 утра, после 11 это уже день. Ну, как бы там ни было, сейчас мы действительно находимся уже в такой очень даже гармоничной траектории. 12-12 на данный момент. Хотите, загадывайте желание. Нет желания ничего загадывать, просто наслаждайтесь. Наслаждайтесь рабочим процессом, тем, кто отдыхает. Мы вам немножечко завидуем и мысленно находимся, возможно, вместе с вами даже, в зависимости от того, чем сейчас занимаетесь, как отдыхаете, как этот понедельник свой свободный проводите. Ну, а тем, кто трудится, там и так все понятно. До 15 вместе. Всем еще раз привет и крутого понедельника, 10 августа, это сегодня.
1: Как водичка?
2: Хорошо бы согреться. Включите радио, потанцую.
3: Лето на плюсе. Лето на плюсе.

0: завершении прошлого музыкального часа про Майорку. Необходимо более детально рассказать, что, почему. А все в связи с тем, что 12 августа, это получается у нас середина этой недели, на Майорке ожидается большой наплыв людей, туристы, желающие увидеть полную фазу солнечного затмения. Поэтому туроператоры, они уже переносят и трансферы в аэропорт на 2-3 часа раньше. И в целом власти подготовили более 20 официальных зон наблюдения в рамках плана безопасности. Зон наблюдения, где действительно можно будет встретить полное солнечное затмение. И важный момент, речь действительно идет о полном солнечном затмении вечером 12 августа. Причем полную фазу можно будет наблюдать не только там, на Майорке, но и в некоторых еще других регионах, части материковой Испании. У нас в Латвии частичная. То есть мы немножко пролетаем в этом плане, у нас частичная, но тоже довольно много, обширно об этом в рамках нашей страны говорят в связи с этой неделей, в связи с серединой этой недели, 12 августа. Это среда будет.
1: Диана Сауле. В каждом лучике эфира. Лучшая музыка. Стопроцентные хиты. Музыка для всех.
2: Все будет хорошо.
1: Музыка, которая вокруг на радио, про которое рядом.
2: Все будет хорошо.
3: Выгодное предложение уже в Бунете и в Забете. Чтобы электричество было доступно в поездках и в случае неожиданного отключения электроэнергии, выбирайте инверторный генератор Шепах SGA-2500i. Мощность до 2000 Вт. Надежный 4-тактный бензиновый двигатель. Безопасное питание для чувствительной электроники. Цена всего 349 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Бунецības ABC.
4: Savas studijas jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor nelielu īpašumu iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
5: Cenas dzeltenas tiks kā.

0: akcijas nāk un iet. Zilas cenas nepārī.
1: Maksima, lai nekā netrūktu. Внимание! Эта реклама может вызвать неожиданное желание сменить автомобиль. Новый Nissan Qashqai в Scandi Motors. Только 299 евро в месяц. Возможные побочные эффекты. Семейные споры, кто сядет за руль и улыбка даже в пробках. Чрезмерное тестирование Nissan Qashqai может привести к необратимому желанию стать его владельцем. Запишитесь на тест-драйв на Scandi Motors LV или приезжайте в Scandi Motors. Улица Лейлербес, 32.
2: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Вера Прежнего. Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы Viagra. Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал Дзинтере.

такой шуточный неофициальный праздник, но все же. А сегодня эта дата, она в календаре также числится как день харизматичных личностей. Необычный такой праздник, который отмечается именно в эту дату. Мы могли бы с вами тоже прямо сейчас, а почему бы и нет, отметить человека, который умеет притягивать внимание, вдохновлять окружающих, сказать, например, комплимент. А просто так, а потому что у него хорошее настроение. Он хочет что-то такое очень приятное и доброе сделать также вам. Конечно, это в том числе и известные люди, чья харизма оставляет заметный след в истории, в культуре, да и, в принципе, в повседневной жизни. Если есть такая возможность этой харизматичной личности соприкоснуться. 12:23.

0: Оказывается, вот Андреса было сообщение. Андресон написал пожелание такое на эти 4 часа дневного эфира, чтобы все было настолько же солнечно, как в Европе. Андрес, меня интересует, где вы сейчас по факту находитесь. Самое интересное, было прислано это все имейлом. И как-то мне посчастливилось зайти на нашу почту, я так понимаю, обновленную. У нас тут разные технические такие совершенства, усовершенствования происходили в последнее время. Произошли ли они и свершились до конца, это еще пока под вопросом. Но мне посчастливилось попасть на этот имейл. Так что, Андрес, мы с вами. Мы — это радиостанция СВХ+. А продолжение давайте немножко вот Клавы Коки. Она ведь у нас тут замуж вышла.
1: СВ.

0: Ну вот действительно, больше не в секрете, их тайная свадьба. Клава Кока вышла замуж буквально 2-3 дня назад. В сети появились первые фотографии, хотя, может быть, и не первые, но до нас дошли первый раз. И видео тоже появились. Говорят про них, одна из самых красивых обсуждаемых пар шоу-бизнеса. Клава и Дима. Вообще, они долгое время скрывали свои отношения, так тоже об этом говорят. В марте этого года они только рассекретили свой роман, но и также в этот момент объявили о помолвке. И 2 недели назад Клава устраивала девичник в свой день рождения. Кстати, это было сделано.
1: Диана Сауле.

0: как вам устроить вечеринку? Вечеринку в середине рабочего дня. В середине понедельника. На самом деле, давайте вспомним. Недавно рассказывала о том, что сегодня, 10 августа, так или иначе, официально или не очень, но все же отмечают и приурочена эта дата к так называемому дню харизматичных людей. Хотелось бы понять, насколько харизматичны слушатели радиостанции СВК Плюс. И прямо сейчас, и кстати, делаю это не просто так, а хочется понять активность вашу как раз в середине дня, в середине этого рабочего понедельника, до того, как устроим уже непосредственно интерактив, в котором будет приятный понедельничный сюрприз. Кстати, спортивный. Но ведь не зря мы сегодня дневной эфир начинали, и позвала я сюда в студию Анатолия Крайпанца. Не зря и не просто так это происходило. Ну, а прямо сейчас хотелось бы с вами устроить такую небольшую перекличку, да понять, что у нас все работает, что у нас все происходит. Номер для связи 25-45-25-25. И такая, давайте, пусть у нас будет, назовем ее перекличка харизматичных. Называйте свое имя, отвечайте, из какого вы города сейчас, где находитесь, слушаете радиостанцию СВХ Плюс. Ну и, конечно, я вот так скажу, очень бы хотелось, чтобы вы признались, где же ваша вся харизма. Вот в каком контексте себя считаете харизматичным человеком? Но это не столь важно. Давайте просто хочу понять, насколько вы активны сейчас, в середине этого дня, 12 часов 34 минут. Кстати, на номер 25-45-25-25 пришлите сообщение, в каком городе сейчас находитесь. Слушайте радиостанцию СВХ Плюс. Было бы неплохо, также о погоде, можно сказать. Солнышко светит, насколько тепло у вас. Вот Андрис какой-то время назад про всю Европу в контексте солнца высказался. Итак, город, где находитесь, ну и в целом. В целом, наверное, этого будет достаточно. Температурка. Да, было бы неплохо. 25-45-25-25.
1: СВХ+.

0: Где же сегодня наш с вами харизма, Рига, столица латвийская, с нами. Это прекрасно. Резекне плюс 23. Ириночка отписала. Солнышко радует. Иван, Рига, район Яунатейка. За окном солнце. Наталья, Рига. Харизматично в любой работе, преподавание английского. Круто. Это, кстати, многим сейчас очень даже необходимо. Лепа тоже нас слушает. Даугавпилс подключает. Ну, кто еще слушает радиостанцию СВХ Плюс, прямо сейчас пишите свой город. Посмотрим, какая география сегодня у нашей харизматичной компании.
1: Вдохновляет улыбки. Волнует сердца. В эфире она, Диана Салле. СВХ Плюс.

0: Маринечка, Диан, привет. Аген Балдырай, да? На связи. И там. Солнце, отличного дня. Все понятно. Так, хорошо. С нами еще и Елгова, кстати. Передаем привет городу, где сегодня тоже явно хватает предостаточно харизматичных личностей. Ну куда же мы без Юрмалы? А Юрмала тоже на связи. Там харизма, судя по всему, сегодня, да и вообще всегда автоматически включается вместе с морским воздухом. Резекна, привет! Латгалия выходит на нашу харизматичную перекличку. Кстати, что порадовало, было сообщение и из Сигулды. Сигулда – город, где даже природа харизматична. И, собственно, конечно, уже совсем скоро многие из нас отправятся в Сигулду. Ну, так, во всяком случае, запланируют. Осень без Сигулды, но это прям как-то не по-нашему. Хотя, наоборот, это по-нашему. Да-да. И отдельный привет нашим коллегам, которые проживают в Сигулде. Ведь, я думаю, вам прекрасно известно о том, что наш Эдгар Сторм, актуальный топ-20, да и не только, время от времени еще кое-как себя проявляет. Он как раз и в Сигулде живет. Итак, 25-45-25-25. Сегодня день харизматичных людей. И мы с вами такую на эту тему перекличку устроили. Да, понятие, все ли здесь вместе с нами. Ну, а чуть позже также интерактив с приятным понедельничным спортивным сюрпризом вас ожидает. 12:41.
1: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi!
2: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimi un saņem 3% naudas iegūmu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidrs naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais iegūms no pirkumiem Rimi ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidrs naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
3: Самое время для нового Volvo. Только в ограниченном количестве. Volvo XC60 Plus Dark 49 990 евро. И семиместный Volvo XC90 Plus Bright 59 990 евро. Поторопитесь, количество автомобилей ограничено. Подробнее улица Сканстас 33 или на volvocross.musamotors.lv.
4: Jaunie Galaxy Fold 8 un Fold 8 Ultra ir klāt. Iepazīsti jaunos salokāmos modeļus pie Tele2 un saņem 100 eiro atlaidi tikai Tele2 klientiem. Atnes savu veco ierīci un saņem līdz pat 960 eiro naudas atmaksu, kā arī garantētu 100 eiro papildu bonusu. Savukārt GO3 jaunajiem klientiem GO3 TV un filmu paka pirmos 12 mēnešus bez maksas. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 22. jūlija līdz 31. augustam, vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele2.
5: Легендарная группа «Нэнсия» возвращается в Латвию. После триумфального аншлагового концерта в Риге 8 марта, который стал настоящим музыкальным праздником, группа «Нэнсия» готова повторить этот успех и сделать это еще громче, ярче и мощнее.
6: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним «Нэнсия».

0: когда вижу, что из Исландии тоже написали, и смотрю имя Мариса. Марис, ну, действительно, если вы там, то огромнейший привет. Вот я всегда мечтала в Исландии побывать, еще никак это не произошло. А далее, что у нас? На самом деле, очень много приветов из Олайны. Ириночка пишет, привет из города Вентспилс. У нас дождь, холодновато сегодня. Так, Виталий, доброе утро. Диана, мы в Ирландии. У нас еще утро, плюс 16, но обещают днем до плюс 20. Еще один привет из Олайна. Я же говорю, сегодня Олайна как-то на первый план выходит. Диан, привет из Вентсмилгравис. Во, Лариса, приветик, это по-нашему.
1: СВХ плюс. Прокат хорошего настроения. Можно не возвращать. Лето. Лето на плюсе.
2: Я тебя не отдам. Любовь. Как я тебя жду.
1: СВХ плюс.

0: Татьяночка пишет, гарцемся я на фазенде, загораю харизму, чувствую людей. Это про харизм был вопрос, и Татьяна пишет, чувствую людей, имею свой взгляд на многие вещи, меня боятся, а значит, уважают. И да, и нет. Радиостанция СВХ Плюс, слушаю сначала вашего рождения. Давно, короче. Давненько получается, кстати, осень-то у нас день рождения, и уже в скором времени начнем к этому важному событию готовиться. Андрей Бавария скромно так написал, у нас похолодало, плюс 28,5, если я правильно разглядела. Андрей, вам привет. Копенгаген, плюс 23, мне Оксаночка пишет, привет из Адажи. Погода супер, нахожусь на пляже, наслаждаюсь солнышком. А я виртуально вас поддерживаю и в хорошем смысле, знаете, как говорят, такой белой завистью. Да-да-да. Особенно потому, что сегодня понедельник и солнечная погода, а к вечеру там уже тучки должны сгуститься и временами местами дождь. Саласпилс плюс 24. Инара из Саласпилса сейчас на связи, слушает радиостанцию СВХ+. Харизма у меня везде. Везде, где есть хорошее настроение, движение и немного авантюризма.
1: СВХ Плюс – настолько летнее радио, что его лучше слушать в солнцезащитных наушниках. Честно-честно. Wow! Лето. Лето. На плюсе.
2: Зрение утратило остроту? Плати меньше, смотри четче. Консультация офтальмолога в клиниках ВЦА в Риге теперь всего 50 евро. Запишись на сайте e-poliklinika.lv или по телефону 8828. Предложение действительно до 31 августа с картой Веселеба. Код медицинского учреждения 0100-64120.
3: Металлолом Сталмец, давай, много денег выручай. Металлолом Сталмец, давай.
4: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор. Тащи свой металлолом в Сталмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на Сталмец.лв. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
3: Металлолом Сталмец, давай.
5: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimi un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimi ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
6: Где волейбол, там Феникс. В августе поддержи Густавса Аузинша и Эдгарса Точа на этапе мирового тура в Эстонии. Вместе с Феникс участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено только лицам, достигшим 18 лет. Внести себя в список лиц, добровольно отказавшихся от азартных игр, можно на registers.iaui.gov.lv.

теперь у меня, знаете, так все спокойно. Я уверена в том, что все наилучшим образом произойдет. И интерактив, который вас не ожидает в начале следующего часа, он у нас случится на ура! Ну, а более подробно об этом уже в начале следующего, естественно, как вы понимаете. Для завершения нашей харизматичной переклички Лудза тоже откликнулась. Лудза, привет. Самые харизматичные слушатели сегодня собираются там. Мадонна на связи, слушает через интернет. Нет, не певица Мадонна, а Мадонна. И сегодня там тоже есть свои звезды, оказывается. Огры вместе с радиостанцией СВХ+. Харизматичная компания становится все больше. И Кулдыга это очень порадовало, поскольку Кулдыгу очень-очень любим.

0: радио, которое рядом. Радио СВХ Плюс.
1: Сегодня в Латвии облачность постепенно будет увеличиваться, и на большей территории страны во второй половине дня ожидаются дожди. Ветер порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха от 21 до 27. В Венспилсе лепает дождь 21-23. В Даугавпилсе Резекне без осадков до 26. В Риге во второй половине дня возможны короткие дожди до плюс 27 градусов.
0: Радио СВХ.

0: В магазинах мэра портятся продукты на 1,5 миллиона евро. За помощь российской армии задержана местная гражданка России. В Риге на время отменили первый троллейбус. В Риге час дня. Новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: Объем замороженных денежных средств и товаров латвийских коммерсантов в закрытой сети магазинов мэра достиг 1,5 миллиона евро. В Латвийскую ассоциацию торговцев за поддержкой уже обратились 10 производителей и оптовых торговцев. В закрытых магазинах и на складах тоннами портятся продукты питания, мясо, яйца и так далее, которые из-за действующих ограничений запрещено также передавать благотворительным организациям. От руководства одного из магазинов получена также информация, что сотрудникам не выплачивается заработная плата, поскольку служба финансовой разведки считает приоритетом возврат товаров владельцам. По мнению торговцев, следует объявить режим чрезвычайной ситуации, чтобы возвращенные товары можно было незамедлительно и безопасно реализовать на латвийском рынке, сохранив максимально низкий уровень цен. Магазины мэра были закрыты после санкций Евросоюза на владельца розничной сети Сергея Шнайдера. Служба государственной безопасности 5 августа этого года задержала женщину по подозрению в финансировании российской армии. Задержанная гражданка России, которая уже несколько лет живет в Латвии, после вторжения России в Украину откликалась на размещенные в интернете призывы оказывать финансовую или материальную помощь российским вооруженным силам. Ранее в мае была задержана другая женщина, которая участвовала в сборе денежных средств в поддержку российской армии. Задержанная тогда не гражданка Латвии переводила собранные пожертвования со своего банковского счета в Россию. В отношении обеих подозреваемых в качестве меры пресечения применено заключение под стражу. Пока продолжается война в Украине, у России нет военных возможностей открыть еще один фронт против стран НАТО. И в настоящее время нет признаков того, что она готовится к такому нападению, заявил директор Центра НАТО по стратегическим коммуникациям Янис Сарц. Россия является и будет оставаться для нас угрозой, но это не означает прямо сейчас и немедленно, сказал Сарц. Для военного нападения Россия должна обладать возможностью. В настоящее время таких возможностей у нее нет. В свою очередь, НАТО подготовила свои планы обороны. Ситуация могла бы измениться, если бы война в Украине была прекращена и Россия получила время для восстановления военного потенциала. Оценки экспертов расходятся, насколько быстро она смогла бы восстановиться. Поэтому важно отличать непосредственную военную угрозу от риска, который может возрасти в течение нескольких лет, пояснил Сарц. В связи с началом ремонтных работ на улице Гертрудас в Риге на участке от улицы Чака до улицы Кришина Барона с сегодняшнего дня временно будет закрыт маршрут первого троллейбуса. В качестве альтернативы можно воспользоваться 20-м автобусом. Из-за ремонта будут также введены ограничения на парковку автомобилей на улице Гертрудас. В начале этой недели на смену теплым воздушным массам придут более прохладные. Воздух прогреется до 18-21 градуса. Сегодня приближается новый циклон. После полудня через Латвию, начиная с западных районов, начнет проходить зона осадков, которые продлятся до вторника. Дожди ожидаются на большей территории, местами возможны грозы. Сегодня тепло до 24-27, но, однако, уже завтра не теплее плюс 20. Во второй половине недели погода станет более теплой и солнечной. Это были новости на СВХ+, и следующий выпуск через час.
1: Август в магазине ПТА. Время подарков. Подарков. Подарков. Покупайте технику Кэнди, Айга, Электролюкс, Хайер. Получите полезные подарки. Микроволновые печи, набор сомелье, а также возврат до 80 евро при покупке пылесоса Bosch. И это еще не все. Приходите и выбирайте. Информация на сайте ПТА ЛВ или в магазине ПТА Дамбия 3А. Спорим, что мы вам подходим.
2: Отпускаем пульс, тайны, ответы. Я тебя узнал, узнаю, где ты.
3: СВХ плюс.
4: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: приветствую, друзья, в начале очередного часа. Это дневной эфир на радиостанции АСВХ Плюс. Сегодня мы харизматичную перекличку устроили, да, понять, кто где слушает радиостанцию АСВХ Плюс, где сейчас находитесь, какая погода у вас, наслаждаетесь солнцем ли, либо освежающим летним, пока еще летним, дождиком. Вот и еще одно сообщение. Дианочка, привет, это Оксана Вульфа. А сейчас нахожусь в Таллине. Приехала в командировку, связанную с нашими замечательными зверюшками, о которых не раз говорили. Подтверждаю, Оксаночка несколько раз гостила в рамках передач про животных «Какая лапа» и много интересного нам всегда рассказывала. Про Таллин. Здесь сегодня солнечно и тепло, около плюс 23 градусов. Настоящее летнее настроение. Передаю тебе и всем радиослушателям СВХ Плюс большой привет из Таллина. Оксаночка, мы принимаем. Тебе, в свою очередь, также желаем прекрасного этого понедельника. Всем зверюшкам огромнейший привет. И очень надеюсь, что рано или поздно мы вновь с тобой сможем в эфире пообщаться. Далее, еще один привет. Это Виллианы, плюс 23 лета. Ну, в целом, да, что касается Латгалии сегодня, в этот понедельник, 10 августа, то, судя по прогнозу, такая более солнечная погода именно в восточной части Латвии. Ну что ж, мы готовы, точнее вы готовы, вы во всеоружии для того, чтобы участвовать в понедельничном интерактиве, дам старт которому уже через минут 5-7. Я надеюсь, нам ничего не помешает. И так, навскидку, что же сегодня будет разыграно, какой подарок у меня есть, который с удовольствием я хотела бы сегодня кому-нибудь презентовать. Это замечательная возможность для двоих на час поиграть в падл-теннис. И вот эту возможность сегодня и будем в рамках этого ближайшего часа разыгрывать. 25-45-25-25, номер студии. Всем привет. 13 часов и 11 минут.
1: Всем очень добра.

0: друзья, до того, как начнем разыгрывать возможность двоим на час посетить Infinity Paddle и сыграть в падл-теннис, у нас еще одно очень срочное объявление. Я Елене сказала так, что, скажу, посмотрим, кто может себе в середине дня позволить успеть. Это только те, которые сейчас в районе Акрополя Рига находятся. И Леночка мне вот что написала. Всем привет. Кто хочет сегодня сходить в кино? Начало сеанса в 13:40. Ну, я сразу так прикидываю, еще минут 10-15, пока реклама идет. То есть, можно так на без пяти два дня ориентироваться. Кто хочет, есть два билета Акрополя Рига на фильм про Майкла Джексона. Билет бесплатно, так, чтобы не пропали, поскольку есть какие-то обстоятельства личные, по которым человек не попадает. И действительно, может быть, кто-то из наших радиослушателей сейчас в районе Акрополя Рига. И делать было нечего в понедельник днем. Сходить-ка на Майкла Джексона. Пишите на WhatsApp 25-45-25-25. Я там быстро свяжусь с Леночкой. Леночка пообещала, если вдруг будет кто-то желающий и с возможностью действительно этими билетами воспользоваться. А фильм про Майкла Джексона, он супер. Я подтверждаю и знаю даже, что Полина, наверное, сколько там, 3 раза ходила на этот фильм. Но есть те, кто могут себе эту роскошь позволить. Я имею в виду роскошь в том плане, чтобы по несколько раз какую-то киноленту смотреть. Я вот к этой категории не отношусь. Итак, 13:40 начало сеанса, плюс-минус там прикидываем на рекламу Майкл Джексона, Акрополя Рига. Есть 2 билета. А ну, ловите свою возможность. 25-45-25-25. Ну и после этого уже, друзья, мы точно подойдем к нашему дневному интерактиву и будем узнавать, распределять, и абсолютно точно сегодня кто-то получит возможность сыграть в падл-теннис.
1: Ее главная миссия
2: –
1: ваше настроение. В эфире Диана Салле.
3: За вещами не присмотрите?
4: Какими?
3: А вот радиоприемничек. Только настройку не трогайте.
1: Лето на плюсе.
5: Точное время вместе с Дриме. Номер 1 в мире среди брендов премиальных роботов-пылесосов.
6: All dreams in one dreamy.
7: Точное время 13:20.
8: Давно планируете купить робот-пылесос, фен или другую технику для дома? Сейчас самое время, ведь большие покупки заслуживают больших сюрпризов. Только в этом месяце в магазине Dreamy в Риге на улице Мариес 2А особенно ценный подарок за покупку. Совершите покупку на сумму свыше 499 евро и получите в подарок один из мощных фенов Dreamy. А при покупке на сумму свыше 1099 евро – беспроводной пылесос Dreamy. Не упустите возможность.

возможность заглянуть в наш магазин в Риге на улице Мариас 2А и получить ценное дополнение для вашего дома.

Итак, друзья, падел, теннис, и если говорить про этот быстро растущий вид спорта, то на самом деле очень интересный феномен, не просто смесь тенниса и сквоша, а действительно один из самых быстро растущих видов спорта в мире сейчас, в наше время, и, наверное, как-то даже странно смотрят на тех, кто еще не попробовал сыграть хоть раз падел, падел-теннис. Падел-корт, как правило, приблизительно на 25-30% меньше по площади, чем стандартный теннисный корт. Ну вот это то, что сразу, естественно, стоит учитывать, брать во внимание и вообще на что рассчитывать, если вы вдруг сегодня станете обладателем возможности на час с кем-то еще сходить, а ведь надо с кем-то еще, хотя на месте тоже можно. Invidence Paddle, у меня подробная информация, там все можно найти, посмотреть, и, что примечательно, один из кортов, также он называется, он, скажем так, информационно, он приурочено именно к радио СВХ, то есть по названию есть даже определенный такой корт. Но в случае выигрыша, да и вообще, не только если здесь такой возможности, у нас получаете, а по своему уже собственному желанию, добро пожаловать. И, естественно, как бы не только радио СВХ, корт можно выбрать для игры, а любой другой вам приглянувшийся. А у меня вопрос будет очень простым, и для всех, кто желает сейчас поучаствовать, 25-45-25-25, номер студии. Итак, друзья, ответьте, пожалуйста, на вопрос, в какой стране был придуман падел, падел-теннис. И, как варианты, я вам тоже предлагаю три версии: Испания, возможно, Мексика или, возможно, Аргентина. Присылайте сообщение, ну и как-то будем уже по ходу дела разбираться и выявлять сегодняшнего победителя.

0: вы активничаете, а я ничего по этому поводу комментировать пока. Ближайшие минуты, я думаю, 5-7 не буду. Но на всякий напомню. Итак, вопрос. В какой стране был придуман падл-теннис? Испания, Мексика или, может быть, Аргентина? На 25-45-25-25 присылаете вы свой вариант. А тут у нас запоздалый, но все же Ириночка писала сообщение, присылала, и оно было нами получено, я как-то пропустила. Кегумс, жара, легкий ветерок, плюс 30 градусов, это точно сегодня? Ага, забыли мы Кегумс назвать. Но зато сейчас это происходит. Ирин, вам добрый день.
1: СВХ плюс.

0: Илга тоже прислала сообщение. Тякова, Дзарукаф и Клаусус, радио СВХ+. Это прекрасно. И именно поэтому я решила, раз уж такая тема у нас, давайте заглянем в календарь латышский и поприветствуем, поздравим. Передадим привет всем, кто сегодня по латышскому календарю отмечает свой день имени Варда Диена. И 10 августа, а это сегодня, Брэнсис, Инута, Аудрис и Аудра. Сирснейкс онлайн. Светина им с Варда Диена. И, конечно же, отдельный солнечный привет всем, кто сегодня, 10 августа, отмечает свой день рождения. Кто у нас там? Левики уже. Левики вовсю правят. Так получается, да. 13:31. И у нас Ригс Актуалитац.
1: Всем лучи добра.

0: На душе так приятно, хорошо. Я думаю, не только мне, и Елене, и получается, что Андрочка у нас сможет посетить, посмотреть фильм про Майкла Джексона. Помните, минуты так 20 назад сообщала о том, что Лена пишет, есть билеты, которые пропадают. Акропол Рига, как Майкл Джексон, 13:40. А Андра, в свою очередь, отозвалась и написала, что с удовольствием бы сходила. Все сошлось, билеты одни были перенаправлены мне, я, в свою очередь, Андрей, и надеюсь, что все получится, и вы огромнейшее удовольствие от просмотра этой киноленты получите. Небо все так же высоко.
1: Это на время. Лето, положенное на музыку. Лето. На плюсе.

0: Итак, друзья, напомню, значит, вопрос заключался следующим образом. Где, в какой стране был придуман падел теннис? И если в целом говорить про этот наш современное время спортивный вид, он действительно мега популярным стал буквально за очень такой короткий срок. И возможность вам, кому-то из вас, попробовать, если никогда не играть. А если вы уже заядлый такой, ну это как дополнительный бонус. Поскольку Infinity Paddle — место, где спорт превращается в удовольствие, это динамичная и даже очень увлекательная игра, которая сочетает и элементы большого тенниса, и сквоша, и настольного тенниса. Ну, кстати, вот действительно все так вперемешку. При этом начать играть довольно легко, специальная подготовка, внимание или опыт, тоже внимание, в большом теннисе не обязательны. В Infinity Paddle и современные падл-корты, и 15-метровые потолки, профессиональная покрытие, качественное освещение. И у наших слушателей, у вас, дорогие, вы мои, на сегодня, во всяком случае, есть возможность выиграть отличный приз. Час игры в падл для двоих в Infinity Paddle. И это на самом деле прекрасный повод попробовать что-то новое, активно провести время и, возможно, с кем-то для себя, любимого, важного человека, с кем-то из таких людей устроить спортивный матч вдвоем. Больше информации, более подробная информация и в том числе также бронирование корта на infinitypaddle.lv. А у нас прямо сейчас... Нет, давайте-ка так сделаем. Давайте послушаем от Александра Ревы про самого красивого. Тут и гадать не надо, кто действительно является самым привлекательным, а уже потом разберем всю тему про историю падл-тенниса.
1: Кто тут самый красивый? Кто смотрит на женщин? Все хотят увеличить, а я бы уменьшил.
2: СВХ+.
1: Ты

0: песня, она очень нравится Владимиру Новодворскому. Да-да. И именно с помощью Владимира Новодворского мы сегодня будем определять того, кто получит эту замечательную возможность. Час игры на двоих в падел-теннис. В любое вам удобное время заранее забронируйте. Это все сможете на сайте Infinity Padel. И, кстати, там мы специальные такие коды присылаем, срок годности до конца этого года. Может, сейчас выиграть и оставить на потом. На самом деле так круто, так дождливой осенью или снежной зимой сходить поиграть в теплом помещении. Это я так фантазирую. А вообще история считается, что этот вид спорта был изобретен в Акапулько, а это Мексика, Энрике Коркуэро в 1969 году, после того, как он модифицировал свой корт для сквоша, включив в него элементы тенниса на платформе. И первоначально падал стены и падал поверхность, были бетонными. Зрители не могли наблюдать за игрой. Со временем на смену бетону пришли стеклянные падал стены и искусственный падал газон. Падал, также падал теннис. Спортивная игра, которая очень похожа на теннис. И я уже об этом говорила сегодня. Еще раз напомню, падел корт, как правило, на приблизительно 25-30% меньше по площади, чем стандартные теннисные корты. И вместо использования больших теннисных ракеток в падели игроки используют меньшие, более компактные падел-ракетки. Вот, друзья, собственно, в принципе, и все, что необходимо об этом знать. Буду подсчитывать результаты, сколько у нас правильных, а их много. И, да-да, скорее всего, нам будет необходима чья-то помощь. А кто еще, если не он, если не Владимир Новодворский?
1: Мой гад!
2: Мам, а там что, кто-то в теннис играет?
3: Я надеюсь.

знаєте, от так совершенно случайно на ще одне підтвердження наткнулася о том, що падл-теніс, він дійсно признан одним із самых быстрорастущих видов спорта. Продажи ракеток именно для падл в отдельные годы, они превышают показатели большого тенниса. И такой пик, такой бум популярности, он вообще уже очень продолжительное время. Это до нас вот так вот все медленно доходит. Да-да, 13.57, скоро узнаем о погоде и актуальные новости в 14 часов.

0: Практически за уши пришлось притаскивать сюда, в студию.
1: Ой-ой-ой, опустите ухи.
0: Больно? Да. А вот так тебе. Это потому, что ты должен помочь сегодня определить себя победителя. Смотри, про Infinity Paddle, Paddle Tennis. У меня был вопрос, вообще ты знаком с этим таким довольно новым спортивным видом? Паддл теннис.
1: Паддл теннис. Нет, последнее, что я знал, это пляжный теннис, как хорошо, оказывается, да, есть. Да. Пляжный бадминтон, да, вот этот вот для меня был очень интересный.
0: Весь то спорта. Есть паддл ты не слышал?
1: Нет,
0: вообще?
1: Нет, паддл я не слышал.
0: Ну тогда тебя
1: я
0: тоже...
1: Я паддл, но я не слышал, что кто-то
0: смотри,
1: падал в теннисе.
0: Да, я задавала вопрос, в какой стране был придуман падал теннис. Это Мексика, если что. Ну, тоже, чтобы ты знал. У меня 33 правильных ответа. Не знаю, сегодня утром там 20 с лишним было. У меня как-то вы сейчас в течение дня очень активны. Короче, Володя, твоя задача от 1 до 33, и я тут ни при чем...
1: 32.
0: Хорошо, буду считать. Пока ты новости читаешь и о погоде рассказываешь, я пойму, кто у нас сегодня стал победителем. В целом, кстати, весь день смена с утра до вечера. Как?
1: Так что, ничего еще, завтра. А что такое погода?
0: А, сейчас и об этом поговорим.
2: Радио СВХ Плюс.
3: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.
1: Этой ночью местами дожди по восточным районам, грозы, температура воздуха от 12 до 17. Днем на большей территории временами дожди, местами грозы, ветер умеренный, временами порывами до 15-20 метров в секунду, температура воздуха от плюс 17 до 21. Венспилс и Лепа и без осадков 18-19, в Даугавпилсе и Резекне дождь, гроза 19-20, в Риге во второй половине дня дождь, гроза, порывистый ветер и до плюс 20.
3: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.

0: В магазинах мэра портятся продукты питания на полтора миллиона евро. За помощь российской армии задержана местная гражданка России. В Польше прошли акции протеста против роста ненависти к украинцам. В Риге 2 часа дня. Новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: Объем замороженных денежных средств и товаров латвийских коммерсантов в закрытой сети магазинов мэра достиг 1,5 миллиона евро. В Латвийскую ассоциацию торговцев за поддержкой уже обратились 10 производителей и оптовых торговцев. В закрытых магазинах и на складах тоннами портятся продукты питания, которые из-за действующих ограничений запрещено даже передавать благотворительным организациям. По мнению торговцев, следует объявить режим чрезвычайной ситуации, чтобы возвращенные товары можно было незамедлительно и безопасно реализовать на латвийском рынке, сохранив максимально низкий уровень цен. Магазины мэра были закрыты после санкций Евросоюза на владельца розничной сети Сергея Шнайдера. Служба государственной безопасности 5 августа этого года задержала женщину по подозрению в финансировании российской армии. Задержанная гражданка России, которая уже несколько лет живет в Латвии, после вторжения России в Украину откликалась на размещенные в интернете призывы оказывать финансовую или материальную помощь российским вооруженным силам. Ранее в мае была задержана другая женщина, которая участвовала в сборе денежных средств в поддержку российской армии. Задержанная не гражданка Латвии, переводила собранные пожертвования со своего банковского счета в Россию. В отношении обеих подозреваемых в качестве меры пресечения применено заключение под стражу. Объединение самоуправления Риги и Рижского региона выступает против новой модели финансового выравнивания самоуправлений и призывает правительство незамедлительно остановить продвижение законопроекта в нынешней редакции. Согласно предварительным расчетам, новая модель предусматривает, что взносы отдельных самоуправлений Рижской митрополии могут увеличиться на несколько миллионов евро в год. Если мы хотим удвоить внутренний валовый продукт Латвии на душу населения, то его необходимо удвоить в Риге и нужно дать возможности столице расти. Но сейчас рост Риги тормозится, и это является проблемой, заявил мэр города Вестурс Клейнбергс. В 22 городах Польши в воскресенье прошли акции в знак протеста против растущего в стране насилия в отношении украинцев. В течение последних недель в Польше резко возросло количество нападений на украинцев, пишет «Украинская правда». Так, в конце июля во Вроцлаве напали на украинскую пару, их избили, по словам пострадавших. Причиной нападения стал их акцент. В Гданьске мужчина напал на прохожего украинца и двух местных жителей поляков, которых назвал бандеровцами. Согласно опросам, в Польше число противников приема беженцев из Украины превысило число сторонников такого решения. Песни Раймонда Паулса в соавторстве с российскими авторами никто не собирается запрещать, сообщает ЛСМ и проект «Речек». Пару недель назад Сейм рассматривал во втором чтении поправки к закону об электронных СМИ и проголосовал за поправку депутата Национального объединения Артурса Бутенса запретить транслировать произведения, созданные людьми, которые подпадают под санкции ЕС. Ажиотаж был поднят из-за вырванных во время дебатов заявлений некоторых депутатов. По сути, авторы русских текстов песен Паулс, Андрей Вознесенский и Андрей Дементьев умерли до войны в Украине, и на них никак нельзя наложить санкции. Но Речек ничего пока не говорит о другом соавторе. Ситуация может осложниться из-за поэта Ильи Резника. Он не находится под санкциями ЕС, но находится под санкциями Совета Безопасности Украины. Он поддержал войну, живет в Крыму и даже является автором слов гимна Крыма. Если санкции в его отношении будут введены, а закон всеми будет принят латвийским парламентом окончательно, то под запретом могут оказаться многие песни Пауса на русском языке, которые исполнили Пугачева, Вайкуле и Леонтьев. Это были новости на СВХ+, и следующий выпуск через час.
1: СВХ+.

0: Итак, друзья, напомню, падл теннис был придуман в Мексике. Это во-первых. Во-вторых, знаете, так немножко поразмыслила, и в следующий раз, наверное, Новодворского надо предупреждать, какой вопрос будет задан. Пришлось еще действительно подробностью все объяснять, что такое падл теннис. Но так или иначе, он нам сегодня помог. Он сказал 32, а я посчитала. И Санту я поздравляю. Санта, вы сегодня молодец. Вы сегодня счастливчик. И получаете приз понедельника.
1: Приехала на дрезине в Дзинтере купить корзину Дзинтерса Зина из Дзегушканса. Везти на дрезине корзину с Дзинтерсом из Дзинтере в Дзегушканс Зина замучилась.
2: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе.
0: Санта, игра на час для двоих в паре. И это все Infinity Paddle. Более подробная информация на сайте. Смотрите, ищите. В том числе и можете наш корт радио СВХ забронировать. Все это лучше делать своевременно, поскольку есть нюансы, кто насколько часто в этот вид спорта играет. И есть какое-то время, которое более всем подходит, определенные часы, когда люди вырываются из всех будничных дел, дабы немного расслабиться, развеяться и настолько спортивно, как это возможно в падл-теннисе, провести время. Все, Санта, обнимаю, коды, билеты так называемые пересылаю. Ну а всем, кто вместе с нами, это дневное время, это в понедельник проводит, а вновь говорю, здравствуйте, добрый день, уже 14 часов и 14 минут, и до 15 мы с вами вместе. Зовут меня Диана, всем привет.
2: СВХ+.

0: кстати, на данный момент это последняя статистика, более чем в 100 странах играют в падел-теннис и набирает свою популярность этот вид спорта и у нас в Латвии. Для тех, кто участвовал, не повезло сегодня, как так, не переживайте, на этой неделе еще будут другие возможности в вечернем эфире у Димхарова.
1: Выгодное предложение уже в Бунете и в Забете. Чтобы электричество было доступно в поездках и в случае неожиданного отключения электроэнергии, выбирайте инверторный генератор Шепах SGA-2500i. Мощность до 2000 Вт. Надежный 4-тактный бензиновый двигатель. Безопасное питание для чувствительной электроники. Цена всего 349 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Бунезимс АБЦ.
2: Akcijas nākuni iet, zilas cenas nepāriet.
3: No 28. jūlijā veikalos Maksima samazinātas regulārās cenas jau 8000 precēm. Konfekšu kārba Rafaello 150 gramu. Jaunā cena 3,99 €. Ietaupījums 1,30 €. Karsti kūpinātas mednieku cepam desiņas Forevers 520 gramu. Jaunā cena 3,29 €. Ietaupījums 70 €. Maksima.
4: Nejautā, ko internets var dot tev, jautā, ko tu vari dot savam internetam. Katru reizi, kad izvēlies TET, tu sūti signālu. Tu stiprini Latvijas digitālo robežu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat.
5: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. Piesaki savu internetu un televīzijas komplektu no 10.50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
6: Размер имеет значение?
7: Смотря для чего.
6: Конечно, для хлеба.
7: Размер хлеба «Латвия Смайзник Слилмайзе» имеет значение.
6: Купи один из 9 видов хлеба «Лейлмайзе» и выиграй автомобиль «Купра» или 100 евро каждый рабочий день. Узнай больше на lotteria.maisniex.lv. «Лейлмайзе», потому что размер имеет значение. Номер разрешения для лотереи 9058.
8: Rīgai 825, lai atvērtu Rīgu, jāatrodīs tā atslēga.
9: Nāc, svinēsim kopā!
8: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzeguškalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
9: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
8: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
10: СВХ плюс.
11: Все мы изначально чайники.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И что

решили успеть отдохнуть. Это как задача из тех, которую нужно действительно успеть воплотить еще до конца календарного лета. Как долго у нас метеорологическое лето продолжится, мы пока с вами не знаем, но календарное, по факту, в конце этого месяца оно уже завершится. Сегодня 10 августа, это понедельник, рабочую неделю только начинаем, и знаете, то чувство, когда ты понимаешь, что даже в понедельник мы так много по факту уже на этот момент с вами успели. И билет пристроить на Майкла Джексона, и Санта сможет в ближайшее время или наоборот оставить эту возможность на более такое отдаленное время. Осень и зима, срок годности этой возможности до конца этого года, до 31 декабря, соответственно, сходите и сыграть с кем-то в паре на падл теннис, Infinity Padel мы разыгрываем, и, как я уже говорила, будут еще другие возможности на этой неделе в рамках вечернего эфира Drive Time. 14:25, есть у нас несколько сообщений, и эти сообщения хочу также с вами обсудить, да, друзья, это произойдет в скором времени.

0: Виталий пишет, что утром видел бабульку, продающую грибочки. Много лисичек. И просит подсказать, где же растут грибочки. Сегодня выходной у Виталия. Куда ехать, погулять, погода позволяет. Погода действительно сегодня пока еще даже очень хорошая, летняя. Во всяком случае, в районе Слокаса, улица Слокаса 65, где радиостанция СВХ расположена. У нас действительно солнышко светит, и пока еще даже те прогнозы, которые говорят о том, что сегодня во второй половине дня облачность увеличится, и временами, местами дожди также ожидаются, пока ничто на это не намекает. И, знаете, хочется сказать, вот оно. Итак, любители тихой охоты, давайте подсказывать Виталию, поскольку мои личные наблюдения действительно, да, это факт. И еще одно наблюдение, которое нам в очередной раз говорит, подсказывает, намекает на то, что в этом году в очередной раз лето очень особенное. Я не буду говорить, что лето какое-то странное. Нет, оно особенное, впрочем, как и всегда. Каждый раз, каждый сезон есть что-то такое необычное, особенное. Так вот, особенное мое наблюдение. Я заметила, что еще до сих пор в лесу есть черника, которой, в принципе, не должно быть. Еще до сих пор в определенных регионах не созрела алыча. Я вам серьезно об этом заявляю. И это нам с вами говорит, что вот так вот не по сезон тоже что-то происходит с какой-то задержкой. Или было также какие-то нюансы, которые в этом году намного раньше происходили, и что-то созревало раньше обычного. Вот. Это одно. Другое. Давайте о погоде на ближайшие несколько дней. Сегодня не раз мы в выпуске новостей у Владимира Новодворского также слышали о том, что начало недели более дождливое, а вот вторая половина этой полноценной недели августа, там солнца будет намного больше. И действительно, в ближайшие дни в Латвии станет прохладнее, ветренее, но уже следующие предстоящие выходные и конец этой недели рабочей будут более теплыми. Вторник, среда, порывы северо-западного ветра будут достигать 10-15 метров в секунду местами на побережье, и также во время грозы, ее тоже, кстати, прогнозируют, до 17-19 метров в секунду. Как во вторник, так и в среду временами будет идти дождь, больше осадков ожидается завтра, во вторник, когда местами также возможны и грозы, и местами град. Максимальная температура в эти ближайшие дни плюс 16, плюс 21. Вторая половина этой недели погода станет более спокойнее. Например, в четверг воздух прогреется уже до плюс 18, плюс 23. А в пятницу станет еще на пару градусов теплее. При этом ночи прохладные, местами Видземы и Латгалии. Ранним утром в четверг и пятницу температура опустится до плюс 5, плюс 7. Предстоящие выходные, они должны быть солнечными в Латвии. Однако в воскресенье местами могут и образоваться грозовые облака. Температура продолжит повышаться по мере приближения новых выходных и вторая половина этой недели. Но в целом действительно такая еще летняя температура, сохранится солнечная погода, поэтому, друзья, нам есть к чему стремиться.
1: Радио СВХ+.

0: наша с вами страна, а точнее столица латвийская. Одна из новостей, на которую обратила внимание. У жителей Болдера и Вецмелграуса может появиться в обозримом будущем гораздо более короткий путь друг к другу, поскольку Рижская дума рассматривает пилотные проекты регулярного пассажирского сообщения через Даугаву. В Риге готовят необычное дополнение к общественному транспорту. Два района на противоположных берегах Даугавы хотят соединить пассажирским катером. Поездка должна занимать около 20 минут, а билет стоит столько же, сколько обычная поездка в городском транспорте. И это у нас сейчас составляет, если я не ошибаюсь, евро 50. Ну, как-то так вот. Возможно, действительно, в скором времени что-то подобное произойдет в столице. Есть еще и другие новости, которые рада буду с вами обсудить до 15 в рамках дневного эфира.
1: СВХ+.

0: СВХ+.
1: Алая луна, мутная вода, молчаливый след. Улыбаюсь, я вроде нравишься, но не больше, чем челядь в один сад, 20 часов сна и ловить момент, где нам кажется, что мы счастливы.

0: никогда.
1: Расскажу вам одну историю с хэппи эндом. Почти 3 года назад собака по кличке Мэка, гулявшая со своей хозяйкой по пляжу, неподалеку от Росни Эра Уэльси, наткнулась на нечто очень необычное, едва живую морскую черепаху. А тогда никто не был уверен, что малышка, эта черепашка, выживет. Ну, а сегодня ее история завершается настоящим, действительно, благополучно завершается настоящим хэппи-эндом. Черепаху по кличке Росси отправляют домой, отправляют ее в Мексиканский залив. И что самое интересное в этом во всем путешествии длиной почти 8000 километров. Пожелаем, давайте, этой очень необычной, редкой черепахе выдержки в этом непростом, долгом, достаточно продолжительном пути. И чтобы у нее в естественной среде все благополучно получилось. И еще долго она радовала бы себя в первую очередь и насладилась бы жизнью уже там, у себя. Ну, так сказать, дома, если можно выразиться именно таким образом. 14 часов 42 минуты. Это понедельник, 10 августа.
2: А напиши мне кремом от загара на спине 3 буквы.
3: Готово.
2: Я СВХ имел в виду.
4: Лето. Лето на плюсе.
5: Включаем сниженные цены с понедельника в Lidl. Coca-Cola Fanta или Спрайт 2 литра, евро 49. Подсолнечное масло 1 литр, евро 89. И творог 9%, 1 килограмм, 3,59. Lidl. Стоит того.
6: Классика, которая всегда к месту. Чизбургер в ресторанах Хэсбургер теперь по особенно выгодной цене. Всего 1 евро 50 центов. Просто, вкусно, идеально. До встречи в Хэсбургер.
7: Вау! Ничего себе предложение! Пылесос Керхер ВД-3 59,99. Индукционная плита Электролюкс 279 евро. Стиральная машина Бэко на 6 килограммов 219 евро. Касин Укай. Предложение действует до 12 августа в магазинах Касин Укай и для участников Смартнет в интернет-магазине.
8: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Swedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļu izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 30. augustam. Vairāk Swedbank.

0: и про кино. Давайте немножко. Человек-паук. Совершенно новый день. Он не оставляет конкурентам почти никаких шансов. И второй уикенд, который позади, фильм с Томом Холландом снова уверенно возглавляет американские прокаты и продолжает ставить рекорды. Но в то же время и «Одиссея Нолана», она не сдается. Кстати, вот «Одиссея» Кристофера Нолана официально стала самым кассовым фильмом режиссера за всю его карьеру. И по данным Universal Pictures, на вчерашний день, на 9 августа 2026 года, мировые сборы картины, они достигли рекордных показателей менее чем за месяц после премьеры. Это произошло, а премьера была 17 июля. Таким образом, новый эпос Нолана обошел прежнего рекордсмена, а прежний рекордсмен — это «Темные рыцари. Возрождение легенды». И что интересно, то для режиссера Нолана особенно символичный результат — предыдущий фильм для Universal, фильм «Оппенгеймер», он тоже собрал немалые суммы и по итогу принес режиссер, а это важно, и первый «Оскар» за режиссуру, а также победу в категории «Лучший фильм», и «Одиссея» превзошла его по кассе. Совокупные мировые сборы фильмов Нолана, они превысили на данный момент 7 миллиардов долларов, и при этом «Одиссея», она уже вошла в пятерку самых кассовых фильмов этого года.
1: СВХ+.

0: вспомнилось, как мне сегодня про Кегу списали, и было это еще пару часов назад, уже, точнее, пару часов назад, а это было, и тогда было плюс 30, и, знаете, вот я потом даже сверила и убедилась в том, что да, действительно, скорее всего, соответствовало правде.
1: Milwaukee Big Red demo tūre atgriežas stokē. Trīs pilsētas, trīs pasākumi, viens jaudīgs piedzīvojums. Apskati pasaules slaveno Big Red demo kravas auto. Izmēģini jaunākos Milwaukee instrumentus, satiec ekspertus, piedalies izaicinājumos un laimē balvas. 14. augustā Stoker Valmierā, 17. augustā Stoker Jelgavā un 18. augustā Stoker Tirdzniecības centrā Sāga. Jaudīgi instrumenti, aktivitātes un īsta Milwaukee atmosfēra visas dienas garumā. Tiekamies Stoker!
2: Вау, ничего себе предложение! Подвесное кресло Домолетти 79,99. Шестиместный комплект садовой мебели 299 евро. Катушка с шлангом Гардена всего 199 евро. Касинукай. Предложение действует до 12 августа в магазинах Касинукай и для участников Smartnet в интернет-магазине.
3: Zemgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
4: С сегодняшнего дня прошу считать меня

0: хорошего дня прошу.
1: А это сплина, и от всего хорошего. И на самом деле время уже говорит о том, что надо будет всем пожелать отличного продолжения этого понедельника после 15. Хорошие новости. И далее последует также драйв-тайм, вечерний эфир. А вот по поводу сплина я хочу сказать, что сплин на Вондерсале будут выступать 5 сентября. Это во-первых. А во-вторых, есть замечательная новость. Она заключается в том, что на протяжении всей этой недели Владимир Вэлл, я уж прям забыла, на протяжении всей этой недели разыгрывает несколько пар, и кто-то из вас получит эту возможность сходить на сплин. Ну, впрочем, каждый из нас имеет эту возможность.
2: СВХ плюс.

Итак, друзья, по факту. Завтра и на протяжении всех последующих дней рабочих на этой неделе дневной эфир с 11 до 15. Полин Кузьмина. Были причины, по которым она не могла присутствовать сегодня здесь. Я думаю, завтра все расскажет. Она любитель у нас все в подробностях рассказать, где была, что видела, какие концерты посещала. Это во-первых. Во-вторых, всем хочу пожелать успешной этой недели. Напоминаю, такое очень необычное природное явление у нас намечается уже завтра, кстати. Вот завтра вечером в Латвии будет наблюдаться частичное солнечное затмение. И в целом это предстоящее затмение астрономами охарактеризовано как одно из самых впечатляющих за последние годы. И помните, рассказывал сегодня также про другие регионы, где оно полностью будет видно. Вот именно этим необычно, в том числе этим, эта неделя. Ну и продолжение после 15 сразу встречайте. В студии появится Дима Харов. Мое время с 11 по этот момент, оно завершается. С вами вместе эти 4 часа была Диана. До встречи. До встречи в другой раз. Пока.

0: Этой ночью местами дожди по восточным районам, грозы, температура воздуха от плюс 12 до плюс 17. Днем на большей территории временами дожди, местами также грозы, ветер умеренный, временами порывами 15-20 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 21 градуса. Венспилс слепая, без осадков, 18-19. Даугавпилс, Резекне, дождь, гроза, 19-20. В Риге во второй половине дня дождь, гроза, порывистый ветер и до плюс 20.
1: Радио СВХ Плюс.

0: Премьер Андрис Кулбрекс не исключает сотрудничество с Айнерсом Шлессерсом, но есть но. За помощь российской армии задержана местная гражданка России. В Польше прошли акции протеста против роста ненависти к украинцам. В Риге 3 часа дня. Новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: Премьер-министр Латвии Андрис Кулбрекс не исключает после выборов сотрудничество с партией «Латвия на первом месте». Кулбрекс положительно оценивает председателя этой партии Айнерса Шлессерса, однако указал на серьезные опасения в отношении некоторых других представителей этой партии. Хотя, по мнению Кулбрекса, нет необходимости до выборов проводить красные линии, премьер категорически отвергает возможность сотрудничества с партией «Суверенная власть Млада Латыши и за стабильность», пишет агентство «Лето». Служба государственной безопасности 5 августа этого года задержала женщину по подозрению в финансировании российских вооруженных сил. Задержанная гражданка России, которая уже несколько лет живет в Латвии после вторжения России в Украину, откликалась на размещенные в интернете призывы оказывать финансовую помощь российской армии. Ранее в мае была задержана другая женщина, которая участвовала в сборе денежных средств в поддержку российской армии. Задержанная не гражданка Латвии переводила собранные пожертвования со своего банковского счета в Россию. В отношении обеих подозреваемых в качестве меры пресечения применено заключение под стражу. Министр культуры Наурис Пунтулис призывает Сейм вернуть в повестку дня закон о переименовании улиц и населенных пунктов, получивших название в советское время. По мнению Пунтулиса, неприемлемо, что в Латвии сейчас есть такие названия, как, например, улица Пионера, улица Масковас, улица Октобра, улица Андрея Упиша, улица Паула Лейнша, а также населенные пункты «Холодные ручьи» и «Тихая пристань». По его мнению, отказ от названий улиц, прославляющих коммунистический тоталитарный режим или лиц, его поддерживавших, создаст более латышскую среду, укрепит латышское самосознание и укрепит свободное демократическое государство. В 22 городах Польши в воскресенье прошли акции в знак протеста против растущего в стране насилия в отношении украинцев. В течение последних недель в Польше резко возросло количество нападений на украинцев, пишет «Украинская правда». Так, в конце июля во Вроцлаве напали на украинскую пару, их избили. По словам пострадавших, причиной нападения стал их акцент. В Гданьске мужчина напал на прохожего украинца и двух местных жителей-поляков, которых назвал бандеровцами. Согласно опросам, в Польше число противников приема беженцев из Украины превысило число сторонников такого решения. В связи с ремонтом улицы Гертруда Свриги на участке от улицы Чака до улицы Кришина Барона с сегодняшнего дня временно будет закрыт маршрут первого троллейбуса. В качестве альтернативы можно воспользоваться 20-м автобусом. В начале этой недели на смену теплым воздушным массам придут более прохладные, а воздух будет прогреваться до 18-21 градуса. Сегодня к Латвии приблизился новый циклон, и через Латвию, начиная с западных районов, начнет проходить зона осадков, которые продлятся до вторника. Дожди ожидаются на большей территории, местами возможны грозы. Сегодня тепло до 24-27, однако уже завтра не более 20. Во второй половине недели погода станет более теплой и солнечной. Это были новости на СВХ+. Следующий выпуск через час.

0: Каждый будний день в это время хорошие новости.
1: Программа «Хорошие новости» начинается в эфире радио СВХ+. Всех приветствую я, зовут меня Дим Харов. Здравствуйте, подруги и друзья мои. Понедельник, сегодня 10 августа 2026 года. И, как всегда, наше с вами общение в прямом эфире радиостанции СВХ+. Начинается с обмена наших хороших новостей. Я вам буду рассказывать те хорошие новости, которые мне удалось найти. А вы рассказывайте свои хорошие новости. Поздравляйте с праздниками, возможно, прошедшими в субботу-воскресенье, с сегодняшними праздниками. Если хотите, с наступающими поздравляйте, я не против. Вот. Привет передавайте. Слова любви говорите. Может быть, слова благодарности кому-то хотите сказать через радио СВХ+. Мы с удовольствием присоединимся к этим позитивным событиям. Давайте я о праздниках расскажу и начнем, пожалуй, с именинников сегодняшнего дня. Антонина, Ефим, Ирина, Моисей, Павел и Юлиан сегодня отмечают свои именины по православным традициям. Аудрис, Брэнсис и Инута – это именинники и именинницы по латышским традициям. Поздравляем. Все, кто отмечает сегодня день рождения, также поздравляем. Всем, у кого сегодня праздник, мои лучшие пожелания великолепного настроения, счастья, здоровья, мира, улыбок и хороших новостей побольше. В Латвии сегодня, если ничего не путаю, отмечается День огня. Вот. Какой праздник у нас сегодня? День огня. Вот. Сегодня отмечается Всемирный день льва. Вот. Международный день биодизельного топлива сегодня отмечается. Все, кто на биодизеле сейчас передвигается, вот, принимайте поздравления с праздником и всем тем, кто, возможно, имеет отношение к производству биодизеля. Присылайте, пожалуйста, свои поздравления, приветы и музыкальные заявки на 25-45-25-25 смс-ками, ватсапками или телеграмками на plus@radiosvh.lv вашими письмами электронными. Вот эту заявочку выполню. Пожалуйста, поставьте песню «Неторопливая любовь. Точка, кукушка. Точка, спасибо». Я так понимаю, что это кукушка. Кукушка – это так вас зовут. Или вы две песни хотели, чтобы мы сыграли? Вот. Ну, как бы там ни было. «Неторопливая любовь» в нашем эфире звучит для вас.
0: Радио СВХ+.

0: Хороших новостей много,
1: много, много
0: не бывает.
2: Очень милая новость пришла из Малайзии. Возможно, кому-то эта новость подскажет, как встречать в аэропорту жену, ну или жене мужа встречать. Смотрите. Жительница Малайзии, которой нередко приходится ездить в командировки, каждый раз заинтригована. Кто именно встретит ее в аэропорту? Дело в том, что супруг дамы и радует жену не только привычными букетами цветов, но и креативными образами. Он одевается в смешные костюмы, да? Орлевые костюмы. Поэтому, вернувшись из путешествия, супруга видит то лягушку здоровую, да, мужа в костюме лягушки, то динозавра, то медведя, то еще кого-нибудь. Первый раз жена была смущена и даже шокирована, но в то же время она была счастлива и растрогана. Теперь же она привыкла к выходкам супруга, который заявляет, он всего лишь хочет повысить любимое настроение и помочь забыть об усталости после командировки. Похоже, иногда для счастья действительно нужны не самые дорогие подарки, а достаточно человека, который готов ради приехать в аэропорт в костюме лягушки. Я видел фотографии, ну, действительно забавно. И девушка действительно счастлива. А девушка, кстати, очень симпатичная. Вот. Мужа не видно, потому что он все время в костюмах. Ну, надеюсь, он тоже симпатичный. Во всяком случае, классно придумал. Согласитесь, идея совершенно замечательная. Следующую песенку, друзья мои, подруги, про дельтаплан мы подарим нашему радиослушателю Виталию. Ловите, Виталий.
3: Я надену два крыла, и ближе ты.
0: СВХ плюс.

0: точное время вместе с Dreamy. Номер один в мире среди брендов премиальных роботов-пылесосов.
1: All dreams in one Dreamy.
2: Точное время 15 часов 24 минуты.
3: Давно планируете купить робот-пылесос, фен или другую технику для дома? Сейчас самое время, ведь большие покупки заслуживают больших сюрпризов. Только в этом месяце в магазине Dreamy в Риге на улице Мариес 2А особенно ценный подарок за покупку. Совершите покупку на сумму свыше 499 евро и получите в подарок один из мощных фенов Dreamy. А при покупке на сумму свыше 1099 евро – беспроводной пылесос Dreamy. Не упустите возможность заглянуть в наш магазин в Риге на улице Мариес 2А и получить ценное дополнение для вашего дома.

0: Сейчас время хороших новостей.
1: Смотрите, какую новость нашел. Мужчину, притворяющегося искусственным интеллектом, завалили запросы. Сейчас расскажу. В интернете появился необычный чат-бот, чат TGB, который быстро прославился благодаря удивительно человеческим ответам. И казалось бы, что этот чат-бот действительно... Оказалось, что этот чат-бот действительно человек. Это житель Калифорнии по имени Такер Джон Брайант, который притворяется искусственным интеллектом и отвечает всем, ну, вручную, что называется, да, по-человечески. Изначально проект задумывался как эксперимент. Создать интерфейс, похожий на современный ИИ, но намеренно давать ответы среднего качества или вовсе плохие, особенно если это касается создания изображений. Я видел фотографии, ну, так, знаете, как курица лапы, что называется, он рисовал некоторые изображения. И дело это специально. Автор хотел заставить людей задуматься, прежде чем безоговорочно верить ответам настоящих чат-ботов. Но пользователям настолько все это дело зашло, настолько понравилась идея человеческого бота, что теперь к Такеру обращаются до 5000 раз в час. Мужчина даже начал поиск помощников. Похоже, люди настолько устали от бездушных алгоритмов, что готовы общаться даже с человеком, который притворяется машиной. Попробовать зайти на чат TJB. Вдруг вам интересно. Так, вот какое мы поздравление получили. Здравствуйте, хочу поздравить своего мужа Евгения. У него сегодня юбилей, 40 лет исполняется. Я хочу пожелать ему самое главное здоровья, сил, удачи и спокойствия на душе. Пусть впереди будет еще столько счастливых лет, ярких моментов и исполненных желаний, что 40 покажет только начало. Спасибо тебе за нашу семью, за твое плечо рядом, за заботу, за все хорошее, что мы пережили вместе. Я очень хочу, чтобы ты был по-настоящему счастлив, чтобы все задуманное получалось, а рядом всегда были те, кто любит и ценит тебя. Оставайся таким же родным, сильным, настоящим и любимым мужчиной. А я постараюсь сделать так, чтобы тебе никогда не было со мной скучно. С юбилеем, мой родной, любим тебя, твои мурлатики. Мурлатики, ой, как славно. Вот, Жень, мы также присоединяемся ко всем этим замечательным словам, ко всем этим замечательным пожеланиям. Жмем руку, с днем рождения, поздравляем. Это песенка для вас.

0: Хорошие новости продолжаются.
1: А как вам такая новость? Некий стартап создал футболку, которая, как утверждается, можно ее не стирать более 30 дней. Представьте себе. Компания заявляет, что все это время вещь будет оставаться свежей и не приобретет неприятный запах. 30 дней. Футболка. Такое свойство футболке должны придать 7 элементов, содержащихся в ее ткани. Наиболее важными из них являются медь и серебро, обладающие антимикробными свойствами. Они должны уничтожать бактерии, вызывающие неприятный запах. Создатели футболки утверждают, что использовали вулканический пепел, который содержит пористые материалы, поглощающие запахи. Похожий материал используется в наполнителях для кошачьих туалетов. Еще 2 секретных элемента борются с гормональными и аммиачными запахами. Изобретатель футболки утверждает, что идея создать такую вещь пришла к нему во время длительного путешествия. После нескольких недель дороги вся его одежда стала, ну, так скажем, неприятно пахнуть. Тем не менее, часть людей увидела в идее потенциал, да, на платформе, где стартап собирает средства на реализацию проекта. Около 2000 человек уже потратили $272 000 на эти футболки. Компания предлагает покупателям футболки с 3 уровнями защиты от запахи. Трехдневная версия бюджетная. Версия стандарт, которая может прослужить 2 недели. И версия макс, которая может сохранять свежесть в течение месяца, в течение 30 дней. Вот последняя версия стоит $79. Ну что, как бы, ну не то, что недорого. Я уже думал, что такая футболка там $200, $300, $500 сразу будет стоить. Нет, $79 всего лишь. Вот. Ну не знаю. Попробовать сначала с какой-нибудь вот стандартной, допустим, начать. Не знаю. Вот. Возможно, такие футболки в будущем пригодятся строителям. Почему строителям? А поскольку мы сейчас строителей будем поздравлять. Вот кто трудится, труд физический, на улице. Вот. Поздравляю всех строителей, пишет Паша, с прошедшим праздником. Вот. Паша, вас поздравляем, всех строителей поздравляем. Давайте вот эту песенку, которая так и называется «Дом» от Веры Брежневой, сыграем всем строителям с прошедшим праздником.

0: музыка.
1: Нету счета твоим шотом, потеряешься по парам. Карма, сводишь счеты, мы в расчете, но и все.
0: Стопроцентные хиты. Для всех.
2: Если я не твоя невеста, положи на место, положи на место.
0: Музыка, которая вокруг на радио, которая рядом.
3: Металлолом Сталмет, вставай, много денег выручай. Металлолом Сталмет, вставай.
4: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор. Тащи свой металлолом в Сталмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на Сталмец.лв. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
3: Металлолом Сталмет, вставай.
5: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Coca-Cola Fanta или Sprite 2 литра, евро 49. Подсолнечное масло 1 литр, евро 89. И творог 9%, 1 килограмм, 3,59. Lidl. Стоит того.
6: Uzņēmēji Altero bezmaksas finanšu pakalpojumu salīdzināšanas platformā. Ar vienu pieteikumu saņem vairāk nekā 20 personalizētus piedāvājumus. Apvieno esošās saistības un izvēlies izdevīgāko risinājumu vienu vietu. Pievienojies tūkstošiem, kas jau salīdzina gudri. Altero LV – reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
7: Выгодные предложения уже в Бунецкий в АБЦ. Чтобы электричество было доступно в поездках и в случае неожиданного отключения электроэнергии, выбирайте инверторный генератор Шепах SGA-2500i. Мощность 22 тысяч ватт. Надежный 4-тактный бензиновый двигатель. Безопасное питание для чувствительной электроники. Цена всего 349 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Бунецкий в АБЦ.

0: песенку от группы «Кино» мы сыграли для нашего радиослушателя Александра. И вам, Александр, хорошего настроения. Продолжаем нашу программу. Если вы хотите кому-то или себе, допустим, песню подарить или что-то такое позитивное воспроизвести, до 16.00. До 16.00. Программа «Хорошие новости» в вашем распоряжении. Из Бразилии следующая забавная новость пришла, где, судя по всему, как домашнее животное, по улицам разгуливают капибары. Вот, и они зашли в здание законодательного собрания и сделали это уже не в первый раз. Вряд ли, конечно, капибары так уж сильно интересуются политикой, но они точно интересуются зданием законодательного собрания в городе Куяба. Вот это в Бразилии. К такому выводу пришли готовившиеся к голосованию депутаты, которым пришлось прерваться на то, чтобы не только посмотреть на появившихся капибар, которые пришли к ним в гости, но и, собственно говоря, попросить их покинуть помещение. Все-таки люди работают. Вот. Законодательное-то собрание. Здание расположено рядом с парком, где обитает множество диких животных, и капибар вот, отправили именно туда, в парк. Визит неожиданных гостей прошел мирно, и мирно же закончился. Депутаты добавили, что грызуны приходят к ним уже не в первый раз, так что подобные инциденты стали уж привычными. Наверное, это не совсем инцидент. Настроение повышает. Так, события, наверное. Хорошо еще, что речь идет о капибарах, известных своим спокойным нравом и общительностью, а не о каких-нибудь других менее приятных зверушках. Рынок тоже в этом парке в Бразилии имеется. Ну, как бы там ни было. Вот. Если вдруг к вам придут капибары, не бойтесь. Не бойтесь. Они вот, обладают спокойным нравом. Хотя, каким образом к вам заявятся капибары, если вы не в Бразилии, не где-то там? В наших широтах капибары не обитают. Разве что только в мультике под названием «Флоу». Он же «Поток».
1: СВХ+.

0: это хорошие новости с Димом Хардовым. Все остальное подождет.
1: Ну, еще одну новость расскажу об одном рекорде. Ну, таком, так себе рекорде. Ну, с другой стороны, зафиксировали. Человек получил удовольствие, получил минуту славы и еще и мармеладных мишек объелся. Мэтью Пауэрс, так зовут парня, давно мечтал о мировом рекорде. Недавно его мечта осуществилась благодаря мармеладным мишкам. Он съел 48 мармеладных мишек за минуту. Вот, за минуту 48 мармеладных мишек. Не знаю, не буду вам советовать никоим образом состязаться с этим парнем, поскольку, наверное, такое количество сладостей не очень полезно, предполагаю я. Но для рекорда чего же не сделаешь. Теперь Мэтью может гордиться собой. Вот новый мировой рекорд. А еще больше гордятся своим папой дети, которые всем вокруг рассказывают о достижении своего папы. И которые, наверное, тоже, возможно, даже больше папы любят мармеладных мишек. Такие вот рекорды мировые тоже есть. Так, заканчиваем потихонечку программу «Хорошие новости». Вот эту замечательную песню для нашей радиослушательницы Лены сыграю. Это группа «Мачете» и песня «Нежность».
0: СВХ плюс.
2: Когда я впервые увидел тебя, это смех. Ты мне напомнила, по-моему, сразу всех. Кого я любил, с кем хотел быть вместе. Я стоял как вкопанный, у меня не было слов. Я еле выговорил, не подумай ничего плохого. Но мы еще не расстались, а я уже хочу увидеть тебя снова. Я не могу надышаться запахом твоих волос. Ты можешь остаться. Честный вопрос.

этом городе, в этой квартире, в этой жизни, в этом странном мире.

0: рядом. Рядом. Радио СВХ Плюс.
1: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.
2: Этой ночью в Латвии местами дожди, по восточным районам грозы. Температура воздуха от плюс 12 до плюс 17. Днем на большей территории временами дожди, местами грозы. Ветер умеренный, временами порывами до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 21. Венспилс и Лепа без осадков 18-19. В Даугавпилсе Резекне дождь, гроза 19-20. В Риге во второй половине дня дождь, гроза, порывистый ветер и до плюс 20.
1: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.

0: Премьер Кулбергс не исключает сотрудничество с Айнерсом Шлессерсом. Министру культуры не нравятся советские названия улиц и населенных пунктов. Air Baltic зимой сократит количество рейсов и направлений. В Риге 4 часа дня. Новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: Премьер-министр Андрис Кулбергс не исключает после выборов сотрудничество с партией «Латвия на первом месте». Кулбергс положительно оценивает председателя этой партии Айнерса Шлессерса, однако указал на серьезные опасения в отношении некоторых других представителей этой партии. Хотя, по мнению Кулбергса, нет необходимости до выборов проводить красные линии, премьер категорически отвергает возможность сотрудничества с партиями «Суверенная власть Млады Латыши» и «За стабильность», заявил премьер в интервью агентству «Лето». Почти половина или 46,9% жителей не поддерживают выход Латвии из Конвенции Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием, так называемой Стамбульской конвенции. Наиболее высока поддержка сохранения статуса участницы конвенции среди сторонников нового единства и партии прогрессивных, тогда как подавляющее большинство избирателей суверенной власти Млады Латыши Латвии на первом месте и национального объединения считают, что конвенцию следует денонсировать. Об этом свидетельствуют результаты опроса исследовательской компании СКДС по заказу редакции «Делфи». Министр культуры Латвии Наурис Пунтулис призывает Сейм вернуть на повестку дня закон о переименовании улиц и населенных пунктов, получивших названия в советские годы. По мнению Пунтулиса, неприемлемо, что в Латвии сейчас есть такие названия, как, например, улица Пионера, Масквас, Октобра, Андрея Упша, Паула Лейнша, а также населенные пункты Холодные ручьи и Тихая пристань. По его мнению, отказ от названий улиц, которые прославляют коммунистический режим или лиц, которые его поддерживали, создаст более латышскую среду, укрепит латышское самосознание и свободное демократическое государство. Служба государственной безопасности 5 августа этого года задержала женщину по подозрению в финансировании российской армии. Задержанная гражданка России, которая уже несколько лет живет в Латвии, откликалась на размещенные в интернете призывы оказывать финансовую или материальную помощь российским вооруженным силам. Ранее в мае была задержана другая женщина, которая участвовала в сборе денежных средств в поддержку российской армии. Задержана не гражданка Латвии, переводила собранные пожертвования со своего банковского счета в Россию. В отношении обеих женщин в качестве меры пресечения применено заключение под стражу. Мексиканские СМИ со ссылкой на местные власти сообщают, что известный латвийский музыкальный журналист Класс Вавре погиб во время похода в горах. Он уже долгое время жил в Мексике. 31 июля Вавере отправился вместе с группой в поход в гористой местности по центральной Мексике и пропал. В результате масштабных поисков его тело было найдено спустя 3 дня в водоеме. Согласно первоначальной версии следствия, мужчина мог поскользнуться и упасть в воду, где утонул. Национальная авиакомпания Air Baltic в зимнем сезоне этого года закроет 9 маршрутов и сократит количество рейсов по 16 направлениям. Будут закрыты маршруты из Риги в Любляну и на Мальту, из Таллина в Лондон, из Вильнюса в Берлин и Дубай, а также рейсы в Лас-Пальмас и по маршруту Паланга-Тенерифе. Сократится количество полетов из Риги в Копенгаген, Стокгольм, Франкфурт и Тампере, Билунд, Дубай, Осло, Бухарест и Шарм-эль-Шейх. Air Baltic, как и другие авиакомпании, постоянно оценивает свою маршрутную сеть и расписание, адаптируя их к спросу со стороны пассажиров, заявили в авиакомпании. Это были новости на СВХ+. Следующий выпуск через час.
1: август в магазине ПТА. Время подарков. Подарков. Подарков. Покупайте технику Кэнди, Айга, Электролюкс, Хайер. Получите полезные подарки. Микроволновые печи, набор сомелье, а также возврат до 80 евро при покупке пылесоса Bosch. И это еще не все. Приходите и выбирайте. Информация на сайте ПТА ЛВ или в магазине ПТА. Дамбия 3А.

0: Drive Time совместно с Lido.
1: В длинные летние дни всегда находится время для еще одного приключения. Или хотя бы для еще одной вкусной остановки. Сезонные блюда Lido уже во всех ресторанах.
2: Ну что ж, друзья мои, подруги, наше приключение называется Drive Time. Ну а вкусные остановки вы сами знаете, где это, конечно же, в ресторанах Lido. Кстати, о ресторанах Lido, как и на прошлой неделе, мы с вами будем разыгрывать подарочную карту от ресторанов Lido на 30 евро, между прочим, вот сейчас она у меня в руках. И эту карту получит самый активный или самая активная участник или участница программы Drive Time. Обсуждайте, комментируйте, рассказывайте о каких-то актуальных, интересных новостях. Все это дело отправляйте в студию нашей радиостанции. В общем, вместе с нами делайте Drive Time и выигрывайте. Получайте в качестве награды, я бы так даже сказал, вкуснейший приз, подарочную карту на 30 евро от ресторанов Lido.
3: На старте Drive Time.
0: Drive Time. Здесь и сейчас.
4: В студии Дим Харов.
5: Плюс.

0: неписанные правила от Drive Time. Спокойствие дешевле бензина.
1: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi.
2: Lietas, ko skaļi nesaka jaunie uzņēmēji.
3: Ir vērts pamēģināt.
4: Kļūdas būs, bet tas ir ceļa sākums.
5: Es atvēru uzņēmumu kontu Svedbank.
2: Par pašsaprotamo nerunā. Uzņēmēja pirmā izvēle – Svedbank.
6: Зрение утратило остроту? Плати меньше, смотри четче. Консультация офтальмолога в клиниках ВЦА в Риге теперь всего 50 евро. Запишись на сайте e-poliklinika.lv или по телефону 8828. Предложение действительно до 31 августа с картой Веселиба. Код медицинского учреждения 01006410.
7: Металлические крыши и водосточные системы. Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш. Metal Master. Хорошая цена. Широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
8: Drive Time совместно с Lido.
9: Летом люди делятся на два типа. Тех, кто планирует все заранее, и тех, кто просто едет туда, куда выведет настроение. И тем, и другим по пути пригодится вкусная остановка. Этим летом Lido приглашает наслаждаться сезонными вкусами.

0: Детектор правды.
1: Итак, сегодня мы будем разыгрывать приз от Infinity Paddle на Urex Test 3 в Риге. Время работы, кстати, каждый день с 8 утра до 10 вечера. Infinity Paddle — это комфортное современное пространство для любителей паддела. Качественные корты с профессиональным покрытием и хорошим освещением, что немаловажно, заметьте. В Infinity Paddle три просторных зала, оборудованных по международным стандартам. Для вас аренда зала с возможностью взять в прокат и ракетки, и мячи, а также воспользоваться уютными раздевалки с душем и зонами отдыха. Итак, смотрите, мы с вами разыграем игру на час для двоих в Infinity Paddle. Я вам отправлю коды, вы там зарегистрируетесь на сайте, адрес сайта я вам также отправлю. Кстати, Paddle довольно прост в освоении, даже для тех, кто не знаком с теннисом или бадминтоном. Идеально подходит для командных игр, а также способствует развитию навыков работы в команде и общения между игроками. Вот, на такую игру, в общем, час, да, от Infinity Paddle мы с вами разыграем на двоих, да? В конкурсе под названием «Детектор правды». В этом конкурсе я произношу три утверждения. Вам надо разобраться, где правда, где неправда. Если говорю правду, вы пишете единичку. Говорю неправду, пишете нолик. Ноль правды, стало быть, да? Вот. Потом отправляете после трех утверждений комбинацию из трех нолей или единиц. Поскольку сегодня у нас Всемирный день львов, вот про львов давайте и поговорим сегодня. Первое утверждение. Новорожденные львята весят около 10 килограммов. Если это правда единичка, неправда нолик. Львята учатся рычать примерно к двухлетнему возрасту. До этого они рычать не умеют. Если это правда единичка, если неправда нолик. Вот после следующего утверждения отправляйте или смс, или ватсап на 25-45-25-25. Среди всех диких представителей семейства кошачьих львы самые высокие.
0: Детектор правды. СВХ плюс.

0: Детектор правды.
1: Так, кто-то из вас отправится в Infinity Paddle играть, соответственно, в Paddle. А вот час на двоих мы разыгрываем. Первый тур конкурса, будет три тура, потом будет лотерея, финал, стало быть. Давайте подведем итоги первого тура. Новорожденные львята, а сегодня Международный день львов, мы про львов будем говорить. Новорожденные львята весят около 10 килограммов, утверждал я. Это неправда. Неправда. Новорожденные львята весят в среднем от 1 до 2 килограммов. Вот. Они появляются на свет абсолютно беспомощными, слепыми, покрыты густой шерстью с пятнами. Пятна потом исчезают по мере взросления. То есть как котят такие вот беспомощные. Вот. Никак не 10 килограмм. 10 раз меньше приблизительно. Второе утверждение. Львята учатся рычать примерно к 2-летнему возрасту, а до этого они рычать не умеют. А вот это правда. Это правда. В раннем возрасте они умеют лишь мяукать, фыркать и пищать. А к 2 годам, когда вес, кстати, уже у львят под 100 килограммов, вот, у самцов он начинает расти гривой, появляется тот самый мощный рык. Вот. В среднем, кстати, до 2-летнего возраста доживает лишь один львенок из 5. Так что не самое легкое детство у львят. Вот. Среди всех диких представителей семейства кошачьих львы самые высокие. Это тоже правда. Они имеют самую большую высоту в холке, около 120 сантиметров. Хотя по общей массе тела и длине они уступают тиграм. 0-1-1. Вот такова правильная комбинация была у нас в первом туре детектора «Правда». Быстрее всех с правильной комбинацией у нас оказался наш радиослушатель, который скрывается за псевдонимом. Серый волк. Серый волк лучше всех знает про львов. И быстрее всех справился с задачей. На финале, уважаемые, впереди еще два тура конкурса «Детектор правды».
0: Детектор правды. СВХ плюс.
2: Чтобы у тебя дела, а твоего тембра по телу дрожь. Честно, я не ждала, что ты когда-то меня наберешь. Ты снова будто мой, все так же шутишь и смеешься, только теперь чужой. Больно, давай не будем опрос.

СВХ+. Музыка, которую слушаешь ты. Радио, которое слушает тебя. СВХ+. Радио, которое тебя

0: Новости современных технологий.
1: Корпорация Microsoft выявила масштабную кампанию российских хакеров, направленную против общественных сетей Wi-Fi в отелях, конференц-центрах и других общественных местах по всему миру. Кампания затронула гостиницы и площадки, использующие страницы авторизации, которые открываются при подключении к общественным сетям Wi-Fi. Как предполагает Microsoft, злоумышленники могли получать доступ к общим сервисам, которыми пользовались сразу несколько операторов Wi-Fi. Если это действительно так, одна успешная атака может открыть злоумышленникам доступ сразу к большому количеству гостиничных и общественных Wi-Fi сетей, говорится в отчете компании. В рамках кампании злоумышленники незаметно перенаправляли пользователей через подконтрольную им фишинговую инфраструктуру и распространяли вредоносное программное обеспечение. Такие программы они выдавали за обновление браузера или операционной системы. Сообщения с предложением обновить выплывали у пользователей в ответ на автоматические проверки интернет-соединения, которые браузеры выполняют сразу после подключения к новой сети. Microsoft утверждает, что за атакой стоят хакеры из Storm 2945, связанные с группировкой Midnight Blizzard. Компания регулярно сообщает о ее активности и связывает участников группы со службой внешней разведки России. По данным Microsoft, хакеры Midnight Blizzard стоят за масштабной кибератакой на госучреждения США в 2020 году через программное обеспечение компании SolarWinds, а также взломом почтового клиента Outlook в 2023 году. Не бойтесь новых технологий, но будьте с ними внимательны.
0: Это были новости современных технологий.

сердце золотое гладит волны. Ты полюби себя простой любовью, такой, как любят море.

0: Drive Time совместно с Lido.
1: Иногда лучшие летние планы рождаются совершенно случайно. Поездка за город, прогулка, встреча с друзьями и где-то между делом что-нибудь вкусненькое. Летние сезонные новинки Lido уже ждут вас.
0: Летние прогулки под СВХ плюс.
2: Лето на плюсе.
0: Лето. Лето на плюсе.
3: Ночью это местами, возможно, дожди, по восточным районам даже грозы, ночью от 12 до 17 градусов тепла. Завтра днем на большей территории временами дожди, местами грозы, ветер умеренный, временами порывы до 15, даже до 20 метров в секунду. Завтра в Латвии от 17 до 21 градуса. Лепойвентсвилс, вот там завтра без осадков, 18-19 градусов выше нуля. Даугавпилс, Резекнет, дождь, гроза, 19-20. В Риге во второй половине дня дождь, гроза, порывистый ветер около 20 градусов тепла.
2: Драйв-тайм!
0: Драйв-тайм с Димом Харовым! Поехали!

0: Неписанные правила от Drive Time. Пешеходы ошибаются медленно, машины быстро.
1: Jaunie Galaxy Fold 8 un Fold 8 Ultra ir klāt. Iepazīsti jaunos salokāmos modeļus pie Tele 2 un saņem 100 eiro atlaidi tikai Tele 2 klientiem. Atnes savu veco ierīci un saņem līdz pat 960 eiro naudas atmaksu, kā arī garantētu 100 eiro papildu bonusu. Savukārt Go 3 jaunajiem klientiem Go 3 TV un filmu paka pirmos 12 mēnešus bez maksas. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 22. jūlija līdz 31. augustam, vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
2: Размер имеет значение?
3: Смотря для чего.
2: Конечно, для хлеба.
3: Размер хлеба «Латвий смайзник с Лейлмайзе» имеет значение.
2: Купи один из 9 видов хлеба «Лейлмайзе» и выиграй автомобиль «Купра» или 100 евро каждый рабочий день. Узнай больше на lotteria.maiznieks.lv. «Лейлмайзе», потому что размер имеет значение. Номер разрешения для лотереи 9058.
4: Ты слышала, что Биг Банк платит своим клиентам?
5: Биг Банк платит своим клиентам?
6: Да, все верно. Теперь Биг Банк предлагает повседневные банковские услуги и платит тебе 2% годовых за остаток на твоем счету. Открой расчетный счет сейчас и получи 10 евро в подарок. Биг Банк. С услугами. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.
7: Пусть лето будет разным. Вкусная остановка всегда найдется в Лидо. Попробуй куриный окорочок на гриле в маринаде чили и лайма. Оцени салат из брокколини с соусом из черной смородины. А для летнего настроения выбери десерт из черной смородины с йогуртовым соусом. И, конечно, для любителей теплой классики крем-суп из брокколи и цветной капусты. Лидо. За то, что настоящее.

0: Я везде и повсюду слушаю радио СВХ+.
1: Я слушаю радио СВХ+.
2: И я слушаю радио СВХ+.
3: Мы слушаем радио СВХ+.
4: Я с удовольствием слушаю радио СВХ+.
5: В студии Дим Харов.
6: Давайте взглянем на статистику за вчерашний день. Официальная статистика от МВД Латвии с дорог нашей страны. С чего начнем? Давайте вот с этого начнем. За вождение в нетрезвом состоянии вчера было задержано аж 11 человек по всей стране. 10 человек были под алкогольным опьянением, один под наркотическим. Больше всего в Риге 3 на алку, 1 нарко, 3 в Земгало, 3 Видзумы, 1 в Латгало человек. В Курзуме 0 задержанных. Молодцы. Молодцы жители Курзума. 9 человек из 11 попали по-крупному. Одного конфискует автомобиль. 8 человек будет платить штраф по стоимости автомобиля. А еще двое отделаются штрафом, ну, согласно закону, согласно промилле. Тоже наказание, разумеется, будет. Что у нас еще? 7 человек вчера пострадало в 77 авариях на дорогах нашей страны. Ну, 7 относительно немного. За последнее время там под 20 человек было пострадавших. Так что, вот... соболезнования всем тем, кто пострадал, конечно же, приносим. 2 человек пострадали в Риге, оба водители электросамоката, 2 человека в Земгале, 2 человека в Курзам и 1 в Латгале. Ни одного пострадавшего, нет велосипедиста, это хорошо. 0 погибших, это тоже здорово. Что касается нарушений, тоже относительно немного нарушений правил дорожного движения. 354 вчера случилось, было зафиксировано больше всего. В Видземе 105 нарушений правил дорожного движения. А скоростных нарушений 200, ровно 200. Опять-таки Видземе и здесь лидирует, 74. За агрессивное вождение 0 задержанных вчера. И 0 стоит в графе угонов. Вот такова статистика за вчерашний день, за воскресенье.
5: Драйв-тайм. С ними безопаснее.
7: А зачем мне горы, реки или моря, если ты не моя?
5: СВХ+.
7: На душе.

0: немного прохлады. Жаркий денек.
1: Лето.
2: Лето.
1: На плюсе.
2: Радио СВХ Плюс.
3: Этой ночью по Латвии местами дожди, по восточным районам грозы. Температура воздуха от 12 до 17 градусов. Днем на большей территории временами дожди, местами грозы, ветер умеренный, временами порывами до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха от плюс 17 до плюс 21. Венспилсе Лепое без осадков 18-19. В Даугавпилсе Резекне дождь, гроза 19-20. В Риге во второй половине дня дождь, гроза, порывистый ветер и до плюс 20.
2: Радио СВХ Плюс.

0: премьера Андрей Сколбергс не исключает сотрудничество с Айнерсом Шлессерсом после выборов. Министру культуры не нравятся советские названия улиц и населенных пунктов. Air Baltic сократит количество рейсов и направлений. В Риге 5 вечера. Новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: Премьер-министр Андрей Сколбергс не исключает после выборов сотрудничество с партией «Латвия на первом месте». Колбергс положительно оценивает председателя этой партии Айнерса Шлессерса, однако указал на серьезные опасения в отношении некоторых других представителей этой партии. Хотя, по мнению Колбергса, нет необходимости до выборов проводить красные линии, премьер категорически отвергает возможность сотрудничества с партиями «Суверенная власть Младо Латыши» и «За стабильность», заявил премьер в интервью агентству «Лето». Почти половина или 46,9% жителей не поддерживают выход Латвии из Конвенции Совета Европы по предотвращению домашнего насилия, так называемой Стамбульской конвенции. Наиболее высока поддержка сохранения участия в конвенции среди сторонников нового единства и партии прогрессивных, тогда как подавляющее большинство избирателей суверенной власти Младо Латышей, Латвии на первом месте и национального объединения считают, что конвенцию следует денонсировать. Об этом свидетельствует результаты опроса исследовательской компании СКДС по заказу редакции «Делфи». Министр культуры Латвии Наурис Пунтулис призывает Сейм вернуть в повестку дня закон о переименовании улиц и населенных пунктов, получивших название в годы оккупации. По мнению Пунтулиса, недопустимо, что в Латвии до сих пор есть, например, улица Пионеру, Масковас, Октобра, Андрея Упиша, Паула Лейнша, а также населенные пункты Холодные ручьи и Тихая пристань. По его мнению, отказ от названий улиц, которые прославляют коммунистический режим, или лиц, которые его поддерживали, создаст более латышскую среду, укрепит латышское самосознание и свободное демократическое государство. Служба государственной безопасности 5 августа этого года задержала женщину по подозрению в финансировании российской армии. Задержанная гражданка России, которая уже несколько лет живет в Латвии, откликалась на размещенные в интернете призывы оказывать финансовую или материальную помощь российским вооруженным силам. Ранее в мае была задержана другая женщина, которая участвовала в сборе денежных средств в поддержку российской армии. Задержанная не гражданка Латвии и переводила собранные пожертвования со своего банковского счета в Россию. В отношении обеих в качестве меры пресечения применено заключение под стражу. Мексиканские СМИ со ссылкой на местные власти сообщают, что известный латвийский музыкальный журналист Класс Ваверы погиб во время похода в горах. Он уже долгое время жил в Мексике. 31 июля Ваверы отправился вместе с группой в поход в гористой местности Центральной Мексики и пропал. В результате масштабных поисков его тело было найдено спустя 3 дня в водоеме. Согласно первоначальной версии, он мог поскользнуться и упасть в воду, где утонул. Национальная авиакомпания Air Baltic в зимнем сезоне этого года закроет 9 маршрутов и сократит количество рейсов по 16 направлениям. Будут закрыты маршруты из Риги в Любляну и на Мальту, из Таллина в Лондон, из Вильнюса в Берлин и Дубай, а также рейсы в Лас-Пальмас и по маршруту Паланга-Тенерифе. Сократится количество полетов из Риги в Копенгаген, Стокгольм, Франкфурт и Тампере, Белунд, Дубай, Осло, Бухарест и Шарм-эль-Шейх. Air Baltic, как и другие авиакомпании, постоянно оценивает свою маршрутную сеть и расписание, адаптируя их к спросу пассажиров, заявили в авиакомпании. Это были новости на СВХ+. Следующий выпуск через час.

0: Drive Time совместно с Lido.
1: В длинные летние дни всегда находится время для еще одного приключения. Или хотя бы для еще одной вкусной остановки. Сезонные блюда Lido уже во всех ресторанах.
2: На старте Drive Time.
0: Drive Time здесь и сейчас.
3: В студии Дим Харов.
4: 17 часов и 8 минут вечера, можно сказать, понедельника. Вечер понедельника, между прочим, напоминаю, что самый трудный шаг-то уже позади. Особенно у тех, кто закончил свой первый рабочий день на этой неделе. Возможно, сейчас кто-то добирается до дома и слушает радио СВХ+. Мы постараемся сделать так, чтобы все, кто сейчас у радиоприемников, в своих компьютерах или в своих телефонах слушает наше радио, всем было не скучно и интересно. И все, чтобы вы не пожалели, что настроились на нашу волну. Меня зовут Дим Харов, это Drive Time. Едем дальше.
3: СВХ+.

0: Детектор правды.
1: Сегодня мы разыгрываем игру в падл. Знаешь, что такое падл? Это довольно простая игра в освоении, даже для тех, кто не знаком и с теннисом, и с бадминтоном, также идеально подходит для командных игр. В общем, смотрите, Infinity Padel – комфортное современное пространство для любителей падла, качественные корты с профессиональным покрытием и хорошим освещением.

правда, да? Вот, потом, после трех утверждений, отправляете смс или WhatsApp к нам сюда, в студию. Поехали. Первое утверждение. Львы – это единственные представители кошачьих, которые живут группами, прайдами. Если это правда единичка, неправда нолик. Длина шерсти в львиной гриве может доходить до 140 сантиметров. Правда единичка, неправда нолик. Гибрид льва и тигрицы называется лигр. Так вот, этот гибрид всегда превышает по размеру своих родителей.

0: Детектор правды.
1: Итак, львы, утверждал я, единственные представители кошачьих, которые живут группами прайдами. Это правда, это правда. В природе, правда, встречаются львы-одиночки, но чаще львы живут прайдами, которые состоят из одного или нескольких самцов и группы самок. Соответственно, потом там детишки какие-то появляются и так далее. Длина шерсти в львиной гриве может доходить до 140 сантиметров. Но это я, конечно, приврал. До 40 сантиметров, да, но до 140 сантиметров, ну, никак нет. Самые высокие львы 120 сантиметров в холке. Мы об этом в прошлом часу говорили. Так что неправда абсолютная. Лигр, это гибрид льва и тигрицы, всегда превышает по размеру своих родителей. Это правда. А вот это правда. Его масса может достигать аж полутонны, а длина тела превышает 3,5 метра. Вот. 1-0-1. Правильная комбинация единицы нолей в детекторе правды. В туре номер 2 Станислав. У нас был быстрее всех. Станислав отправляется в финал. И, возможно, именно Станислав пойдет играть в падл, в Infinity Padel. Мы разыгрываем час игры на двоих.

0: точное время вместе с Dreamy. Номер один в мире среди брендов премиальных роботов-пылесосов.
1: All dreams in one dreamy.
2: Точное время 17 часов 25 минут.
3: Давно планируете купить робот-пылесос, фен или другую технику для дома? Сейчас самое время, ведь большие покупки заслуживают больших сюрпризов. Только в этом месяце в магазине Dreamy в Риге на улице Мариес 2А особенно ценный подарок за покупку. Совершите покупку на сумму свыше 499 евро и получите в подарок один из мощных фенов Dreamy. А при покупке на сумму свыше 1099 евро – беспроводной пылесос Dreamy. Не упустите возможность заглянуть в наш магазин в Риге на улице Мариес 2А и получить ценное дополнение для вашего дома.
4: СВХ плюс.

0: Стырил янтарь у антры и старту Тарас и Статр. Едет в Татры и старту антрин янтарь. Антру жалко, Тарас тварь.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе.
2: Этой ночью в Латвии местами дожди, по восточным районам грозы. Температура ночью грядущая от 12 до 17 градусов. Завтра днем на большей территории временами дожди, местами грозы. Ветер умеренный, а временами порывы до 15-20 метров в секунду. От 17 до 21 градуса температура завтра в стране. Венспилс Лепает без осадков. 18-19. Даугавпилс Резекне дождь, гроза 19-20. В Риге во второй половине дня дождь, гроза и порывистый ветер. И до 20 градусов со знаком плюс температура воздуха.
1: Драйв-тайм. Едем. Едем. Дальше.
3: Я держу пари, парень, ты будешь держать мою руку. Да ладно, шучу.
1: СВХ+.
4: Я смотрю на

0: Автоновости.
1: В этом году на 10 участках государственных местных автомобильных дорог с гравийным покрытием общей протяженностью более 50 километров будет уложено черное покрытие методом двойной поверхностной обработки, сообщили в Латвиясвалсцели. Двойная поверхностная обработка применяется на региональных и местных гравийных дорогах с небольшой интенсивностью движения для уменьшения пылеобразования и снижения проникновения воды в конструкцию дорожного покрытия. Такие дороги меньше теряют несущую способность в период распутицы. В ЛВЦ также отмечают, что при реализации проектов двойной поверхностной обработки на отдельных местных дорогах Видземе горизонтальная дорожная разметка наносится не по осевой линии, а по краям проезжей части. Такое решение заимствовано из Эстонии, где оно применяется на дорогах с двойной поверхностной обработкой, сравнительно узкой проезжей частью и быстро изнашивающейся осевой разметкой. Краевые линии подвергаются меньшему воздействию транспорта, поэтому сохраняются дольше. Если практика подтвердит долговечность такого решения, оно будет включено в соответствующие рекомендации или технические спецификации по строительству автомобильных дорог. Двойная поверхностная обработка уже завершена на участке дороги Друсту-Зосене от Мелнбаржи до Зосене, на дороге Лаутере-Юмурда в Юмурде, на участке дороги Педруя-Александрова от Педруи до Даугавпилского шоссе, а также на участке дороги Ликсна-Калупе, Весваркава-Рожупе от Кейши до Лаздыни. Работы продолжаются на участке дороги Рауна-Таурене-Аб-Рупе, на участке дороги Тукумс-Кандова от Тукумса до Селыши, на участке дороги Дагда-Паулюкалнс от Дагды до перекрестка с дорогой Асуне-Панова, на участке дороги Робежнеки-Вецелы от Робежнеков до дороги Краслова-Дагда, на участке дороги Тилжа-Балтинова от Тилжи до Лутинани, а также на участке дороги Гауена-Вераскола от Видземского шоссе в направлении Дарсциемса. Берегите себя за рулем.
0: Автоновости.

0: Drive Time совместно с Lido.
1: Летом люди делятся на два типа. Тех, кто планирует все заранее, и тех, кто просто едет туда, куда выведет настроение. И тем, и другим по пути пригодится вкусная остановка. Этим летом Lido приглашает наслаждаться сезонными вкусами.
2: Вкусные новости в эфире радио СВХ+. В Таиланде на одном из курортов реализована концепция полного слияния с джунглями. Там есть ресторан, где гостей сажают подвесные бамбуковые капсулы высоко в ветвях деревьев, да, как в гнезда, насколько я понимаю. А воздушные официанты доставляют блюда, перемещаясь между столами по канатной дороге. Нормально? Представили себе? Еще одно экстремальное местечко – ресторан «El Diablo» на Канарском острове Лансароте. Там не используют ни газ, ни электричество для плиты, чтобы готовить пищу. Вместо этого жарят мясо и морепродукты на гигантском чугунном гриле, который установлен прямо над геотермальным жерлом действующего вулкана. Температура земли здесь делает всю работу за поваров. Интересно, где сидят посетители этого ресторана, на чем они сидят. И не жарко ли там сидеть. Без всякого экстрима, но зато вкусно. В ресторанах Lido. Спасибо большое.
3: Drive Time. С нами. Вкуснее.
4: СВХ+.

0: Неписанные правила от Drive Time. Настоящий мастер тот, кого не заметили.
1: Самое время для нового Volvo. Только в ограниченном количестве. Volvo XC60 Plus Dark 49 990 евро. И семиместный Volvo XC90 Plus Bright 59 990 евро. Поторопитесь, количество автомобилей ограничено. Подробнее улица Сканстас 33 или на volvocross.musamotors.lv.
2: Металлолом стал мед, сдавай, много денег выручай. Металлолом стал мед, сдавай.
3: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор. Тащи свой металлолом в Толмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на толмец.лв. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
2: Металлолом стал мед, сдавай.
4: Ты слышала, что Биг Банк платит своим клиентам?
5: Биг Банк платит своим клиентам?
6: Да, все верно. Теперь Биг Банк предлагает повседневные банковские услуги и платит тебе 2% годовых за остаток на твоем счету. Открой расчетный счет сейчас и получи 10 евро в подарок. Биг Банк. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.
7: Усталость – это не норма. Проверься. В центральной лаборатории общий анализ крови, ферритин и другие важные показатели в комплекте запасы железа всего за 14,99 евро. Без направления от врача. С картой лояльности ВСЛИБА. Не жди в очереди. Записывайся на лаборатория.лв. Код центральной лаборатории 0100-68302.
8: Снижаем цены на мясные продукты. В магазинах Lidl с понедельника. Нарезанный свиной бекон горячего копчения 100 грамм 95 центов. Свиные колбаски 400 грамм евро 99. И вареная колбаса со шпиком 600 грамм 2,99. Lidl. Стоит того.
9: Дамас ун кунги, шейд шармс, жакс шармс. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret.lv.

0: Drive Time. С нами прикольнее.
1: Судя по всему, самые прикольные дорожные полицейские живут в небольшом американском городке Даннелен, поскольку они устроили массовый рейд, отлавливая нерадивых автомобилистов со смартфонами, и замаскировались представители власти, изображая себя на придорожные кусты. Представили себе полицейского, который вот замаскировался кустом придорожным. Представили? Вы согласитесь, прикольно. Улов оказался, кстати, впечатляющим. За 6 часов полиция выписала 74 штрафа. Понимая некоторую комичность своей маскировки, полицейские оказались готовы немного пошутить. Они заявили, что не заметить причудливый полицейский куст на обочине может только человек, который уткнулся в свой телефон и вообще ничего вокруг не видит. Именно с такими людьми они и борются. Понятное дело, что в наше время понаставь камер и лови-перелови всех тех, кто за рулем автомобиля использует мобильный телефон. Но здесь же прикольно, я фотку видел. На самом деле прикольно было. Дико прикольно выглядит. Я представляю, когда он в этом одеянии потом подходил к нарушителям. За рулем. Я, кстати, вот не могу понять одного. Я как-то уже давно говорил, пару лет назад говорил об этом. Вот, ведь в современных автомобилях, нет смысла говорить по телефону, держа его в руках. Практически во всех автомобилях, не знаю, не старше 10 лет, во многих, во всяком случае, есть вот это вот Bluetooth-соединение. А если его нет, то его можно там в прикуриватель поставить. У вас будет Bluetooth-соединение, и гораздо безопаснее, во всяком случае, говорить по телефону, не используя его в руках, там, не набирая там номер какой-то. Вот, во многих автомобилях есть голосовые помощники. Тем для меня непонятнее картина, когда вот видно точно, что едет современный автомобиль, новый автомобиль, там двух-трехлетний, недешевый автомобиль, и человек, сидя за рулем, говорит по мобильному телефону. Вот что это такое, я до сих пор не понимаю. Вот что это за феномен? Не могу понять. Не могу понять. Drive Time. Может, у вас какие-то версии есть? Или, может быть, почему-то не пользуетесь этими специальными наворотами и специально говорить, или не специально говорить по мобильному телефону, держа его в руках, и не используете Bluetooth-соединение. Вот почему так происходит? Объясните мне, пожалуйста.

0: Несколько наших радиослушателей откликнулись на мой призыв. И, ну и в шутку, и, может быть, не совсем, вот попробовали ответить на вопрос, почему водители или водительницы современных автомобилей иногда разговаривают по мобильному телефону, держа его в руках. Да? Когда есть возможность вот, не держать его в руках и, что называется, пользоваться громкой связью. А вот Паша пишет, ага, а если жена рядом, а тебе любовница позвонила? Не-не-не, я не про себя, пишет Паша. Так, размышления. Ладно. Хорошо, Оскар пишет, когда держишь телефон перед собой... Это называется по-купечески. О, я не знал. Точно, да? Так называется по-купечески. Видимо, хотят почувствовать себя купцом. Ну, типа, как из блюдца чая попьют, да? Вот это поэтому называется по-купечески, да? Я тоже вот никогда не понимаю, когда люди в общественном месте сидят и говорят по громкой связи, вот держа телефон, как вы говорите, по-купечески. Вот тоже и там по громкой связи разговаривают. А еще по видео иногда разговаривают. Это, конечно, да. Лариса пишет. Мне тупо лень разбираться с этими наворотами. Вот честно призналась Лариса. Ларочка, дорогая, я, конечно, не настаиваю, ни на что не намекаю. Но послушайте, ну вы же заплатили уже за эти навороты. Это же гораздо удобнее. Один раз разберетесь, и он сам будет подключаться. Вот вы будете садиться, и, ну, во многих так машинах есть, и он будет сам подключаться, и все. Это точно гораздо безопаснее. Ты прикольнее в конце, там, нажимаешь громкую связь, позвони тому-то. Позвони на радио СВХ плюс, он звонит. Так, Александра пишет, реально тоже непонятно, сколько раз замечал. WhatsApp сообщения не слышны при подключении по Bluetooth. Голосовые. Ну, ладно. Ну, WhatsApp сообщения не слышны. Но зато, смотрите, вы можете на штраф попасть, вот. Вы можете в аварию попасть, пока там вошкаетесь с этим телефоном. Вот. Ну, как-то так. Так, ты ощущаешь себя круче, но очень деловым почему-то. Так считает Таисия, да? Серьезно? Когда ты купил за 100 тысяч автомобиль, а едешь, говоришь, телефон приложив к уху, это себя круче ощущаешь? Адреналин, телефон привычнее, чем любая техника. Не знаю, Таисия. Не хочу с вами спорить. Ну ладно. Ваше мнение. Что значит, телефон привычнее, чем любая техника? Вот этого я вообще не понимаю. Ну тогда возьмите дисковый телефон с собой. Подключите его как-нибудь там. И трубку к уху прикладывайте. Набирайте его дисковый. Тоже он будет тогда привычнее, чем любая техника. Так же можно. Или вообще на коне надо выехать тогда. Ведь когда-то люди-то передвигались на конях. Ну вот. Запрягать их умели. И тоже говорят, а нам так привычней. Появились первые автомобили. А нам на конях привычней. Конечно. Не-не-не, я никоим образом не спорю. Хотя спорю, конечно. Так просто вот. Дискутирую. Всем огромное спасибо. Почему держат в руках видеочат, пишет вот наш радиослушатель. В автомобиле? Видеочат? А зачем видеочат? Самолюбование, отвечает он же. На свой же поставленный вопрос. Самолюбоваться можно и не в автомобиле. И в конце концов, ну, держалка есть в автомобиле, его же можно поставить и любоваться. Не прокатывает. Не очень прокатывает. Так. Принципиально за рулем не беру мобильник, а машинка у меня старенькая, но на ворота присутствует. Ларис, вы как-то определитесь. Или вы берете, или вы не хотите с наворотами разбираться. Но то, что не берете за рулем мобильник, это правильно. Так, Надежда, WhatsApp, сообщения видит, только звонки не видит. С удовольствием пользуюсь девайсом. Молодец, Надежда. Хорошо. Спасибо еще раз всем, кто откликнулся.
1: Неписанные правила от Drive Time. Мат в салоне не передается по Bluetooth.
2: Laika nav daudz, bet zupiņu gribas? Tad ņem kroņa zupiņu burciņā vai mīkstajā stāvpakā. Pielej ūdeni, pavār 3 minūtes un gatavs. Var vēl pielikt zaļumus vai krējumiņu. Būs garšīgi. Kroņa zupas ir viegli gatavot.
3: Redzes festivāls Visionete optikās. 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te. Vairāk uzzini Visionete LV.
4: Lietas, ko skaļi nesaka jaunie uzņēmēji.
5: Ir vērts pamēģināt.
6: Kļūdas būs, bet tas ir ceļa sākums.
5: es atvēru uzņēmumu kontu Svedbank.
4: Par pašsaprotamo nerunā. Uzņēmēja pirmā izvēle – Svedbank.
6: Пусть лето будет разным. Вкусная остановка всегда найдется в Лидо. Попробуй куриный окорочок на гриле в маринаде чили и лайма. Оцени салат из брокколини с соусом из черной смородины. А для летнего настроения выбери десерт из черной смородины с йогуртовым соусом. И, конечно, для любителей теплой классики крем-суп из брокколи и цветной капусты. Лидо. За то, что настоящее.

0: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.
1: Этой ночью по Латвии местами дожди, по восточным районам ливни, грозы. Температура воздуха от 12 до 17 градусов. Днем на большей территории временами дожди, местами грозы. Ветер умеренный, а во время грозы порывистый 15-20 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 21. Венспилс и Лепой без осадков 18-19. В Даугавпилсе Резекне дождь, гроза 19-20. 20, в Риге во второй половине дня дождь, гроза, порывистый ветер и до плюс 20.
0: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.

0: премьер-министр Андрис Кулбергс не исключает сотрудничество с Сайнерсом Шлессерсом после выборов. Air Baltic сократит количество рейсов и направлений, а министру культуры Латвии не нравятся советские названия улиц и населенных пунктов. В Риге 6 вечера. Новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс не исключает после выборов сотрудничество с партией «Латвия на первом месте». Кулбергс положительно оценивает председателя этой партии Айнерса Шлессерса, однако указал на серьезные опасения в отношении некоторых других представителей этой партии. Хотя, по мнению Кулбергса, нет необходимости до выборов проводить красные линии, премьер категорически отвергает возможность сотрудничества с партиями «Суверенная власть», «Млады латыши» и «За стабильность». Почти половина или 46,9% жителей не поддерживают выход Латвии из Конвенции Совета Европы о предотвращении и борьбе с домашним насилием, так называемой Стамбульской конвенции. Наиболее высока поддержка сохранения участия в конвенции среди сторонников нового единства и партии прогрессивных, тогда как подавляющее большинство избирателей суверенной власти «Млады латыши» Латвии на первом месте и национального объединения считают, что конвенцию следует денонсировать. Об этом свидетельствуют результаты опроса исследовательской компании СКДС по заказу редакции «Делфи». Министр культуры Латвии Наурис Пунтулис призывает семь вернуться к повестке дня и закона о переименовании улиц и населенных пунктов, получивших название в годы оккупации. По мнению Пунтулиса, недопустимо, что в Латвии до сих пор есть, например, улица Пионеру, Маскавас, Октобра, Андрея Упиша, Паула Лейнша и также населенные пункты Холодные ручьи и Тихая пристань. По его мнению, отказ от названий улиц, которые прославляют коммунистический режим или лиц, которые с ним сотрудничали, более латышскую среду, укрепит латышское самосознание и свободное демократическое государство. Служба государственной безопасности 5 августа этого года задержала женщину по подозрению в финансировании российской армии. Задержана гражданка России, которая уже несколько лет живет в Латвии, откликалась на размещенные в интернете призывы оказывать финансовую или материальную помощь российским вооруженным силам. Ранее в мае была задержана другая женщина, которая участвовала в сборе денежных средств поддержку российской армии. Задержанная не гражданка Латвии переводила собранные пожертвования со своего банковского счета в Россию. В отношении обеих в качестве меры пресечения применено заключение под стражу. Мексиканские СМИ со ссылкой на местные власти сообщают, что известный латвийский музыкальный журналист Класс Вавере погиб во время похода в горы. Он уже долгое время жил в Мексике. 31 июля Вавере отправился вместе с группой в поход в гористой местности Центральной Мексики и пропал. В результате масштабных поисков его тело было найдено спустя 3 дня в водоеме. Согласно первоначальной версии следствия, он мог поскользнуться и упасть в воду, где утонул. Национальная авиакомпания Air Baltic в зимнем сезоне этого года закроет 9 маршрутов и сократит количество рейсов по 16 направлениям. Будут закрыты маршруты из Риги в Любляну и на Мальту, из Таллина в Лондон и из Вильнюса в Берлин, Дубай, а также рейсы в Лас-Пальмас и по маршруту Паланга-Тенерифе. Сократится количество полетов из Риги в Копенгаген, Стокгольм, Франкфурт, Тампере, Билунд, Дубай, Осло, Бухарест и Шарм-эль-Шейх. Air Baltic, как и другие авиакомпании, постоянно оценивает свою маршрутную сеть и расписание, адаптируя их к спросу пассажиров, заявили в авиакомпании. Это были новости на СВХ+, и до завтра.
1: Август. в магазине ПТА. Время подарков. Подарков. Подарков. Покупайте технику Кэнди, Айга, Электролюкс, Хайер. Получите полезные подарки. Микроволновые печи, набор сомелье, а также возврат до 80 евро при покупке пылесоса Bosch. И это еще не все. Приходите и выбирайте. Информация на сайте ПТА.ЛВ или в магазине ПТА. Дамбия 3А. Спорим, что мы вам подходим. Экспонат, ты мой фанат. Миллиард на тысячу карат. Носи меня на руках. Я растаю в них, как шоколад. СВХ+.

0: Drive Time совместно с Lido.
1: Иногда лучшие летние планы рождаются совершенно случайно. Поездка за город, прогулка, встреча с друзьями и где-то между делом что-нибудь вкусненькое. Летние сезонные новинки Lido уже ждут вас.
2: 18:08, точное латвийское. Рад вас приветствовать в этот вечер понедельника. В прямом эфире радио СВХ Плюс продолжается вечернее радиошоу под названием Drive Time. Не знаю, как у вас, а у нас здесь на Слока 65. Дождик небольшой, небо серое. Ну и такое довольно прохладное, надо сказать, настроение. У погоды. У погоды, я имею в виду. У меня всегда солнечное настроение. Когда включен микрофон, это что-то волшебное, друзья и подруги. Это Дим Харов и своим замечательным настроением я готов с вами делиться в течение этого часа. Спасибо за компанию.
3: Поймал вайб. Это Drive Time.
0: Прямо сейчас.

0: Неписанные правила от Drive Time. Хороший водитель знает правила. Мудрый, когда их соблюдать.
1: Katra iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 15 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcija spēkā līdz 31. augustam. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV.
2: В августе на небе сияют звезды, но в Мэнес аптеке сияют особенно выгодные цены. Начался месяц звездных цен. Специальные предложения на пищевые добавки, косметику и другие товары. Весь август не пропустите звездные цены в Мэнес аптеке. Предложения действительны при наличии карты Веселыба. Скидки не распространяются на медикаменты.
3: Пищевая добавка не изменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Мэнес аптека. Рецепт твоего здоровья.
4: Внимание! Эта реклама может вызвать неожиданное желание сменить автомобиль. Новый Hyundai Tucson в Scandi Motors. Только от 29 499 евро. Возможные побочные эффекты. Семейные споры, кто сядет за руль и улыбка даже в пробках. Чрезмерное тестирование Hyundai Tucson может привести к необратимому желанию стать его владельцем. Запишитесь на тест-драйв на Scandi Motors LV или приезжайте в Scandi Motors. Улица Лейлербес, 32.
5: Реклама предусмотрена для лиц, ведущих хозяйственную деятельность.
6: Можно, можно. Можно, можно. Если надо, очень то можно. Можно, можно. Можно,
5: можно. Когда кредит нужен для новых бизнес-идей, зайди на safefinance.lv.
7: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Вера
8: Прежнего.
7: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы «Виагра». Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал «Дзинтер».

0: Детектор правды.
1: Прекрасный приз мы сегодня разыгрываем. Разыгрываем игру в падл. Причем приз хорош и как для любителей этого вида спорта, для тех, кто умеет играть в падл, и как и для тех, кто не умеет играть в падл, поскольку он довольно прост в освоении, и вы можете пойти попробовать. Вдруг понравится так, что ого-го. Infinity Padel — это комфортное современное пространство для любителей падла. Качественные корты с профессиональным покрытием, хорошим освещением, три просторных зала, и вот один из этих залов вы сможете выиграть, если выбрать, если выиграете в нашем конкурсе целый час для двоих. Там же, кстати, можно взять в аренду и ракетки с мячами. В общем, прекрасное место. Infinity Padel. Спасибо огромное за приз. Вот буквально через несколько минут мы туда кого-то и отправим. Отправим вам коды, вы там зарегистрируетесь. В общем, разберетесь, уверен в этом. Смотрите, ну для того, чтобы выиграть этот чудесный...

0: Готовы? Первое утверждение. В львином прайде, в львиной семье, мы с вами в прошлом часу уже поговорили о том, что львы – это единственные кошачьи, кто живут семьями. Так вот, в львином прайде обычно охотятся львицы, а лев тем временем отдыхает. Ну, как правило. Если это правда, то единица, если не правда, то нолик. Когти взрослого льва могут достигать 27 сантиметров в длину. Если это правда, единица, не правда, нолик. Ну и, наконец, третье утверждение, после чего отправляйте смс-ку или ватсапку на 25-45-25-25. Лев присутствует на логотипе автомобилей Lamborghini.
1: Детектор правды.
2: Ты меня забудь, ты меня прости, ты меня ночами тёмно не зови.
1: СВХ+.

0: Детектор правды.
1: Итак, я утверждал, что в львином прайде обычно охотится львица, а лев тем временем отдыхает. Это правда. И, как правило, так оно и происходит. Причем, если львицы охотятся, она не приносит добычу в прайд, где ее съедает. И лев, соответственно, да, самый главный... Тунеядец. И, соответственно, маленькие львята. Ежели сам тунеядец выходит на охоту, добычу он, как правило, съедает прямо на месте. Лев. Причем ослопать может аж до 30 килограммов мяса за раз. А потом 20 часов спать пузом кверху. Вот. Правда. Самки охотятся, самцы львы отдыхают. Когти взрослого льва могут достигать 27 сантиметров в длину. Ну, вряд ли бы он, конечно, с такими когтями мог бы как-то передвигаться. Конечно же, это ерунда. Неправда. 7 сантиметров, да, достигают. Они прячут их, как коты, в подушечке, ну, и вот таким образом передвигают. Ну, куда же 27 сантиметров? Какой-нибудь огромный должен быть. Лапа какая-нибудь должна быть. Ноль правды во втором утверждении.

0: Лев присутствует на логотипе автомобиля Lamborghini. Тоже обманул вас. Никакой правды в этом нету. Львы присутствуют на логотипе французских автомобилей Peugeot. Это точно. А на Lamborghini изображен яростный золотой бык на черном щите с золотой надписью сверху Lamborghini. Короче, бык на Lamborghini, а на лев на Peugeot. 1-0-0. Правильная комбинация цифр. В третьем туре конкурса «Детектор правды». И быстрее всех у нас был Макс. Я ему написал уже, что Макс в финале. Вот. И, соответственно, у нас исключительно мужской финал сейчас будет. Под шариком номер один у нас будет «Серый волк». Шарик номер два будет у Станислава. И шарик номер три будет у Макса. Это победители трех туров конкурсов сегодняшних «Детектора правды». И мы с вами разыграем посещение «Infinity Paddle». Час на двоих. Вы поиграете в эту игру, потом расскажете, как вам там понравилось. Итак, вот, собственно говоря, тот момент, когда сейчас мы определим победителя. Три шарика. Вот, слушайте. Раз, два, три. Да? Три шарика. Вот в этом кубке вытягиваю один из них. Это шарик номер три. Шарик номер три. Макс, дорогой, поздравляю вас. Сейчас буду отправлять вам коды специальные, при помощи которых вы сможете зарегистрироваться, выбрать корт, выбрать время и, соответственно, отправить в Infinity Paddle.
1: Детектор правды.
2: Может, проще, надо проще не читать мир между строчек.
1: СВХ плюс.

0: Речка или море?
1: Море.
0: Дача или пляж?
1: Пляж.
0: Загорать или купаться?
1: Купаться.
0: Под СВХ плюс или...
1: Никаких или. СВХ плюс.
2: Лето. Лето. На плюсе.
3: Это на плюсе.
4: Так, завтра вторник, 11 августа, и вот что по этому поводу нам рассказывают синоптики. Ночью местами дожди, а по восточным районам даже грозы, от 12 до 17 градусов температура. Завтра днем на большей территории временами дожди, местами грозы, ветер умеренный, а вот во время грозы, насколько я понимаю, порывы до 15-20 метров в секунду. От 17 до 21 градуса температура, поконкретнее, Венспилс слепая, завтра без осадков, 18-19, в Даугавпилс Резекне дождь, гроза 19-20. В столице во второй половине дня дождь, гроза и порывистый ветер. И в Риге завтра до 20 градусов.
2: Драйв-тайм с нами. Уютнее.
3: Море, море, гудбай.
2: СВХ плюс.

0: Bye.
1: Точное время вместе с Dreamy. Номер один в мире среди брендов премиальных роботов-пылесосов.
2: All dreams in one dreamy.
3: Точное время 18:31.
4: Давно планируете купить робот-пылесос, фен или другую технику для дома? Сейчас самое время, ведь большие покупки заслуживают больших сюрпризов. Только в этом месяце в магазине Dreamy в Риге на улице Мариес 2А особенно ценный подарок за покупку. Совершите покупку на сумму свыше 499 евро и получите в подарок один из мощных фенов Dreamy. А при покупке на сумму свыше 1099 евро – беспроводной пылесос Dreamy. Не упустите возможность заглянуть в наш магазин в Риге на улице Мариес 2А и получить ценное дополнение для вашего дома.

0: Драйв Тайм совместно с Лидо.
1: В длинные летние дни всегда находится время для еще одного приключения. Или хотя бы для еще одной вкусной остановки. Сезонные блюда Лидо уже во всех ресторанах.
2: Звездный инсайт. Гороскоп.
3: Познакомлю вас с астрологическим прогнозом на завтра. Первая его часть. Темные, тельцы, близнецы, раки, львы и девы. Вот что про ваш завтрашний день думает астролог. Овны, ограничьте завтра свои действия тем, что вам давно и хорошо известно, и что вы в состоянии делать практически на автомате. Необходимость изобретать что-то новое вряд ли доставит вам завтра удовольствие. Тельцы, не стоит завтра пытаться найти смысл жизни. Не поможет даже давно назревавшая генеральная уборка. Хотя она, конечно, ей не помешает. Близнецы, ваше остроумие расцветет всеми красками радуги, что поможет преодолеть непонимание некоторых близких вам людей. Только, пожалуйста, не перестарайтесь. Не перестарайтесь. Не переборщите, что называется, а то можете кого-то обидеть. Раки, завтра вы будете неожиданно легко разрешать вопросы финансового порядка. Следите за собственным языком. Его чрезмерная быстрота может навлечь на вас крупные неприятности. Львы, день будет для вас чрезвычайно удачным в смысле приобретения полезных знакомств. Возможно, с первого взгляда они таковыми и не покажутся, но в будущем непременно себя оправдают. А полезные знакомства в нашей жизни – это ого-го как важно, правда ли вы? Дева, завтра вы вряд ли сможете сработаться с кем бы то ни было. Возможно, вы поспорите даже сами с собой. Главное, не подеритесь.
2: Гороскоп.
4: Это будто бы банк, но я не коплю.
5: СВХ плюс.
6: Если отдыхать, знает, что мы тратим грязно.

0: Звезды про завтра. Гороскоп.
1: Весы. Завтра не стоит посещать злачные места. Вы не получите от этого никакого удовольствия, сколь бы хорошо выбранное вами заведение ни было. Отложите подобное развлечение до лучших времен. Скорпионы. Завтра все будет говорить вам, что цель близка и осталось последнее усилие. Последним оно, естественно, не будет, но не поддавайтесь разочарованию, если все не получится сразу. Стрельцы. Куда заводят благие намерения, известно всем. Не воспринимайте это как обвинение. Просто приготовьтесь, что в ответ на самые лучшие ваши предложения вам пожелают чего-нибудь не слишком лестного. Такое бывает. Почему бы нет? Козероги. Завтра у вас может появиться новое хобби, а возможно и увлечение. Воспользуйтесь преимуществами, которые оно вам даст. Когда-нибудь эти навыки вам очень-очень пригодятся. Далее тщательно просчитайте последствия своих действий, прежде чем за них приниматься. Завтра велика вероятность наделать кучу ошибок. Ну, если что, мы вас предупредили. Рыбы. Завтра вам следует быть максимально осторожны. Небрежность может дорого вам обойтись, если не навлечет прямую опасность. Осторожными завтра надо быть рыбой. Пусть та неприятность, которая вам с трудом, но удастся избежать в начале дня, послужит вам предупреждением.
0: Гороскоп.
2: Его зеленые глаза так меня манят, как будто ими он меня развивает.
0: СВХ+.

0: Неписанные правила от Drive Time. ПДД одинаковы для всех, а физика тем более.
1: Golden Saga и ювелирной фабрике номер один. Весь июль скидки. Золотые украшения с белыми бриллиантами или цирконами со скидкой 30%. А на все серебряные украшения скидка 35%. Подарите себе роскошь по выгодной цене. Golden Saga и ювелирная фабрика номер один. Украшения, которые вдохновляют.
2: Реклама предусмотрена для лиц, ведущих хозяйственную деятельность.
3: Можно, можно. Можно, можно. Если надо. Очень-то можно. Можно, можно.
2: Когда кредит нужен для новых бизнес-идей, зайди на zfinance.lv.
4: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Coca-Cola Fanta или Sprite 2 литра, евро 49. Подсолнечное масло 1 литр, евро 89. И творог 9%, 1 килограмм, 3,59. Lidl. Стоит того.
5: Лайка на уда узбек зупиню грибас. Тад нем кроне зупиню бурциня вай микстая став пока. Пилей удени павар 3 минуты и готовс. Вари вел пилект зальюмс вай крейюминю. Бус гаршиги. Кроне зупис ир вегли готовот.
6: Atjēro savas mājas fasādi ar Caporal Muresco. Izturīgu fasādes krāsu ar plašu toņu izvēli. Nenokavē īpašo piedāvājumu visos Rīgas Bullservis veikalos un e-veikalā Bullservis LV.
7: Пусть лето будет разным. Вкусная остановка всегда найдется в Lidl. Попробуй куриный окорочок на гриле в маринаде чили и лайма. Оцени салат из брокколини с соусом из черной смородины. А для летнего настроения выбери десерт из черной смородины с йогуртовым соусом. И, конечно, для любителей теплой классики крем-суп из брокколи и цветной капусты. Lidl. За то, что настоящее.
8: СВХ плюс
9: оживила меня.

0: Неписанные правила от Drive Time. Если кто-то тебя бесит, значит, он бесплатно живет в твоей голове.
1: Вау, ничего себе предложение! Пылесос Kärcher WD-3 59,99. Индукционная плита Electrolux 279 евро. Стиральная машина Beko на 6 килограммов 219 евро. Casino Kai. Предложение действует до 12 августа в магазинах Casino Kai и для участников SmartNet в интернет-магазине.
2: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Swedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļu izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 30. augustam. Vairāk Swedbank LV.
3: Здоровье начинается с профилактики. Сдавай анализы вовремя. В Центральной лаборатории до конца сентября доступны новые сезонные комплекты чекап по цене от 11 евро 99 центов при предъявлении карты лояльности Веселыба. Без направления от врача. Запишись на laboratoria.lv и начни новый сезон здоровым. Код Центральной лаборатории 0100-68302.
4: СВХ плюс.

0: Life Time. На СВХ плюс.
1: Ну что ж, друзья мои, подруги, перед тем, как попрощаться, кстати, после 19.00 слушайте повтор программы ТОП-20 с Эдгаром Стормом. Так вот, перед тем, как с вами попрощаться в этот летний дождливый вечерок, хочу вам одну коротенькую притчу рассказать, как раз-таки про дождь. Вот представьте, приблизительно вот как у нас с вами, дождь, капли на стекла. И маленький мальчик подошел к окну, увидел эти капли и спросил отца: «Пап, пап, а почему дождь такой грустный?» Отец посмотрел на мокрое стекло и ответил: «Ты знаешь, сынуль, дождь не грустный, он просто не умеет говорить словами». «А что он говорит?» — спросил мальчик. Отец улыбнулся и ответил: «Все проходит». Мальчик посмотрел на капли, бегущие по стеклу, и спросил: «Даже грусть?» «Особенно грусть», — ответил мудрый отец. Если у вас какие-то были поводы для грусти, пусть она обязательно пройдет. И пусть в этом хоть чуть-чуть поучаствует радиостанция СВХ. Друзья мои, подруги, огромное спасибо вам за то, что помогали делать радио СВХ+. Завтра мы с вами обязательно снова встретимся. Ну, если вы не против. Во всяком случае, я назначаю нашу следующую встречу завтра здесь же, сразу же после 15.00 в рамках программы «Хорошая новость». Ну, а потом вместе прокатимся в рамках «Drive Time». Договорились? Точно договорились? Ну, тогда не опаздывайте. Пока. Это был Дим Харов. Честь имею.
2: Проехали. Драйв-тайм.

0: Официальный хит-чарт. ТОП-20 СВХ+. Вместе с Эдгар Сторм.
1: В ближайший час мы вам не расскажем, чем, например, занимались люди до того, как придумали диван, но вот зато все расскажем, чем мы будем заниматься в ближайшие 60 минут. Будем бороздить по двадцатке самых горячих хитов радиостанции СВХ+. В этом помогать вам будет Эдгар Сторм. И прежде чем мы начнем, давайте послушаем три самые популярные песни ровно неделю назад. Итак, на третьем месте у нас была Мия Бойко «Экспонат».
2: Экспонат, ты мой фанат, миллион на тысячу карат.
1: Вторая строчка, второе место досталось Вон Амур, Надежда Кадышева, «Широка река». Ну а на вершине горячей двадцатки радиостанции СВХ+, снова красовались Джонни, Федук и их «Лето». Лето, лето. Как мы скоро будем скучать о лете, но об этом немного позднее. А сейчас пора начинать распаковывать горячую двадцатку СВХ+, на этой неделе. И двадцатая самая горячая песня на этот раз — это Holiday Boy, Loco La Vida.
0: 20. Место номер 20.

0: новости Holiday Boy. Его менеджер советует, конечно, делать больше коллабораций, но Holiday Boy говорит: нет, мы будем делать настоящий рок-н-ролл, и пускай он будет даже такой немного летний. Holiday Boy, Loco La Vida, на этой неделе распакует горячую двадцатку, минус две строчки, пять недель в нашем хит-чарте, и не обогнать никак следующего участника — Кравца Вайва «Кошка». Они на 19-м.
1: 19. Место номер 19.

0: Ты слышала, что Биг Банк платит своим клиентам?
1: Биг Банк платит своим клиентам?
2: Да, все верно. Теперь Биг Банк предлагает повседневные банковские услуги и платит тебе 2% годовых за остаток на твоем счету. Открой расчетный счет сейчас и получи 10 евро в подарок. Биг Банк. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.
3: Классика, которая всегда к месту. Чизбургер в ресторанах Хэсбургер теперь по особенно выгодной цене. Всего 1 евро 50 центов. Просто, вкусно, идеально. До встречи в Хэсбургер.
4: Не яутако интернет вардот тев. Яутако ту варидот савам интернетам. Катру рейз, кад извелес тет, ту сути сигнал. Ту стиприн Латвийс дигитало робежу. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat.
5: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10.50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
6: Усталость – это не норма. Проверься. В центральной лаборатории общий анализ крови, ферритин и другие важные показатели в комплекте запасы железа всего за 14 евро 99 центов. Без направления от врача. С картой лояльности ВСЛИБА. Не жди в очереди. Записывайся на laboratoria.lv. Код центральной лаборатории 0100-68302.
7: 21. augustā Dzintaru koncertzālē pirmo reizi Latvijā. Pasaules slavenais Teatro de Lusio no vācu trupas Familie Flots. Teatro de Lusio ir teātris bez vārdiem, bet ar neticamu izteiksmes spēku un smalku humoru. Izrāde stāsta par cilvēku ambīcijām, par panākumiem un vilšanos, sapņiem un ilūzijām. Viegli, asprātīgi un negaidīti aizkustinoši. Nepalaidiet garām šo unikālo notikumu Baltika Awards Baltijas balva ietvaros. Biļetes – biļešu paradīze.
8: Лучшие 20 хитов недели. Официальный хит-чарт СВХ+. 17.
9: Зажечь огни земли, зажечь их по городам. Ударится в сотни дней, я обернусь к
8: СВХ+.

0: Лучшие 20 хитов недели. Официальный хит-чарт СВХ+. 16.
1: Место номер 16.

0: Ширман, он же диджей Смэш, долго не мог ворваться в горячую двадцатку, но вот горячее лето 2026 ему помогло, и на этой неделе он это делает впервые. Место номер 16. Диджей Смэш, Арго, перед этим на 17-й, минусовало 7 строчек и находилось Бервов, Феникс, а вот дальше к ним присоединится группа Винтаж, Малахит.
1: Топ-20 СВХ Плюс составляется по статистике ротации песен, звучавших на этой неделе. Чем выше ротация, тем выше место. Топ-20 СВХ Плюс. Вместе с Эдгар Сторм. 15. Место номер 15. СВХ Плюс.

14. Место номер 14. 14.

0: 13.
1: Место номер 13.
2: Я газую, когда нету. Газую, когда есть. Везет тому, кто везет.
1: СВХ плюс 13.
3: Все мы изначально чайники с мечтами. Нас не замечают. А потом мы бах. И уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

0: Эта девушка всегда говорит, пока любовь в ее сердце, она повсюду. Газует прямо сейчас в хит-чарте радиостанции СВХ Плюс Юлия Зиверт, она же Зиверт, и ее супер-сингл под названием «Газ». Перед этим горячая новинка Гаязов Бразер «Санта Лучия». Ребят, которые показывают, что от домашних студий можно попадать запросто в хит-чарты. А дальше у нас будет не менее горячая парочка. На этот раз это Серябкина и Дима Урих. 8901.
1: Лучшие 20 хитов недели. Официальный хит-чарт СВХ 12. Место номер 12.

0: сама моя Мишель. Это одна из лучших песен для первого свидания. Так что, если вдруг вы собираетесь и у вас есть какая-то нервозность, либо вы давно не виделись, то можно ее поставить и именно под эту песню выходить. Мы же сейчас будем выходить в первую десятку, но прежде давайте послушаем, с чего мы начинали и кто распечатал горячую двадцатку радиостанции СВХ+.
1: 20.
0: Именно распечатал Holiday Boy, Loco La Vida, место номер 20.
1: 19.
0: На 19-е присоединились Крав Савайва, Кошка.
1: 18.
0: На 18-м еще одна парочка, на этот раз Егор Крид, Артик Асти, Карма.
1: 17.
0: Беарвулф, Феникс. На этой неделе не обошлось и без новинок. Так, на 16-й строчке DJ Smash, Argo.
1: 15.
0: Место номер 15. Проверенное временем. Группа Винтаж, Малахит.
1: 14.
0: Самая высокая новинка в хит-чарте СВХ+ на этой неделе. 14-я строчка. Gayazov Brothers, Santa Lucia.
1: 13.
0: 13-я строчка достается Зиверт, Газ.
2: Газую, когда есть, везет тому, кто везет.
1: 12.
0: Место номер 12. Серябкина, Дима Урих, 8901.
1: 11.
0: Ну и как мы слышали ранее, на 11-й строчке «Моя Мишель на малиновой луне».
1: Прямо сейчас. Лучшие из лучших. ТОП-20 СВХ+. 10.

0: Алиса, рано или поздно будет спасать то самое бабье лето, которое ожидается осенью. Пока ж мы вступили в горящую десятку радиостанции «Сухоплюс», и на этой неделе на ней красуется дуэт, который на прошлой неделе был номер один. Это Федук Джонни «Лето». Тем дальше становится и намного интереснее, так что оставайся вместе с нами. Продолжаем.
1: Двадцать СВХ плюс. Девять. Место номер девять. СВХ плюс.

0: ВХ Плюс вместе с Эдгар Сторм.
1: Milwaukee Big Red Demo Tour atgriežas Stokē. Trīs pilsētas, trīs pasākumi, viens jaudīgs piedzīvojums. Apskati pasaules slaveno Big Red Demo kravas auto. Izmēģini jaunākos Milwaukee instrumentus, satiec ekspertus, piedalies izaicinājumos un laimē balvas. 14. augustā Stokēr Valmierā, 17. augustā Stokēr Jelgavā un 18. augustā Stokēr Tirdzniecības centrā Sāga. Jaudīgi instrumenti, aktivitātes un īsta Milwaukee atmosfēra visas dienas garumā. Tiekamies Stokē!
2: Uzņēmēji Altero bezmaksas finanšu pakalpojumu salīdzināšanas platformā. Ar vienu pieteikumu saņem vairāk nekā 20 personalizētus piedāvājumus. Apvieno esošās saistības un izvēlies izdevīgāko risinājumu vienu vietu. Pievienojies tūkstošiem, kas jau salīdzina gudri. Altero LV – reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Где волейбол, там Феникс. В августе поддержи Густавса Аузинша и Эдгарса Точа на этапе мирового тура в Эстонии. Вместе с Феникс участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено только лицам, достигшим 18 лет. Внести себя в список лиц, добровольно отказавшихся от азартных игр, можно на registers.iaui.gov.lv.
4: Для укрепления организма в аптеках Апотека. Скидка 50% на продукты витаминов D от Формула Витали и скидка 30% на определенные продукты Артамол. В хороших руках Апотека. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
5: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси Мэн, создатель и продюсер группы Нэнси, исполнитель и автор хитов «Дым», «Сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Отель», «Туман, туман», «Черный кадиллак» и другие хиты с удовольствием прозвучат 19 августа в концертном зале «Дзинтери» на берегу моря в городе Юрмала. Жду вас с нетерпением.
6: Билебеем, билишу с сервисом.
0: Официальный хит-чарт ТОП-20 СВХ Плюс вместе с Эдгар Сторм. 7. Место номер 7.
7: А ты пахнешь дом вон. Черри, черри, черри, лейди, сам себе не верю.
0: СВХ Плюс 7.

0: очень мало дает интервью и практически не появляется нигде на телевидении. От этого, конечно, его сценический образ становится таким таинственным, что мы больше всего обращаем внимание, конечно, на его музыкальный материал. И тут, конечно, все каждый раз по-разному. В этот раз в истории диска Коста Лакоста, Черри Лэйзи в горячей двадцатке радиостанции СВХ Плюс на 7-й строчке. Отплюсовал Коста 4 строчки, и 7 недель уже Черри Лэйзи радует нас. Дальше будет радовать Ума Турман «Не стой, танцуй».
1: 6. Место номер 6. СВХ Плюс.

0: будьте осторожны, ведь, как призналась сама Айова, ее композиция «Мы» начала приводить к тому, что девушки начали выходить из многолетних отношений, потому что ребят не берут их замуж. Ну, тут, конечно, все двояко. Может, это хорошо, а может и не очень. У Айова и «Мы» сингла продолжается все очень хорошо. Плюс 12 строчек на этой неделе. И 5 недель в хит-чарте находится Айова с суперсинглом под названием «Мы». Ну а дальше мы совсем скоро узнаем, кто совсем чуть-чуть не дотянул, чтобы красоваться в призовой тройке. И на этот раз это Филатов и Кэрос «Среди счастливых людей».
1: 4-4. Место номер 4. СВХ плюс 4.

0: Produce вместе с Edgar Storm.
1: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļi izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 30. augustam. Vairāk Svedbank LV.
2: Дни популярных брендов косметики в аптеках «Апотека». Выбирай со скидкой до 40% дермокосметику «Эуцерин» для требовательной кожи и косметику «Филорга» для замедления признаков старения. В хороших руках. «Апотека».
3: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrodīs tā atslēga.
4: Nāc, svinēsim kopā!
3: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanes dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
4: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
3: Plašāka programma – rīgasvasara.lv.
0: Топ-20 СВХ Плюс составляется по статистике ротации песен, звучавших на этой неделе. Чем выше ротация, тем выше место. Топ-20 СВХ Плюс вместе с Эдгар Сторм.
5: Вот она, музыкальная борьба, которая приближается к своему финалу. Совсем скоро узнаем, кто на третьей, второй и первой строчке, но давайте прежде еще раз послушаем, что творилось с десятой по четвертую.
0: Десять.
5: А творилось у нас такое, что лидер прошлой недели оказался на месте номер 10. Это Джонни Федук «Лето».
0: Девять.
5: Вон Амур, Надежда Кадышева, «Широка река» тоже выпадает из горячей тройки. Тем интересней.
0: Восемь.
5: На восьмой строчке хитовые Холли Флейм и вот оно.
0: Семь.
5: Место номер семь. Коста Лакоста, Черри Лейди.
0: Шесть.
6: Не стоит.
5: На шестой Ума Турман, «Не стой, танцуй».
6: Этот воздух, как вода густой, рваные джинсы тебя.
0: Пять.
5: Место номер пять. Айова, «Мы».
0: Четыре.
5: И четвертая строчка, как мы слышали ранее, достается Пилатов и Кэрос «Среди счастливых людей».
0: Топ-20 СВХ+. Бронзовый визер этой недели. Три. Место номер три.

0: моя Мишель говорит, что под эту композицию лучше гулять со своим четвероногим другом. Так весело, догоняя его, а возможно он будет догонять вас. В общем, мы догоняем сейчас и скоро ощутимся на первой строчке. Пока же по-прежнему топчемся на третьей, на ней разместился Баста «Моя Мишель», если я буду танцевать. Ну что, настало узнать, кто же у нас на этой неделе становится вице-лидером. Там, наверное, история про девушку, которая думает, что она экспонат, и если ты фанат, ну, в общем, она сама расскажет.
1: Серебряный призер этой недели. Два. Место номер два.
2: Экспонат, ты мой фанат. Бриллиант на тысячу карат. Носи меня на руках. Я растаю в них, как шоколад.
1: СВХ плюс два.

0: Алекса, и вирусный танец, и вирусная мелодия, и, в общем, девушка тоже поет вроде неплохо. Вторая строчка хит-чарта радиостанции СВХ Плюс на этой неделе — Мия Бойко «Экспонат». Отплюсовала она одну строчку, продолжает быть в горячей тройке. Ну а кто у нас на этой неделе красуется на первой строчке, сейчас узнаем.
1: Песня номер один этой недели.
0: Они снова номер один. By India, Хчо и Мото. Их хит под названием «Шаде» снова красуется на первой строчке в хит-чарте радиостанции СВХ+. На этом моя миссия завершена. С вами этот час провел Эдгар Сторм. До встречи ровно через неделю. Оставляю вас с песней номер один.
1: Номер один.

У нашего лета один минус. Слишком короткое. У нашего лета один плюс. Лето. Лето. На плюсе.

0: akcijas nāk un iet. Zilas cenas nepārī.
1: Maksima, lai nekā netrūktu.
2: Latgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
3: Металлом сталмец давай, много денег выручай. Металлом сталмец давай.
4: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор. Тащи свой металлолом в Толмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз – целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на толмец.лв. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
3: Металлом сталмец давай.
5: В Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 весь июль скидки. Золотые украшения с белыми бриллиантами или цирконами со скидкой 30%. А на все серебряные украшения скидка 35%. Подарите себе роскошь по выгодной цене. Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1. Украшения, которые вдохновляют.
6: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret.lv.
7: Ja ma kumi, et sieta.

0: Загорал Егорка в Булдыре на пригорке. Загорал, загорел, перезагорал, перезагорел. После пригорка волдыри из Булдыри по всему Егорке.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе. СВХ+.

0: Музыка для всех. Только хиты.
1: Гармоника, сып моя частая, пей утро.
0: Только твоя музыка.
2: Грустные мысли гони прочь. Я же люблю тебя просто так.
0: Музыка, которая вокруг, на радио, которая рядом.
3: СВХ плюс.

0: Татьянас.
1: Vini ir dar aviso. Komanda 24.
2: Komanda 24. Muskulių pietiks.
3: Легендарная группа «Нэнси» возвращается в Латвию. После триумфального аншлагового концерта в Риге 8 марта, который стал настоящим музыкальным праздником, группа «Нэнси» готова повторить этот успех и сделать это еще громче, ярче и мощнее.
4: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческим псевдонимом.

0: водичка?
1: Хорошо бы согреться. Включите радио, потанцую.
2: Лето на плюсе.

0: Пришел Ашот в шоп купить шпрот, выпить шот. Да вот беда, пришел без шорт. Не продали Ашоту в шопе ни шота, ни шпрот. Ведь без шорт не смог Ашот пояснить за шмот.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе.
2: Шоту твоим шотом потеряешься по парам. Сводишь шоты, мы в расчете, но еще тебя наберем.
1: СВХ+.

скрывать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И

0: Музыка для всех.
1: Я натяну два крыла и ближе ты.
0: Только хиты.

0: А размер имеет значение?
1: Смотря для чего.
0: Конечно, для хлеба.
1: Размер хлеба «Латвийс Майзнекс Лейлмайзе» имеет значение.
0: Купи один из 9 видов хлеба «Лейлмайзе» и выиграй автомобиль «Купра» или 100 евро каждый рабочий день. Узнай больше на lotteria.maisnex.lv. «Лейлмайзе», потому что размер имеет значение. Номер разрешения для лотереи 9058.
2: Milwaukee выиграет демо-туры «Отгрежет стоке». Трис пилсетас, трис пасакуми, венц яудикс пьедзивоюмс. Обскаты пасал славано, выиграет демо-кравас авто. Измедини яунакос Milwaukee инструментус. Satiec ekspertus, piedalies izaicinājumos un laimē balvas! 14. augustā Stoker Valmierā, 17. augustā Stoker Jelgavā un 18. augustā Stoker Tirdzniecības centrā Sāga. Jaudīgi instrumenti, aktivitātes un īsta Milwaukee atmosfēra visas dienas garumā. Tiekamies Stoker!
3: Металлические крыши и водосточные системы Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш Metal Master. Хорошая цена, широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
4: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Вера
5: Прежнего.
4: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы «Виагра». Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал «Дзинтере».

0: Заказал Сережа в кафе мороженом 3 пирожных и 5 мороженых. В кафе мороженом запутались с заказом Сережиным. Сколько мороженых, сколько пирожных с такой рожей-то?
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе.

0: Пришел Ашот в шоп купить шпрот, выпить шот. Да вот беда, пришел без шорт. Не продали Ашоту в шопе ни шота, ни шпрот. Ведь без шорт не смог Ашот пояснить за шмот.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе.
2: Они меня не спросят, куда.

Замедляется время. Рядом с тобой. СВК плюс.

музыка для всех. Только хиты. Только твоя музыка. Музыка, которая вокруг, на радио, которая рядом.

0: СВК Плюс настолько лишнее радио, что его лучше слушать в солнцезащитных наушниках. Честно-честно.
1: Лето на плюсе.
2: Лето на плюсе.

0: Лучшая музыка.
1: Голову теряю из-под ног земля. Пусть в округе все.
0: 100% хиты.
2: Я слишком люблю, когда...

0: все. Добрые глаза часто за слабость принимали. Только хиты.
1: Тону, я в глазах твоих тону. Чем ты дальше от меня?
0: Только твоя музыка.
1: Меня забудь, ты меня прости. Ты меня ночами темными не зови.
0: Музыка.

0: А там что, кто-то в теннис играет?
1: Я надеюсь.
2: Лето, которое можно слушать.

спокойствие, сейчас они появятся. Только за плитой в людях воля закаляется. В яичнице что главное дать вовремя по яйцам, тогда ваши яйца хорошо приготовляются.

которая вокруг, на радио, которое рядом. СВХ плюс.

0: Так, водичка.
1: Хорошо бы согреться. Включите радио, потанцую.
2: Лето. Лето на плюсе.

0: приехала на дрезине в Дзинтере купить корзину Дзинтерса Зина из Загушканца. Везти на дрезине корзину с Дзинтерсом из Дзинтере в Загушканц Зина замучилась.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе.
2: Руки стекают, будто дождь. Покажи чувство, чего ты ждешь.
1: СВХ+.

0: лучшая музыка.
1: Так красивые слова, самые слова,
0: стопроцентные хиты.
1: Вечерами лето.

Трое рядом. СВХ плюс.

0: А напиши мне кремом от загара на спине 3 буквы.
1: Готово.
0: Я СВХ имел в виду.
2: Лето. Лето на плюсе.

как бы в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

0: За вещами не присмотрите?
1: Какими?
0: А вот радиоприемничек. Только настройку не трогайте.
2: Лето. Лето на плюсе.

0: Сейчас выхаплю.
1: Музыка, которую слушаешь ты. А ты пахнешь Том Форд. Черри, черри, черри. На радио, которое слушаешь.

0: Пирожное или мороженое?
1: Мороженое.
0: На палочке или в стаканчике?
1: Стаканчики.
0: На солнце или в тенечке?
1: В тенечке.
0: Под радио СВХ+. Или...
1: Какое или? Подай СВХ+.

0: Лето назначает тебе свидание на СВХ+.
1: Лето на плюсе.
2: Лето. Лето на плюсе.

0: Лучшая музыка. Стопроцентные хиты. Музыка для всех.
1: Все будет хорошо.

0: немного прохлады. Жаркий денек.
1: Лето.
2: Лето.
1: На плюсе.
3: Крутит головой, залетает в стоп.
1: СВХ плюс.